0: Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше в Советске море и океан. Всем нравится Советске вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовнее летний отдых, особенно Советское море.
1: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы, скажите, да. Это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот, как бы не вполне нормально, если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают, вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
0: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
1: Поподробнее, пожалуйста, чтобы...
0: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду, и только тогда можно будет... помочиться, и, то есть будет все нормально, потому есть, что это... у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде, туловище, да. И у них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
1: в воду. А воду, скажите, да. А вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
0: Да, естественно, это однозначно.
1: А не является ли это просто вот ну, как бы вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду, просто ну, как бы гуманным таким предостережением по отношению к окружающим. Ну, я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
0: Ну, как бы это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
1: То есть, как бы вот, видимо, да, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Ну, действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
0: Да, ну, около Киева, то есть да. Крыму.
1: Да, да, да. Кстати,
0: вот, но они же сами живут около, они сами живут около моря, но им видно.
1: Запрещено, да. Может, как? Или, может да. быть, там все этим занимаются и просто уже.
0: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, прельстиво. Что именно в Советском море, угу. где Ленин купался там, да.
1: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
0: Алло.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь. Прости, с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было, потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить, всегда проблемы возникают. А, ну и само собой, по поводу Албании там, говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормально хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать. Сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Ну, короче, все в этом роде. Вот такие вот слухи. Как вот это все прокомментируете?
1: Спасибо, спасибо. Ну, можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это Кэнджел Суиторш, но вот на, по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать. Я возьму на себя такую ответственность и отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Энджел Сеторшин, он, ну, сейчас уже не так выглядит, ну, будем откровенно, ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное. Он имеет сейчас полную возможность, Энджел, спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от, ну, самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но опять же следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец, Энджел Сеторшин, он обладает паспортом гражданина мира, так сказать, в силу своей вот уникальности просто как организма человеческого. Поэтому...
0: Теперь, ну, он такой зеленый.
1: Да, да, да. Вот. Ну и что касается как бы каннибализма, случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет, второй вопрос насчет европейской зоны. Такой, да.
0: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает. То есть это повторение Второй мировой войны. В
1: некотором это, в принципе,
0: смысле,
1: где
0: да.
1: не бывает.
0: Да. Как бы. Но это... едят только убиенных. То есть, живьем никого не едят. То есть не берут нормальных людей. И там, вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной. Вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже остывать начал, вот еще не испортился. Вот таких иногда, да, вот. А по поводу
1: тюрьмы, как бы.
0: Общеевропейской тюрьмы, вся мировая... Ваша
1: сама идея, она очень свежая, я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
0: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
1: А что это такое, простите?
0: Европейская сторона.
1: А, понятно, извините.
0: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что как бы Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
1: Ну, как бы тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов в результате вот что получилось. Поэтому да. как бы не надо нам принять второй Чечни, попросту да. говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну вот вопрос, который как бы просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Энджел Сеторшин к расширению НАТО на восток?
0: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, попытался...
1: То есть Борису Николаевичу.
0: Да, ему.
1: Ну да, тут нужно сказать, что как бы опять же в силу уникальности вот состояния своего организма сиамский близнец Энджелса Торшин имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
0: И даже можно сказать, что они прислушиваются к моему мнению.
1: Ну, этого я, конечно, не знаю. Это как...
0: Ну, это я знаю.
1: Ну, понятно.
0: Вот. И как бы мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег. А вот. А мы в случае чего им поможем.
1: Совершенно понятно. То есть в случае чего мы сразу да. прям...
0: То есть тут да. сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
1: Ага, а причина? Я, кстати,
0: их
1: знаю...
0: много, а остальных всех мало. Они хотят уже насытить всю планету собой.
1: То есть как бы произойдет у них вынужденная борьба
0: вот они,
1: с Альмиром.
0: Ту же Албанию они хотели купить.
1: Уже были попытки.
0: Да, да? они хотели вы, то есть выселить оттуда
1: всех может быть, тогда вот, может быть тогда вот этот как бы ход европейского сообщества вот как бы насчет всей
0: тюрьмы-то?
1: Такой... Да, насчет тюрьмы
0: может
1: был,
0: быть, да,
1: чтобы каким-то образом... Мы уже знаем, мы уже застолбили территорию, дескать, такой. Или...
0: То есть, это была попытка продать Китаю эту территорию и как бы всем насвести что как бы это будет тюрьма. Но на самом деле там бы была китайская страна, но туда никто бы не имел права въезжать, выезжать. То есть такая секретная зона до поры до времени. А вот, ну, как бы это не прошло пока. Вот, может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Бершев сейчас в бегах. И китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
1: А скажите, а вообще, вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
0: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
1: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о бытии албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге, ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там, каких-то отношений?
1: Ну, конечно же, первое, это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улице, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко все-таки это?
1: Ну, то есть, у них нет такого, как у нас принято. Вышел из подъезда, сидят бабки, сказал всем здрасте. Вот, и все тебя знают 100 лет, и ты пошел. Там никто никого не знает и знать не хочет. Вообще албанцы, они злые.
0: Злобные люди.
1: Да, они злые друг на друга, что у кого-то есть автомат, а у кого-то нет автомата. Кто-то денег заплатил в этот банк 10 тысяч. Допустим, а другой 9. И вот кто заплатил 10, он злится на того, кто 9 заплатил.
0: Вот, до того, наверное, тот наоборот злился, дескать, я штуку не дотянул.
1: Да. Когда-то, то есть, ну, да, думаешь, что. Это, вот. Да. И вот такое преобладание злобы, оно, видно, и вылилось вот в такую общую злобственность. То есть, как бы, если верить.

0: есть просто студенческая молодежь. Это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
1: А вот университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана, университет международного права и экономики, по-моему.
0: Да.
1: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот
0: да, они все учились у нас в Москве.
1: Да.
0: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе, у нас был очень славный фуршет, вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
1: Кто... А, скажи, много ли пьют албанцы? Вот.
0: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы.
1: Uh-huh.
0: Вот, то есть, я им показал несколько российских коктейлей, то есть, водка без пива, который называется, вот, водка с пивом. Вот, то есть, у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер, да? Вот, я им объяснил это дело, им это очень понравилось. Вот, и мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот, ну и они что-то были очень слабые. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот, и очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское асти какое-нибудь дорогое, можно дешевое итальянское какое-нибудь.
1: А скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране, или все-таки как бы на бронированном, да, броневичке передвигались?
0: Ну, на какой-то там вот это, на какого... Кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а...
1: По очереди.
0: По очереди, да. То есть, там...
1: То есть сеанс одновременной игры.
0: Да, я сломался где-то на предпоследнем их вот этим... Вот этом...
1: Гости как бы.
0: Нет, декан какой-то декан, был, да. Вот. И меня уже отвезли. То есть я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
1: Uh-huh. Вот. А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
0: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. Uh-huh. И как бы...
1: То есть это как президент от профессуры.
0: Да, вот. И он, в принципе, подставил их очень нехорошо. И они очень... То есть я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге, сами Сайли. Они на меня так косо посмотрели. И один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо: лучше об этом не надо. И я больше на эту тему... Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как там в России хорошо живется. Там.
1: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
0: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их все. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он, как говорится, немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
1: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
0: письма можно,
1: вот,
0: да.
1: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
0: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас. Нет, не он.
1: Ну, может, мне вот посмотрите.
0: Что вы хотите?
1: Может быть, я сейчас посмотрю.
0: А, это Дансван писал.
1: А, Дансван, это да. Какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
0: Нет.
1: Да, это албанец, албанское имя.
0: Да, на албанское.
1: А кто он, там не написано, профессия?
0: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
1: Напыляет там всякие.
0: Да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
1: И что же хочет Ван Сдань?
0: Ну, он вот о своем досуге что-то... Дань Свань.

0: А, Dance One.
1: А, Dance One, простите, вот. Dance One, да.
0: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мешки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостаты пища и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко. На задвижке из лейкового плаустуря. И купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было наслаженево у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все будь здоровались. В магазине мы имели один бутылка, много молоки, хлеба. Нет, хлебу. Жопку. Поридж. Кока. Едва квашеный. Еда квашеный. Гризли сушеный. Карасик и другие овощи. Затоваривающийся мы вправили свои хозяйства в магазин. То есть был другой Зипла. В дуром магазине был разнообразный штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник, посуда и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой. Мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
1: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, дан сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже.
0: Ну, на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
1: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
0: Да.
1: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
0: Писаный магазин — это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно
1: То есть у них это все-таки такая серьезная проблема.
0: Да, справить свою нужду.
1: Вот я знаю, что вьетнамцы сюда вот к нам приезжали, вьетнамские диджеи на Эхо Москвы стажироваться. И у них вместо приветствия они себя спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
0: ставить.
1: Может,
0: у них что-нибудь с отрыжкой?
1: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Всегда спрашивают, что ел. Может быть, там как. Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то, на дефекации.
0: Да, вот у них с этим проблема очень такая насыщенная.
1: Следующее выражение. Насладились в забор. Вот хотелось бы немножко...
0: Ну, как бы... Вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
1: То есть прям стоят в ряд?
0: Ну, нет, как бы такой квадратик. Ну, вот...
1: В микрофон поверните к себе. Да-да-да,
0: вот так. Квадратик такой, как бы, ну вот, как забор он весь.
1: А смысл, смысл?
0: Не знаю, просто так заведено.
1: Для красоты, как бы.
0: Ну, может быть, да.
1: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
0: Да, чтобы каждая птица сидела на своем...
1: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
0: Да, ну, как бы там...
1: Насладиться в забор, языке, значит, да. Сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, почему-то, овощ-карасик. Вот не могли бы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот, ну, да, все-таки хотелось бы начать с жопки.
0: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса. Муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как-то перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
1: А смысл такого?
0: Ну, как бы булка такая называется, она жопка по-ихнему.
1: А, то есть как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
0: Да, это выпечка.
1: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли, это, насколько мы знаем, мишка такой.
0: Да, это там вот забивают медведей, высушивают их мясо и продают сушеные гризли.
1: То есть, а что там, как бы, эта порода медведей водится с таком изобилии?
0: Нет, их там нету.
1: Понятно. А овощ-карасик, вот это вот интересно, что же это?
0: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют почему-то овощами.
1: То есть, как бы там, да. Помидоры, а что тогда помидор?
0: Не
1: то
0: знаю.
1: Есть, если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
0: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-нибудь важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру. Либо ходил просто по домам и, ну, как-то растения. Росток.
1: Угу. А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
0: А
1: еще
0: у них
1: какие-то
0: вот,
1: особенности?
0: У них
1: можно?
0: Нет сковородок. Вот.
1: Так.
0: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. А вот.
1: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу как бы недогадливости? Или это концептуально, или просто недогадливости?
0: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
1: сковородок
0: ввоз сковородок просто запрещен.
1: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть как бы яйцеводство и куроводство отсутствует, что как бы у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
0: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
1: Вот и как бы к беременному, да, яйцу.
0: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
1: А, он же не беременный.
0: Неважно, это...
1: Как бы носитель генов.
0: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага, и накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
1: А, что ж, ну разумно, разумно.
0: Вот. Да.
1: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
0: да,
1: теперь, если
0: хорошо.
1: Не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи,
1: здравствуйте.
2: Александр.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
2: Это ваш постоянный слушатель Влас.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
1: Угу, можно? Говорите. Да, говорите.
2: Во-первых, куда делась Катя в четверть Половинкина?
1: Угу.
2: Раз.
1: Да.
2: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
1: Угу.
2: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. Что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянно на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим, но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев, и общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Ну, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
3: А, ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
1: Ну, это было так давно.
3: Ну вот, и поэтому вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, я адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
1: Все будет нормально.
3: Да, все будет нормально.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Александр, добрый вечер. Энджелс и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Энджелс. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть, вот я имею в виду возлияние, фуршета, там, переезды с места на место.
1: Да.
2: Это первый вопрос.
1: Угу.
2: Потом у меня вопрос к Александру.
1: Да.
2: Вот вы как-то говорили, что у вас будет выставка.
1: Угу.
2: И вот что с этим? Как
1: понятно, сделать? Понятно.
2: И да. Энджелс, вот вы поставили первую композицию самую. Там, кажется, Удо Дирк-Шнайдер пел. Вот что это была за группа?
3: Это был Удо, 97-й год, который только вот сегодня появилась пластинка.
2: Что, серьезно?
3: Да, в России.
2: Спасибо большое.
3: Пожалуйста.
2: До свидания.
1: До свидания. Но пока вот говорили о, так я понял, музыке, я вспомнил остальные вопросы. Значит,
3: да.
1: Вопрос к вам насчет того, каким образом на Торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
3: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ в процентном соотношении с массой тел.
1: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агробанк 200
3: тысяч долларов. Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся 2 раза быстрее, чем пил я, либо он один. Там.
1: Наоборот, медленнее.
3: Нет, в 2 раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем в 2 раза быстрее.
1: То есть в 2 глотки, что называется.
3: Да.
1: И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
3: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень?
1: вполне возможно.
3: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрашиваю, нет ли с ним рядом этого товарища.
1: Да, тоже поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну, и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Эхо Москвы.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос. Значит,
3: а представьтесь, пожалуйста.
4: Андрей меня зовут.
3: А фамилия какая у вас?
4: Закускин.
1: Записали.
4: Здорово, да?
1: Да-да-да.
4: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть. Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
1: А, хороший вопрос. Спасибо. Спасибо вам, Андрей.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
1: То есть, как бы присылали. Давайте, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
3: Знаете, я не понял.
1: А, ну что же, кстати, то постараемся.
3: Давай... Такие имена, что там не разберешься.
1: Давайте сделаем так, кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, которое пришло.
3: Мы на конкурсной основе решим, кто это был.
1: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считаете, ну что, вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
3: Письмо, да? То есть имени не надо,
1: да? Конечно,
3: да?
1: Не стоит.
3: Потому что она ничего не скажет. Мужчина, ничего это женщина.
1: Да.
3: Это Ачим Ленсген.
1: Ага, албанские откровения, значит, да. Албанский секс.
3: Да.
1: Секс по-албански.
3: Секса, да.
1: Да. Секс по-албански.
3: Да.
1: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
3: Да. Значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательны и много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. Мой друг большой красавец. Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

0: Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.
1: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
0: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом, то есть за те два месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
1: Ну да, естественно. Вот, она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Эли Беришей.
0: Да.
1: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет речь.
0: Ну, тут один ответ. Да. Они же албанцы.
1: Ну что ж, вообще логично. Вообще
0: да,
1: логично.
0: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22, тема
0: может,
1: нашей сегодняшней...
0: Может, кто-то из Албании опять же позвонит.
1: Тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вот. Здравствуйте. У меня два вопроса. Я просто не силен в геодезии вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания и далеко ли от Серебряного Бора до нее?
1: Откуда, извините?
2: До Албании.
1: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного Бора до Албании.
1: Ага, понятно.
0: Вот, часа три лета.
2: Сколько?
0: Часа три.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
1: Спасибо. Ну, я что-то не слышал об такой болезни.
0: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
1: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится к рок-музыке, в частности, к группе AC/DC? Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
1: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
0: Он давно уже
1: спасибо,
0: живет
1: спасибо
0: в
1: за вопрос.
3: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну, или по ходу дела, передать такую песню, которая посвящена албанской армии. За названием «Биг Ган».
1: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
0: Да, я думаю, мы что-то начнем.
1: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом Тошиным.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саэли Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком. Может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок. У него живет парочка енотов, то есть енотих и
0: а вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут, у них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, вот сколько она, по-моему, 40 метров.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них, да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный
1: комплекс
0: подался.
1: Комплекс запасного белья, там, жену и 3 дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это как понятно, любимцы президента. Вот. Что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит?
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саэли Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Говорят, что вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка. Нет, жареная на дне, в этой кастрюле рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да,
0: и жарят.
1: А им, правда, неудобно переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку, и уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, а албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. Uh-huh. И они почему-то все время бегают. И, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и ему надо успеть и поесть.
0: Домчаться просто.
1: Да, и домчаться. Ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саэли Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет,
0: любимые?
1: Он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное такое,
1: да,
0: явление?
1: То есть это
0: албанский
1: строго,
0: гудок.
1: Да. Все строго полшестого встают. Или в 5, я же сказал.
0: В 5, по-моему.
1: Да, и полшестого приходят на работу. Угу. Все, независимо кто ты, детсадовский работник, сельский учитель, просто рабочий или президент, ты должен встать в 5 утра и в 5:30 уже быть на работе.
0: А вот пенсионеры освобождены от этой обязанности или они должны как бы тоже что-то вот...
1: Ну, вы знаете, вот инвалиды Второй мировой отечественной войны, ну, вот эта вот категория людей, как участники ВОВ, инвалиды, инвалиды труда, герои труда.
0: Албании вот.
1: Да, герои. Вот, они освобождены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
0: А пенсионеры?
1: А пенсионеры они строго встают обязательно, да, так как они должны
0: помогать. А дети, помогать. Вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
1: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже,
0: ну
1: все,
0: да,
1: по гудку,
0: да,
1: уже.
0: Разумно, да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании, ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, и работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
0: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. Да. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью. Я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно. Вдруг Албания и гальванщик. Это сочетается как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
1: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все. Вот,
0: а и... скотоводство? Как я, да, опять же, тоже скот употребляется.
1: Скотоводство, рыбоводство, овощеводство. Да. Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов, и они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
0: Ну, кстати,
1: другие страны.
0: Мясо енотов тоже пользуется популярностью.
1: Но они его съедают сами, всего того, что голод, а шкурки, ну, как бы, магазины все разграблены, одежды уже все они себе наворовали. Вот, а шкурки они продают.
0: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни, вы выпекающие жопки тоже встали?
1: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
0: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
1: это
0: там...
1: Это уже святотатство.
0: Святотатство.
1: Да, хлеб
0: это военный
1: святое,
0: склад
1: да.
0: можно, а жопку как бы не трогать.
1: Да.
0: Понятно.
1: Святотатство даже.
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать и когда? Просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать и каким образом? Спасибо большое.
0: Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
1: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
0: Да, нельзя.
1: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
0: Гарантированно.
1: Да, участие в манифестах. Опять же...
0: В ограблениях специально сформированных военных складов.
1: Да.
0: То есть специально склады фирмы ставят.
1: Опять же, поход в их университет для
0: фуршета,
1: фуршета с профессурой.
0: Да.
1: Вот, ну, в принципе...
0: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне
1: повтор
0: дали тоже...
1: Повтор всех моих похождений.
0: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие? Что там? Кондиционер, там отель, звезды?
1: Я
0: там?
1: Не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его не снесут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся.
0: Это даже ненадолго,
1: да.
0: Это на неделю к тому же будет.
1: То есть там будет вывозной забор стоять.
0: Ага.
1: То есть нормально.
0: А, будет. А, ну да. Вот да. О, я тут пропустил, да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано. Оружием обеспечивает фирма, оружие за счет фирмы. Понятно. Ну что ж, следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Лена, я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли, на ваш, так сказать, взгляд, они?
0: Ну, Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
1: Женский вопрос, можно.
0: Женский вопрос. И, кстати, и я вот откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают и знакомые, а как там выглядит местное женское население, вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, треть как рыба об лёд и молчит наглухо, да?
1: Ну, в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну, женщины, как женщины, тоже ходят в бассейн, вот, им... Как говорится, гораздо проще, чем у наших женщин все это дело обстоит. Вот, потом матери они тоже, да, но воинственные.
0: Вот не могли бы
1: То есть у них армия есть женская.
0: Угу, то есть как то, в Израиле.
1: Да, то есть там и даже не еще хуже, чем в Израиле. Там женщины служат на таких, там, в пехоте,
0: а чем это объясняется?
1: Ну... Как говорится, женщины боролись за эмансипацию и напоролись. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я знаю, что раньше их вот, они были в основном окопными массажистками, то есть их не допускали к боевым прямым действиям.
1: Нет, сейчас уже этот вопрос решили, они воюют. То есть, хотите руководить страной, пожалуйста, идите в армию, там все. Ну,
0: понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
1: да, в лице Сали Беруши,
0: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Сали Беруши просто как бы ретировалась, да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами и
1: мужчинами.
0: Даже
1: можно сказать, половая война будет.
0: Половая война, да. Это действительно так?
1: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
0: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
1: Да, но...
0: Ну, вот, понятно. Ну, понятно в целом.
1: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
0: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная, ну, и так далее?
1: С медициной сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы, это обычные пластиковые бутылки из-под кока-колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер-Хаджа по этому поводу думает?
0: Где думают?
5: Да, Энвер-Хаджа.
0: А, понятно, спасибо, спасибо за
1: я
0: вопрос.
1: Я так и не понял, где думает.
0: А Энвер-Хаджа что думает по этому вообще, на всю, по этому поводу Энвер-Хаджа? Я, правда, не знаком с этим.
1: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
0: Нет, ну тут нужно вообще сразу сказать, что Энвер-Хаджа это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша. А фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только вот в кабинете правительства Сали Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
1: Да, и причем очень близкие сенаторы были.
0: Да. тоже ориентировались. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
6: А, вот скажите, пожалуйста, да. Вот как вы сейчас там, не испытываете потребность в пище на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там?
1: Ну, а что, у них праздник какой-то был?
6: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
0: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
6: И подвести там вам не требуется.
1: Нет, да, и вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы зачавкали в микрофон.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да-да.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
7: Знаете, да?
0: Да-да-да.
7: Это Борис.
0: Здравствуйте.
7: У вас сценарий там, да?
0: Сценарий
7: про Албанию, да?
0: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот. Ага. Как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
7: Не знаю, вот песню последнюю залупили, не та была, да?
0: Не та песня?
7: Да, это не Албания. Это не армия.
0: А, то есть вы имеете в виду про как бы про
7: Бигана. Да,
1: хорошо. А сейчас будет заполнять композиция.
0: Сейчас будет.
7: Дай бог.
1: Звоните еще.
0: И встает опять же вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам это, я имею в виду, сиамскому близнецу Энджелсу Этершину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях.
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. Вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация еще.
0: Простите, а вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно.
1: Да. Вот, да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда это что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали
0: то
1: денег.
0: Получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до Албании.
1: Да, еще до Албании ехать, да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот, продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике. Для
0: рассева?
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, как бы, да, тогда было модно помогать.
1: Да, вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да. Кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты во все. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть вот маленький заводик.
0: Замечательно, знаю, кстати. Да. Совершенно неожиданная информация и очень такая вот прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Этот, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Добрый
0: можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
8: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: Спят.
0: Да.
8: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
8: Ну, может быть, я хотел как раз спросить по этому поводу сиамского близнеца Этершина, какая господствующая религия в Албании. Может быть, они ходят
9: куда-то.
1: Понятно. Куда ходят?
9: В церковь, наверное.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии. Или, ну, о религии, может быть, позже. Это серьезная тема.
1: Да, отдельно. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт, да. Было предположение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас. Алло.
10: Алло.
0: Да.
10: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
10: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню, а у нас коллекционируют транзистор, с которым передают каждое утро гудки. Вот, и человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, это я вам могу сказать, поскольку я там живу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо, спасибо за ваше мнение.
1: Судя по тому, как он это выговаривался, действительно, да, я бы сказал, что это албанец, в стиле Албании.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот, давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
11: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд — это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом.

а наоборот, возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. Кроме умелые руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель, сосиски, котлеты –

жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Если другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться. Хорошо, мой любовный предмет – это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку.

0: и другой член. В качестве... В качестве благодарности за хлеб. Вода. Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Лени. В.И. писал почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда и Ленину дорогому, и любовинем поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто вот движение его руки заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторые термины, которые, если позволите, я попрошу разъяснить. Вот интересный термин «кроша». То есть я готовлю крошу. Что это значит за кроша?
0: А, ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы это
1: странное занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, а есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, ну можно просто, то есть все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это раска. Да. Оригинальный у них подход. А потом молоки, то есть вот там было сказано, что типа он готовит молоки. Немножко непонятно, молоко существует в сельди.
0: Да.
1: Вот, ну, с молоком нет, это... вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это скорее всего молоко. Только то в множественном просто, числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в 3 раза больше.
1: Ага, то есть это албанское такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные. Нет, за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами вообще, как они трудолюбивы, усердны?
0: Усидчивые. Ну да, вот усердные такие они прям.
1: То есть...
0: Они, может быть, не любят работать, но они усердные. Они вот, знаешь, отдаются полностью, но ничего не делают, наверное, все-таки.
1: Угу. Ну, понятно. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну, у меня, в общем-то, несколько вопросов.
3: Давайте мы записываем.
2: Собеседнику, да. В первую очередь, вы такие замечательные письма зачитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться.
3: С албанскими друзьями, да?
2: Да.
3: Переписка. Угу, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, пойдем несколько телефонов и адресов продиктуем.
2: Это было бы замечательно.
3: Да. Дальше следующий вопрос.
2: Вот, потом по поводу албанской кухни.
3: Угу.
2: Я очень люблю албанскую кухню.
3: То есть несколько рецептов дать?
2: Несколько рецептов, да.
3: Рецепты, понятно. Угу.
2: В Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
3: То есть досуг.
2: Албанской молодежи, так скажем.
3: Понятно, спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался, конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
0: Да.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: Я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса. По крайней мере, вот этих писем, я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно, рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что это?
1: Ну, это достаточно простое. Все, то же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, так какой-то другой. Например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардели очень интересный продукт. Значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: Логично.
1: Вот, и, значит, берется мочевой пузырь. Вот, и в него набивают вот эти вот всякие желудочки, кишки, ну, такой вот, ну, типа что-то наши ливерные колбасы туда напихивают.
0: А как-то их перемалывают?
1: Ну, да, естественно, их перемалывают, получается, как котлета. И в мочевой пузырь засовывают, перетягивают.
0: А специи какие-то там?
1: Специи добавляют, то есть туда входит корица. Вот, красный перец и черный вместе. Вот, то есть они в совокупности дают нечто.

0: Для слушателей записывать, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто в парке, как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? А если свинья будет не задушена, ведь все-таки... То есть,
1: это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Угу. Да. Значит, вот душите свинью, да, угу. Вырезаете ей мочевой пузырь, а, вот, берете 3-литровый таз и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да, угу. Там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот. И пока еще, то есть, как воду залили, сразу кидайте туда пузырь. Мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он сплывет, то его лучше погрузить на дно, то есть где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это в принципе не имеет никакого значения, да. Угу. Он там. То есть. В разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмень.
0: А то есть его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную?
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да. И уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно, но лучше прополоскать в холодной воде, угу. Чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички, ну, да, которые то, в процессе кипения
0: обрываются, конечно.
1: Угу. Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, угу. Иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается. Угу. Вот, и шаг в сторону, как говорится, растет.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот.
1: Мелко.
0: Понятно, да. Дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный даже. Магазин, в обычном магазине купить ананас и туда, да.
1: Выжать. Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и uh-huh. дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и uh-huh. коптится в течение 3 часа в стандартной коптильне. А при температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если процесс. Нет дома коптильни, вот в московских условиях, в московской квартире, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей. Ага. Сейчас есть... некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да, весь... Угу. А смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, угу. ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Подожди, а
1: ее
0: вот,
1: сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто она выливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов. У них от этого гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница. Это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас. Сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной.
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко... раздолбайные, они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев. Причем это почти все делают. То есть, вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Mm-hmm. Вот это как бы у них высшее наслаждение. Mm-hmm. Вот, а скажем, уже люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно.
0: Uh-huh.
1: То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
0: Собирают
1: вот,
0: марки.
1: То есть собирательством занимаются конкретно. Вот. Ну и так из таких высоких коллекционеров.

0: Пенсионеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
1: А, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
0: Ну, видимо, да.
1: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
0: Да, и только вера их удерживает в норме.
1: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
0: Дело в том, что как бы явление Бога у них — это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
1: То есть писатель, который пишет. Ага.
0: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы. Ну, то есть я,
1: по-моему, а вот скульпторы?
0: Скульптор нет, это уже, это уже другое.
1: Не котируйся.
0: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
1: Давайте, давайте, это будет интересно.
0: Можно, да?
1: Да.
0: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно и пошло. Потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. Дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян, в частности, славный коммунист, славный коммунист и основатель держав, Пушкин А.С. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. Пушкин писал то же самое. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическое общество. И сравнивает его с лошадкой, который в холодная зима мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи так... То есть это стихи начинаются так. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы. Великий мудрец и умник.

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия. И мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовался до плеши.

0: за это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин ВИИ. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришем.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот, вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективно. Это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гениям русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. А там, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет.
1: Я ну, не да, не... еще был АЭС, вы.
0: Да. Ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточнить это, когда про кукурузные вертолеты, это uh-huh. я читал, uh-huh. когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся.
0: Uh-huh.
2: Вот, потом, значит, это, там есть такой племя Гонареев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонареев. Племя.
0: Uh-huh, да-да-да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь uh-huh. уже с тех пор. Вот. Еще там было деревня, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, uh-huh. планет, uh-huh. с Египта.
0: Да-да-да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи, там один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, mm-hmm. ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это как вот типа бушменов, там остался, там, сынный отец горбатый, ну, они этих едят, кузнечиков, знаешь?
0: Да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики,
0: ага.
2: саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про гонореев, что он знает, нет?
0: Угу, спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне.
0: Угу.
1: Вот, вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: Угу, то есть до того не было этого там.
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было. Это, то есть в Албании албанские бедуины существовали. Как сейчас?
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет 150
0: назад. То есть вы хотите сказать, а, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища.
0: Uh-huh.
1: А вот, и албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сайли Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150 лет назад.
0: Отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род.
0: Uh-huh.
1: Вот, и всех сыновей обязательно называли Сайли.
0: Ну, правильно, вот. Сайли Бериша первый, второй.
1: Да-да-да, и вот они так и шли.
0: Uh-huh.
1: Вот, вот этот Сайли уже, по-моему, 200... Третий, где-то вот так вот он, в этих числах, начало 200-го. Вот. И, значит, все подумали и решили, что бедуин от слова беда.
0: Uh-huh.
1: Вот. И решили, что людям плохо, им как-то нужно помочь. И выдали им какую-то территорию, то есть, и назвали это бедуинским кварталом.
0: А, то есть как китайский квартал там в Лондоне. Так...
1: Да, да, да. Вот, и с тех пор бедуины живут и возрадуются всем.
0: А как плодоносят ли бедуинские женщины?
1: Плодоносят.
0: Это хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, понимаете, кстати, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, да, в Албании, то одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Ну, и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Но вот это все оказалось обманом, к сожалению.
1: Вот ну да, деньги-то убежали.
3: Это правда или нет?
1: Да, это правда.
0: Спасибо.
1: И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
1: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
1: Даже вот этот...
0: Как его? Сайли?
1: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще...
1: Вот, он был знаком с Лениным. Они даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот, и как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация... ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец, вот ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
1: Ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
1: Вот, они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. Это безумно интересно, столько познавательного. Я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
4: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
4: Да, и вообще, вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского? Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, албанский кинематограф, ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, вообще албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
1: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
1: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, при том с красных
0: фотоаппаратов.
1: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф.
0: Практически это такая аппликационная мультипликация.
1: Нет, это просто в некотором таком смысле... Диджейство такое, они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор, он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок, вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека, они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то...
0: А почему, они просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно? Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы?
1: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, там наличие кинотеатров.
1: Ну, любимый фильм – это, соответственно, выступление в Ленина. Ага. Вот, вот, в основном. Вот, и экранизация Пушкина.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? И есть ли она албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью. Вот. То есть это вот так выглядит. Бюстик. Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот. И дарится там лучшей киноленте.
0: Но у них я слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из пуль.
1: Ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно. Да. А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальное?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот, и еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором, и вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так?
0: Угу.
2: Он рассказал, что вот там в Албании есть потомки мавров.
0: Угу.
2: Мавров. И вот один из них пирамиду построил.
0: Угу.
2: Вот. Ну и прошло там много веков, ну, наследники там, ну, люди забыли и называли его вроде мавр. Кто построил? Вроде мавр. Uh-huh. Вроде мавр там. Ну вот. А потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде мавр, а мавроди.
0: Uh-huh.
2: Знаешь, видишь, как у него целый, у него талмуд, научный труд в этом.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это
1: одна из легенд, скорее
0: одна
1: всего.
0: Одна из легенд, да. Не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен этой проблемой. Uh-huh. Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? Каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот, и пишут они странные письма, пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно, делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что да, собираются перезахоронить великого вы и Ленина, собственно, вот, в принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение, просто целиком вот это сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту, чей район самый чистый.
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнования будут проходить.
0: Да, у кого там в течение там, 10 лет или там какого-то срока, мы пока его толком не знаем, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, перед, будет перед кинотеатром установлен прямо на площади Мавзолея с тушкой вождя. Поэтому здесь в данном случае... Я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реальные. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь, да, прям, да, точные копии мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новариши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, да, да, да. То есть просто будет стоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются. То есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да? Да?
1: Состояние даже, да, можно сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Энджел Сатошин.
1: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
6: Я вот до вас не мог дозвониться никак.
0: А, да.
6: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
6: Вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
6: не является ли это следствием такой специфической кухни? Uh-huh. То есть вот проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
6: То есть активно вот.
0: Активно, да.
6: В результате этого.
0: Uh-huh, понятно.
6: Это вот один вопрос.
0: Uh-huh.
6: А второй вопрос, это как бы известно, что вот Энджелс и Торшин, они обладают большой силой.
0: Да.
6: Как вот он сам рассказывал, он привлекал с пожарниками к козлому дверей там железных во время пожаров, так как у него там очень силовой поток, угу, очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить как бы на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то, угу, его использовать вот,
0: угу,
6: для этих целей. Вот. Угу. И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, по, в общем, называют матерьми.
6: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Угу, понятно, спасибо.
6: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот, угу, что вы мне посоветуете?
0: А, то есть, как бы, вы как бы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
6: Нет, он просто.
0: А или спать укладывает?
6: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он все лежит.
6: Да, думаете, он заснет в конце концов?
1: Ну, естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам даже не обязательно знать, заснет он или не заснет.
6: Нет, но у меня же все-таки душа-то болит все-таки.
1: Может, у него он... свой мир.
6: Вы, да, так думаете?
0: Да. Может быть, он в данный момент готовится стать писателем, к примеру.
1: Предоставьте его самому себе.
6: А вот вы мне не поможете, может, колыбельный какой?
1: Колыбельный. Сейчас колыбельный будет. Да.
0: Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы о колыбельной.
6: Спасибо.
0: Удачи вам.
1: Удачи.
0: Ну что же, действительно, вот как бы вполне разумное предположение. Вот эти некоторые обостренные отношения албанского населения с как бы со справлением естественных надобностей наш радиослушатель связал с особенностями албанской же кухни. Что вы на эту тему думаете? 3 месяца вы жили там, вы жили в Тирана и питались, так сказать, и жопкой, и сарделем питались. Вот, и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение. То есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом же собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу как вот,
1: да,
0: приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане.
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно, но это да, это к Албании не относится,
1: да,
0: отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот, да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Угу. Вот, и... Первый же звонок Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот, а проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: А, понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть грутят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах, как бы есть такое... понятие ОМ. Ну, что значит общественная мама. То есть, как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию, как бы, вот в Албании это распространено или все-таки?
1: Нет, в Албании чуть другой способ, значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану, привыкание или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины,

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: И в гостях у нас профессор, доктор физических наук Глеб Макарович Шамотня и его хороший товарищ, но, однако, понимаете ли, и в какой-то степени оппонент, потому что люди науки не то чтобы друг друга недолюбливают, но у них всегда происходят какие-то споры между собой. Итак, второго нашего гостя зовут Пересыпка Герман Федорович. Он зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики. И, в общем-то, его научная должность, если я правильно понимаю, это доцент, то есть вы имеете степень доцента. Если позволите, я сперва задам вопрос Пересыпка Герману Федоровичу. Герман Федорович, все-таки Соликамск находится весьма далеко, и с какой целью вы прибыли сейчас вот в столицу нашей Родины? То есть, может быть, это какая-то конференция, или вы с частным визитом вот к Глебу Макаровичу пожаловали?
3: Вы знаете, я, конечно, очень рад видеть Глеба Макаровича сегодня, вот, и Александр Александрович, я, ну, рад видеть вас сегодня в студии.
2: Спасибо.
3: Здесь. Ну, а у меня основная цель, ну, изучение, ну, продолжение изучения, ну, колебаний воздуха, вот, и сегодня я их немного поизучал, вот, вы уже говорили сегодня по поводу регги-фестиваля.
2: Да, да.
3: Вот, я, ну, зашел в эту дымную атмосферу и немножко посмотрел на прожектора, которые ее, ну, пробивают, и послушал вот то, что там происходило.
2: Ну, то есть молодежное вот это искусство.
3: Да, да, да. Да.
2: Ну, как, ну, люди, как вашего поколения, они...
3: как это говорят, потусовался, да, да, немного, да, было.
2: Ну, а скажите, вот, вот бытует ведь очень, так сказать, распространено мнение среди многих ученых мужей, что громкий децибел, вот этот кач воздуха, создаваемый на рок-концертах и молодежных хэви-металлических хард-рок ансамблей, сильно вредит мозговым центрам юношей и девушек, у них пропадает потенция, т.д. и т.п., происходит воскипание мозгового, значит, вещества под костным колпаком, их пучит, ну, я имею в виду, значит, выпечь бельм состоится, покраснение белков и так далее, они просто глупеют. Вот, с другой стороны, я как бы сегодня вот видел, что вы достаточно мужественно выдержали вот в этом зале почти полчаса, вот, и сторонник ли вы этой теории, так сказать, шумовой терапии?
3: Да, ну, мозги мозгами, главное, чтобы остальное прокачивалось как-то, ну, тоже... Вот. А насчет потенции, я думаю, что нет, ну, все наоборот. Как бы это мнение, ну, вот, и все, все в порядке должно быть.
2: То есть вы...
3: Да,
2: сторонник...
3: да, мозги, мозги, и это же совершенно разные вещи, вы понимаете, Александр Александрович.
2: Да, да, ну вот, да, то есть я так немножко поясню нашим радиослушателям, то есть вы как бы сторонник той теории, что вот эти звуковые колебания, они не только через ушные отверстия, значит, пропускают колебания в мозг, но еще и создают массаж внутренних органов тушки,
3: конечно,
2: в том числе вот, отвечающих за потенцию.
3: Конечно,
2: как-то
3: да,
2: яичники, предстательную железу и так далее.
3: Да, да, так-то я не медик, к сожалению, но...
2: Понятно. Ну, и теперь я хотел бы спросить у профессора Глеба Макаровича Шамотня. Глеб Макарович, вы, я знаю, придерживаетесь совершенно иной теории, и вы даже, вот, несмотря на все мои уговоры, просто отказались зайти в этот зал и просидели так в Бьюике в вашем, в общем-то, практически 40 минут.
4: Да. Дело в том, что я просто опасался, чтобы мои практические выводы, к которым я пришел за свою многолетнюю работу, не сказались на моем физическом здоровье. Ведь я, несмотря на свои 65, еще достаточно бодро выгляжу. Если бы я посетил даже и в течение 10 минут это заведение, куда вы меня сегодня настойчиво приглашали, то я бы, возможно, что и не смог бы самостоятельно довести автомобиль. А что касается влияния звука на потенцию, то здесь как раз вот, на мой взгляд, здесь, собственно, есть стык наших теорий с уважаемым Германом. На потенцию звуки влияют избирательно, то есть определенная частота влияет в плане ухудшения, и, соответственно, частота несколько другая, отличная от предыдущей, меняет потенцию в сторону повышения, как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
3: Вот, извини... В процессе исполнения музыкального произведения какого-то, что происходит вот с персонажем, который...
2: Ну вот, есть как бы... замечательный, вернее, простите, был замечательный профессор медицины Маргарита Тихонова-Прорубь, к сожалению, ныне покойная. Вот, она как бы делала, у нее были такие научные выкладки, что, собственно, вот то, что происходит во время концерта шумного, да, там, ну пусть это даже будет классическая музыка, неважно, если децибелы, так сказать, на грани возможного, то это напоминает кусок мяса с точки зрения потенции. То есть поедание куска мяса на какое-то время повышает концентрацию гормонов в крови человека, но затем собственные гормоны вступают в борьбу, значит, с чуждыми пришельцами, в результате все опускается. Вот. И этот процесс, он ну, как бы такая амплитуда, то есть поэтому вот мы сегодня наблюдали, извиняюсь, конечно, за подробности, несколько таких хороших актов в зале. Прям, то есть ну, у людей было возбуждение.
4: Дошло до того, что на капоте моего автомобиля.
2: Ой.
4: То есть я как и не сопротивлялся, но тем не менее. Здесь я хотел бы отметить вот то, что правильно заметили о том, что нет существенной разницы между музыкальными стилями, будь то классическая музыка или современная, молодежная. Здесь все упирается именно, как вы верно, опять же, Александр, отметили, в децибелы и в сочетание звукового напора, так мы это называем, с частотой, с которой вибрирует диффузор, собственно, звукоизлучающего устройства. На организм ведь воздействует, в данном случае мы рассматриваем мужчину, который находится на дискотеке, воздействует помимо прямого сигнала, излучающегося из диффузора, еще и отраженный от стен. И ведь что вот я в Москве наблюдаю, заходя в эти вот современные дискотеки и клубы. Ну, правда, я хожу туда днем, поскольку берегу свое здоровье.
2: Ну да, чисто бизнес-ланч.
4: Да. И вот я замечаю, что совершенно неподготовленные, то есть люди, люди, которые обустраивали эти учреждения, они совершенно не консультировались у профессиональных физиков.
2: То есть, извините, вы здесь имеете в виду звукоусилительную аппаратуру или самоакустическую?
4: Нет, самоакустическое состояние помещения, поскольку отраженный сигнал из диффузора громкоговорителя, отклоняясь от стен, от потолка и от... Что это?
2: Да это у меня в ухе пробка. Стреляет ухо.
4: Ну, ничего страшного.
2: Но я обращусь к вам.
4: Это к нам надо, да. Мы об этом попозже поговорим. Да. Так вот, отражаясь от стен помещения, и, значит, происходит так называемый наклад звуковых волн.
2: То есть резонанс?
4: Резонация, да.
2: То есть туда-сюда, вот они туда-сюда.
4: Да.
2: Пинг-понг, значит, стенный пинг-понг.
4: Практически получается сплющивание человека. То есть оно именно...
2: То есть сзади и с встречной.
4: Да. И в итоге получается то, что оглушенный вот этим вот как раз отраженным звуковым сигналом от стен, вот этот вот молодой человек после дискотеки, как правило, направляется со своей возлюбленной, дабы, так сказать, углубить взаимоотношения, перевести их в какую-то иную фазу. Вот. И в результате он сталкивается с тем, что он не способен осуществить то, что, на что, собственно говоря, он рассчитывал.
2: А скажите, а вот таким образом, то есть, ну, действительно, можно спорить о том, насколько акустика определенного зала и децибелы насколько они вредны или полезны для слушателя, в данном случае зрителя. А вот есть такая, ну не то что теория, а как аксиома это уже воспринимается, что прослушивание любых музыкальных фрагментов в головных телефонах, попросту в наушниках, вызывает, значит, кипение подкостного мозга и выпуч глаз, потому что и частичную потерю слуха, поскольку ухо получает прямо направленный сигнал, и вот эта кость, в общем, она теряет весь хрящ. Да, вот если можно, это вопрос к пересыпке Герману Федоровичу, поскольку он все-таки из Института ядерной физики.
3: Да, ну, я думаю, что наушники, конечно, ну, они способствуют как-то, ну, восприятию музыки, но это, может быть, касается... Ну, просто каких-то мелодий, а не того, вот о чем сейчас у нас непосредственно идет речь, кстати. Я хотел сказать, что, может быть, у нас немножко другая экология, вот, но в нашем городе. У нас есть клуб, к сожалению, единственный в городе, который в Соликамске, который называется «Шесть девяток». Вот, и, ну, дискотека. Вот, к нам приезжают разные артисты, ну, современные, вот, и у нас есть центр рядом с этим клубом, где мы, ну, исследуем вот как раз вот эти, ну, влияние такого звука, но вот по поводу телефонов ничего не можем сказать, вот, но у нас есть статистика, что наша дискотека очень хорошо влияет на здоровье местных, ну, в этой тяжелой экологической обстановке.
2: А, то есть...
3: Так что, да.
4: Ну, видимо, просто у вас...
2: А, то есть...
3: Так что, да.
4: Ну, видимо, просто у вас удачным образом совпало вот это вот акустическое расположение.
3: Ну, может быть,
4: репертуар
3: дискотеки.
2: А я, вы знаете, так сказать, со своей скромной такой холмушки, так сказать, хочу свое предположение высказать, что поскольку действительно в Соликамске, то есть мы, нужно же сказать, что Соликамск — это вот ваш институт ядерной физики, вот, а вокруг несколько домов, ну, совершенно небольших. А что такое институт ядерной физики? Это реактор, а вокруг несколько столов, за которыми сидят ученые мужа. Поэтому действительно с экологией там серьезные проблемы. И как бы таким образом, когда вот люди приходят на пляски, получают децибелы, и у них начинает вскипать просто мозг.
3: А, считаю, что это временное улучшение, да? Это временное улучшение, да?
2: Просто таким образом вы стимулируете иммунитет, попросту говоря. Ну, то есть, чем сложнее условия жизни у человека, тем у него сильнее иммунитет,
3: выживаемость.
2: Да,
4: я могу со своей стороны здесь отметить также и присовокупить к этому то, что чем вреднее условия, в которых существует, человек, тем более он подвержен генерировать различные звуковые колебания в атмосфере. То есть, будь то это сильная радиация, либо же это какое-то химическое загрязнение. И человеку, собственно, свойственно реагировать вот внешне на эти проявления, значит, каким-то звуком. Будь то это звук, собственно, храпа, либо же звук сапа, ну, в общем, и ряд других звуков. А что же все-таки касается вот музыкальных...
3: Ну да, и рок-музыка появилась, кстати, насколько я знаю, в индустриально развитых
4: безусловно,
3: странах.
4: Это
3: тоже
4: безусловно.
3: Реакция, безусловно.
4: Да. Потому что вот именно индустриальная цивилизация дала, собственно, миру вот эти вот электронные звуки, природные, с которыми, собственно, выступают вот эти вот африканские племена на больших международных...
2: Площадках. И форумах, да.
4: Да, но вот мы можем заметить, кстати говоря, вот по этим африканским исполнителям, что живут они недолго. Вот недолго их как творческий путь, так, собственно, и сама жизнь их. И, видимо, это связано с тем, что человеку, собственно, свойственно вот издавать звуки своим телом исключительно, а не прибегая к каким-то искусственным вот этим вот прибором для издавания звука, поскольку моя докторская диссертация была посвящена вот изучению влияния вот звуков на именно организм человека. В общем, я хочу сказать, что к выводам я к неутешительному пришел.
2: Если позволите, я сейчас для наших радиослушателей немножко расскажу, извините, вот у меня что с голосом такой, я очень волнуюсь, расскажу немножко о научных трудах обоих наших гостей. Профессор Глеб Макарович Шамотня является автором достаточно нашумевшей в научном мире книги, которая называется «Человек.генератор». Вот так называется его книга. А доцент Пересыпко Герман Федорович является автором тоже достаточно серьезного научного труда, который называется «Человек.ядро». Вот совершенно два разных подхода. То есть я опять поясню, если позволите. Глеб Макарович Шамотня считает, что человек это, что человека как существо можно рассматривать как просто генерация.

0: оператор звуков, тогда как Пересыпка Герман Федорович опирается в своей теории на то, что это ядро, человек в смысле. Вот. И здесь мне бы хотелось узнать, насколько одна теория дополняет другую. И есть ли там место какой-то третьей теории? Ну, например, человек клюв, к примеру. Вот, или что-то такое. То есть или эти теории настолько противоположны. Ядро не может быть генератором, а, в общем-то, генератор не может быть ядром, собственно. Вот, вот, ну, давайте, вот, может быть, с господина Пересыпка все-таки начнем.
1: Ну, Александр, вы как раз только что сказали ответ, вот, но, описывая нашу соликамскую обстановку, как раз ответ на ваш вопрос, вы упомянули реактор, вот. А реактор — это, ну, это же генератор, это ядерный генератор. Вот. Я, ну, моя точка зрения как раз в том, что генератор — это все, ну, все мы вместе, и состоит он из ядер, которые генерируют, как в реакторе. Вот. Но время взрыва пока откладывается, к счастью.
2: А я, в свою очередь, хочу присовокупить к вышесказанному следующее. Действительно, ядро, оно может быть как и генератором, так и поглотителем генерированных кем-либо колебаний.
0: Ну, вот, также, это вот ваш, человек. Кстати, термин научный, Глеб Макарович, губка.
2: Да, безусловно. Поэтому это же самое можно применить и к человеку. То есть в данном вот аспекте наши теории с моим другом Германом, собственно, не особо и различны. То есть мы как бы констатируем один и тот же факт, просто он со своей, так сказать, с близкой его научной деятельности, той точки зрения, я же со своей. То есть его интересует в основном поглощающая функция человеческого организма, то есть восприимчивость его, вот в частности к рок-концерту. Меня же интересует человеческий организм как излучатель определенной энергии, и именно звуковой, то есть все те колебания воздуха, которые производит человеческая особь за всю свою жизнь. Вот лично меня интересует от рождения и до смерти.
0: Ну, в таком случае я предлагаю перейти к письмам наших радиослушателей, которых скопилось неимоверное количество. Вот целый курс студентов МГИМО, третий курс, тут около 20 фамилий, они спрашивают, не могли бы вы узнать и рассказать нам у профессора, чтобы профессор Глеб Макарович Шамотня поведал нам о происхождении вообще храпа и что с его точки зрения есть храп. Студенты пишут, что вот этот клёкот периодический, он, в общем-то, возникает все чаще у большого количества людей молодых. То есть, если раньше храп был свойственен все-таки таким здоровым, толстым полковникам, каким-то людям, гаишникам или женщинам с бигудями, с родинкой, с собачкой и очень больших форм, вот, в голубых халатах с бантами, как пицца, то сейчас, по тонкому, на мой взгляд, наблюдению студентов, омолаживается контингент храпящих. То есть, скоро мы, понимаете, дойдем до того, что груднички будут храпеть, да?
2: Вы знаете, в моей практике есть один случай, когда беременная женщина обратилась в женскую консультацию по поводу странных звуков, издаваемых в ее утробе. Собственно, были проведены... Просто это мой товарищ работал гинекологом, так сказать, делился со мной у меня на даче вот за кружечкой доброго пива. И, собственно, ведь заставили бедную женщину трое суток ничего не есть, дабы вывести все из желудка, чтобы не было никаких сомнений, что это не желудочное урчание, а что-то другое. Приложили, значит, к брюшку, собственно, высокочувствительный микрофон. И вы представляете, каково было удивление гинеколога, когда он услышал отчетливо разносящийся храп. Было сделано рентгеноскопия ей, и, собственно, был запечатлен на дисплее современного компьютера свернувшийся клубочком ребеночек, у которого ручки были под щечкой, вот, и мирно посапывал.
0: То есть он издавал этот да. храп, знаешь, пошлеп да. губами и хрящом.
2: Да-да-да.
0: Скажите, Глеб Макарович, тут сразу ведь возникает некоторый вопрос такой, то есть, ну, хорошо, если в данном случае у этой конкретно молодой мамы в пузике один грудничок, ну, как бы мама может потерпеть это бурчание, потому что беременных постоянно, вот даже по нашим, по наблюдениям нашего института базитологии и всеведения, у нас в лаборатории постоянно происходит у них

0: и экспериментов, что вот те люди, которые вы описывали под категорией тех, которым ранее был свойственен вот этот храп, они, собственно, и были еще в утробе матери, были склонны к этому. Просто в те годы, то есть сейчас этим людям где-то, ну, порядка 40-50 лет, то есть в те годы, когда они рождались, шла, собственно, война, и за грохотом пушек и снарядов как бы не замечалось то, что в утробе что-то происходит. Поэтому когда возможность вот двойни у женщины наблюдается, то тут действительно очень опасное влияние одного храпунца, так мы их называем, на другого ребенка, который совершенно нормален, ну, по предварительным данным, естественно. Дабы исключить вот влияние одного на другого, мы рекомендуем делать где-то с 6 месяца, собственно, кесарево сечение, то есть определяется путем ультразвукового исследования, отделяется храпунец от здорового младенца. Вот, и, значит, осуществляется его отделение и дальнейшее, собственно, искусственное донашивание в инкубаторах. Но это, правда, стоит немного дорого, но зато вы гарантируете себя от того, что ваш ребенок уже в утробе один будет оказывать плохое влияние вот на своего как бы брата.
1: Хорошо, а вот некоторый такой вопрос сейчас сразу многие наши радиослушатели задают. Каким образом можно самостоятельно диагностировать ранний храп? И вообще, насколько это опасно? То есть опасно в том смысле, что каким образом следует вести себя молодой матери, например, если вдруг она заметила у себя эти симптомы? Ведь это может быть обычное бурчание труб желудочных, может быть храп. То есть она может пойти, конечно, к врачу. Врач ей говорит, что да, дескать, это храпит ваш новорожденный, мама, дескать. И на этом как бы все и заканчивается? Или все-таки как бы мазь, там, таблетки?
0: Нет, все дело в том, что вот мы сейчас должны поподробнее об этом поговорить. Существует, как вы правильно заметили, несколько видов храпа. Вот. Что же касается... Очень правильно вами отмечено, что с храпом надо бороться уже внутриутробно. Поскольку если запустить этот случай, пускай он даже один ребенок у мамы, то впоследствии может родиться мало того, что человек с вибрирующими носовыми перегородками, у которого нос, вот, ну, представляете себе, подвижен вокруг мочек, своей оси. Мочек, да. Плюс ко всему, значит, будет губной, собственно, раздрыг. Вот, то есть губы даже при хождении взрослого человека, вот они будут вибрировать. То есть это будет, ну, просто совершенно некрасиво. И тут
1: скажу, хирургическое здесь вмешательство. Здесь ведь еще мы встаем перед другой достаточно серьезной проблемой, а именно это как бы неконтролируемое слюноотделение. Вернее, оно контролируемое, но вот этот поток, он не будет удерживаться в таких пошлепывающих губных лопастях, поскольку...
0: Все правильно.
1: То есть если мы видим на улице или где-то, например, по телевидению выступает какой-то ведущий, и у него между ртом вот тут, значит, слюна взбивается, как вот в пиве, да, это значит, что человек храпит. И лучше вот молодым женщинам не стремиться выйти за него замуж, потому что спать нельзя просто.
0: Да, но это один из необходимых, но не главный, собственно, признак человека, который обладает храпом. Вообще, я бы хотел вот в данной нашей беседе, и потом здесь мой Герман присутствует, я бы хотел...
1: Простите, Германа, ну, сам по себе...
0: Нет, ну мы как бы друзья, то
1: есть... Понятно.
0: И, собственно, я хотел бы здесь обрисовать, собственно, структуру храпа. Ведь почему происходит это звукоизвлечение из, казалось бы, несвойственного ноздревого, собственно, отверстия? А происходит всего-навсего то, что накопленная организмом вибрация за день, то есть будь то рок-концерт, либо же это посещение шумного цеха, либо же просто прогулка по улице, где зачастую двигаются...
1: Под метромостом.
0: Да-да-да, или дизельные грузовики. Все эти частотные колебания, они накапливаются в организме, аккумулируются в желудочно-кишечном тракте. То есть практически, если вот разрезать человека живого, ну, естественно, под наркозом, да, то есть вскрыть грудную клетку, вы увидите, что помимо сердцебиения, то есть пульсирующего сокращения сердечной мышцы...

0: Происходит также еще практически незаметное глазу, но если присмотреться, то можно определить вибрация кишечника.
1: То есть кишечник может быть, извините, не может это быть, может. Скажем, просто... Может, понятно, да.
0: Так вот, все дело в том, что во время сна организм расслабляется.
1: И, понятно, естественно.
0: Близлежащие к кишечнику ткани и полости, они приходят в состояние покоя.
1: Кстати, то есть... пустоты тоже, там очень много пустот.
0: Да,
1: и, вот извините, что я вас перебиваю, все-таки я как бы по образованию орнитолог, мы сравнили недавно, вот, в общем, вскрытие вот одной, значит, больной произвели, ну, как бы уже она и не больная, как бы уже... упокоилась. Вот. И мы сравнили. Дело в том, что у птиц и у человека приблизительно, ну, у всех, так скажем, очень симметрично расположены вот эти пустоши кишечные. Безусловно. Хотя кишечник совершенно разный. То есть дело в том, что количество потрошков к количеству пустоши где-то 1 к 10. То есть 9, значит, десятых это потрошков и 1 десятая пустоши. И вот эта пустошь, она увеличивается в объеме к старости. Поэтому вот такие все пузатые люди, вот им говорят, вы, дескать, лучше ляжьте на левый бок, подожмите коленки и не стесняйтесь ни в коем случае, не стесняйтесь, травить, говорят им.
0: Да, но об этом чуть ниже. Нет. Это тоже разновидность храпа. Вот. Что касается все-таки, значит, вот генерации кишечным трактом колебаний, которые испытало человеческое тело за день. Так вот, значит, в момент расслабления мышц, то есть во время сна, кишечник оказывается... значит, готовым для того, чтобы вот эти свои, собственно, накопленные вибрационные колебания сбросить. Сброс происходит так называемым образом похрапа. То есть возбуждение из кишечника переходит, собственно, в носоглотку, и оттуда уже, вибрируя, носоглотка при выдохе выдает вот этот вот так. Хотя многие этот звук любят, но большая часть населения относится к нему негативно. Вот. И, кстати говоря, вот почему в железнодорожных купе очень так актуален вопрос храпа стоит. Как раз поэтому, потому что в движении поезда вот эти вот стук колес, которые якобы убаюкивают, но ведь все это переходит путем... подвесок на сам вагон и в дальнейшем уже на лежащего на полке человека. Поэтому, если такой практический совет попутно я хочу дать нашим радиослушателям, если вы собрались в дальнюю дорогу, пожалуйста, находясь в вагоне, в движении, как можно меньше старайтесь лежать, в общем-то, на полке, поскольку вы просто накопите вот эти вот... колебания вагона, они передадутся дополнительно к тем шумовым эффектам, которые вы испытаете в пути. И в конечном итоге вы не дадите просто спать своим соседям. И бывали такие случаи, когда чайник разбивали о голову того, кто храпит в купе. И, в общем-то, может кончиться плачевно. Просто
1: вообще, кстати, масса таких случаев было. Вот, например, я помню, когда я служил, это происходило на как раз границе с Республикой Китай, то мы всех храпящих привязывали портянками, как вот показывают в садомистских фильмах, вот руки и ноги, зажимали прищепкой ноздри и выкатывали в коридор. А еще мы делали так, то есть однажды, ну, после караула, я помню, пришли, и там всегда заставлял как бы нас ефрейтор стирать свои портянки. Ну, обычно стирали, а здесь просто одну из портянок самому главному храпуну, как сейчас помню, фамилия у него Сало была.
0: Хорошая фамилия.
1: Хорошая. Положили портянку на нос эту, просто вот ночью. Вот. Он всю ночь также прохрапел, но как-то более нервно. А на утро почему-то его увезли с диагнозом гепатит в полковую лечебницу прям. Представляете?
0: Вы, видимо, не дали его
1: кишечнику. Токсикоз, видимо.
0: Нет, вы просто не дали его кишечнику избавиться от вот этого накопленной за день вибрации достойным образом. И это перешло на печень.
1: Да, вполне возможно, токсикоз. Но зато Сало закосило, и как бы...
0: Ну, еще, кстати, да, тут неизвестно, кому польза больше. Ну, а что касается...
2: Всем было польза.
1: Конечно, всем польза.
0: Конечно, конечно, конечно. А что касается вот других видов храпа, вот мы сейчас затронули такой, собственно, классический вид, это ноздревой. Вот да. Это, значит, один аспект. А вот о втором аспекте, это так называемом губном пришлепе, я вот хотел бы попросить своего коллегу рассказать, Германа.
1: А только давайте, если вы не против, сделаем это после небольшой музыкальной паузы. Песня.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
3: Да, итак, у нас был вопрос по поводу губного пришлёпа при, при храпении. Ну, вообще, причины всего, что с нами происходит, когда мы спим, то, что мы помним, сны, скажем, вот, и какие-то другие события, что-то, что мы делаем, когда спим, все это, от того, что мы делаем днем. И вот храп, который, о котором шла речь, это тоже, аккумуляция какая-то вот этих вот колебаний дневных, вот, она приводит вот к такой разрядке. А то, что касается, вот этих каких-то губных колебаний, это, что мы делаем губами обычно? Мы губами чаще всего едим и разговариваем.
1: Это физиологические чистые общения.
3: Вот, да. И если мы делаем этого, может быть, недостаточно, мне кажется, что больше это похоже на разговор все-таки.
1: Вы имеете в виду храп?
3: Я имею в виду, да, то, что в процессе храпа происходит, на выдохе потому что это, как попытка что-то, что-то отдать, и...
0: Надо еще отметить, что этот человек, если обычно вот таким храпом обладают, люди малоразговорчивые. То есть они то, что у них в глубине души за день не высказано.
3: То, что они, как-то не успели.
0: И, кстати, существует, по-моему, даже какое-то молодежное направление, я слышал. То есть записывают именно вот этот вот губной, в общем-то, прошлеп ночью с скрытыми микрофонами, и затем расшифровывается. И я знаю, что даже был случай такой. В свое время агенты ЦРУ записали в гостинице губной, в общем-то, вышли советского разведчика, как они предполагали, и после этого раскрыли всю нашу агентуру в этой стране.
1: Вообще, ведь я хочу сказать, кстати, я удивился, почему вы, Герман Федорович, не рассказали нам, это сейчас я и хочу узнать, ведь у вас на кафедре, по-моему, аудиофизики есть целая коллекция...
3: Газодинамики.
1: На кафедре, простите, пожалуйста, это в прошлый раз у нас был гость. Да. Там у вас хранится огромное количество разных моделей храпа, записанных на цифровых носителях. Все они в ВВМ есть. Это храпы, я знаю, достаточно известных людей, неизвестных. Но вот сейчас каково количество этих храпов у вас? И я помню, вы по телефону, правда, мне заводили, и все, так говорили: Саша, а послушайте вот это. То есть, так, кстати, может, только фанатик своего дела там среди ночи позвонить: послушайте вот этот храп, а связь с Соликамском плохая, там и все, так трещит телефонистка, кричит, я рассоединю, а Герман Федорович то один, то другой, и кто так... по-разному совершенно. Каково это количество, и платите ли вы донорам этого храпа за запись? То есть это, видимо, производится в лабораториях, как-то запись храпа. Или это все люди приходят сами, говорят: у меня уникальный храп. Это же первое вообще, по-моему, в мире, так сказать, можно потом сделать музей храпа.
3: Да. Сейчас более 10 тысяч у нас образцов, более 10 тысяч доноров, каждый из которых записал некоторые по 5 или даже 10 каких-то вариантов. Вы знаете, чаще всего большая часть нашей коллекции, то есть получается так, что не сам даже донор, а его поклонники, поклонницы как-то приходят к нам и предлагают, что мы можем обратиться к какому-то человеку и с этим предложением.
1: Или приносят записи, я знаю.
3: Да, это бывает реже, конечно.
1: Кстати, открою маленький секрет.
3: У нас есть специальная аппаратура просто, и мы ну, такие предложения, конечно, ну, как бы...
1: Ну, рассматривать.
3: Всегда, да, да, да.
1: А я хочу так открыть маленький секрет, что при Соликамском институте ядерной физики существует, так сказать, поощрительный отдел. То есть вот людям-донорам выплачивают самые разные компенсации, но самое распространенное, что все просят, это ХНУ, которое при употреблении... которое при употреблении внутрь защищает от воздействия ядерного реактора. То есть прям женщины идут. Даже я знаю, ведь были же у вас подделки. То есть как бы, вот помните, та 18-летняя студентка Соликамская, которая, по-моему, около 50 вариантов храпа принесла. И, по-моему, вот Сергеев, да, у вас лаборант, ныне покойный. Вот он, по-моему, как раз открыл фальшивку, что, дескать, он там и так свистел, и сяк свистел. То есть заподозрил фальсификацию, собственно.
3: Да, да.
1: Все из-за ХНЫ.
3: Да, есть и ну, такая сторона, конечно. Но все-таки чаще всего это достаточно, ну, все честно. Конечно, бывают люди, которые симулируют, ну, то есть они не спят реально. И при этом они симулируют эти звуки, и, но, ну, собственно, сейчас мы уже достаточно хорошие специалисты, чтобы разобраться, что к чему, да, где фальшивка.
1: А скажите, вот пришло письмо от нашей замечательной радиослушательницы Натальи Бондарчук, студентки. Она интересуется, значит, мне 18 лет, пишет Наталья в своем письме, я не могу найти себе спутника жизни, потому что стыдно писать, но приходится, страшно храплю, и все люди просто, значит, молодые разбегаются. Вот у меня вопрос к обоим нашим представителям профессуры. Насколько стоит молодой девушке из-за этого комплексовать? Стоит ли вообще? Лечится ли это? И, скажем, не говорит ли это? То есть, может быть, ей нужно посмотреть на ноги себе. Если они, например, нуждаются в срочной эпиляции, значит, у них много мужских гормонов. Может быть, имеет провести смысл гормональный какой-то курс лечения. Вот. Либо это говорит о твердости характера. То есть, может ли как-то вот Наталья повернуть это в свою пользу, этот расклад весь?
0: Ну, я тут хотел бы отметить то, что подавить храп на 100% невозможно. То есть 100% не храпящий, то есть не генерирующий звуки человек, поскольку храп – это основной, в общем-то, продукт генерации звука человеческого тела. Это мертвый человек. Вот поэтому избавиться на все 100 от храпа Наталье поможет только, собственно, ее умерщвление. Что же касается перевода храпа в иную плоскость, то здесь наша современная наука, в частности, наши с Германом достижения в этой области могут предложить ей следующее. В частности, я бы порекомендовал перевести, ну, то есть рассматривая это с научной позиции, вот именно ее проблему, я бы рекомендовал ей перевести вот ее, по-моему, ноздревой она в письме пишет, да?
1: Да, у нее сильный ноздревой.
0: Вот, ноздревой, собственно, в анальный, поскольку...
1: Да.
0: Поскольку это может в какой-то степени заглушить вот ее эти страдания, поскольку вот, в общем-то, анальный храп, он менее бросается в глаза. Вот. Ну и каким-то образом может даже и привлечь к ней партнеров.
3: Я считаю.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки, а после этого мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотни и зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о храпе как таковом, ну и вообще о человеке как о генераторе всеразличных звуков. И вот мы закончили на том, вернее, Глеб Макарович закончил свою мысль на том, что, дескать, анальный выхлоп – это тоже своего рода, по его теории, которая изложена в его книге «Человек.генератор», это тоже своего рода храп.
0: Безусловно.
1: Вот, ну, здесь мы же можем прийти к тому, что практически любое выделение человеческого тела, например, сброс каната или потение, или насморк – это... тоже...
0: Согласен с вами, но все-таки надо поставить акцент на том, что любое физиологическое отправление человеческих, собственно, по, значит, каких-то надобности, оно является храпом только при том случае, если при осуществлении этой функции наблюдается какое-либо звуковое колебание. Будь то это

0: значит, звуковое колебание в жидкости, либо же, собственно, в газе. Вот, поэтому я рассматриваю это как одно единое целое. Ведь не можем же мы, в конце концов, рассматривать птицу без перьев. Так, собственно, и здесь одно от другого неотделимо.
1: Да, но все-таки как бы широкие слои населения подразумевают под таким явлением, как храп. Это, ну, попросту говоря, даже Дарвин писал в своих рукописях, что храп — это есть звукоизвлечение, вызванное струей воздуха, проходящего сквозь хрящевые проходящий сквозь хрящевые перегородки ноздревых лопастей или проходящий сквозь пришлеп губных лопастей. Вот по Дарвину. То есть он как бы считает, что храп это не продукт ни в коем случае, а это именно только звукоизвлечение. Но вполне возможно, что если усилить какой-то мощный современный акустический звукоусилительный аппарат, процесс выделения пота, например, подлепить чувствительный микрофон ей под мышку, завернуть ее в целлофан и начать гонять по чистопрудному бульвару кругами, чтобы она бегала, то возможно, что мы услышим звуки Ниагарского водопада, собственно.
0: Совершенно верно. Я очень рад, что вы пришли немножечко опередили меня вот к проблеме потоотделения.
1: Простите, я просто...
0: Ничего страшного, это как раз предвкусило мою мысль. Что я хотел сказать? Это подтверждает вами сказанное как раз взаимосвязь всех отправлений человеческого организма, вот, объединив их под одним, собственно, наименованием, как храп. Ведь что, по сути своей, есть потоотделение? Это, значит, выделение жидкости с поверхности тела в атмосферу. Что есть храп? Это извлечение звука, то есть, опять же, выделение колебаний газа в атмосферу. Что есть своего рода так называемый анальный выхлоп? То же самое. Поэтому все эти, в общем-то, три основных аспекта, ну, сюда можно еще включить дополнительно отсморк, либо же слезы отделения. Все это, по сути, разновидности одного и того же храпа. Но тревожит человека в основном первые две. То есть это ноздревой, собственно, и вот анальный выхлоп. Поскольку с точки зрения современного человека это выглядит, ну, не очень, так скажем, не радует глаз.
1: Понятно. А вот только что вот референдум нам принесли записку, которую нам передал, так сказать, наш законный слушатель, который смотрит на нашего сурбопереводчика, увеличенного линзой стекол. Это сейчас Сергей Матвеевич Живаго прислал записку. Он спрашивает, что же там получается по вашей теории ушная сера? Что является ушной серой? Пишет господин Живаго в своей записке, что только вчера он был у доктора, ему здоровым таким шприцом, как вдули, и у него пробка вылетела прям из ушей здоровая. Что это было? Мама, спрашивает Живаго. Мама, это, видимо, мы все здесь. Потому что действительно мы как мать родная для многих.
0: Очень отрадно это слышать.
1: Конечно.
0: Очень отрадно это слышать. Я хотел бы немножечко разделить понятие ушной серы как таковой и назначение ее в организме.
1: Ушная сера... Вот очень, извините, просто сестра Живаго, Маргарита Живаго тоже пишет, мама пишет, как же так? То есть все привыкли, что серый — это то, что на спичке.
0: Конечно.
1: Вот. Пишет Маргарита Живаго, говорит, я пыталась наматывать, значит, из уха эту, значит, всю штуку обматывать.
0: Она не горит.
1: Не горит. Она тоже так пишет.
0: Совершенно нет. Поскольку
1: что она
0: это
1: спрашивает?
0: Литературное название. Серый — это литературное название.
1: Я помню, у Толстого что-то такое было, но...
0: Да, ну это целая поэма была, но мы сейчас не будем о, в общем-то, литературе.
1: Да, давайте, что ж такое ушная сера?
0: Да, значит, существует два аспекта, с которых я рассматриваю этот продукт человеческого, собственно, организма. Первый аспект – это аспект, вливающийся в мою теорию о храпе. Значит, сера – это как бы та ступень, через которую проявляется так называемый ушной храп. Он мало заметен, и я вот могу, положа руку на сердце, сказать, что, ну, 99,9% людей и не подозревали о его существовании. Вот. Тем не менее, он есть у каждого. У
1: кого-то больше, у кого-то сразу сейчас системы. Молодые мамы все всполошились, побросали памперсы с подгузниками и типа полезли к своим чадам, вновь рожденным розовым, в уши. Вот. И все кричат в один голос: врете вы, нет там никакой серы.
0: Но, хотя... Нет-нет-нет, я вот еще о втором аспекте не сказал. И второй аспект чисто физиологический. Угу. Для чего же... то есть для исключения звука это первое. То есть для чего необходимо организму серу. А организм человека так устроен, что он приспосабливает все свои естественные функции под какое-то двойное или даже тройное назначение. Ведь всем известно, что, например, тот же канат, помимо очищения полостей кишечника, собственно, еще и знаменит тем, что отпугивал в древние времена диких животных от человека и, в свою очередь, метил территорию. То есть каждая функция, которую отправляет или осуществляет человеческий организм, она многогранна. Также и с серой. То есть первое это, я это ставлю, подчеркиваю, на первое место, возможно, вот Герман не согласится со мной. Вот. Это, значит, дополнительная разгрузка кишечника от вибраций, то есть колебания воздуха, ее постепенное отделение. Но это низко частотные колебания, они неслышимы человеческим ухом, там частота порядка там, 0,5 или даже 0,1 Гц. Uh-huh. Вот. А второе, наиболее зримое глазу, и то есть наиболее привычное нам, сера, аспект, вернее, выделения серы, это, значит, избыток смазки при движении века в глазнице.
1: А, то есть, ну, понятно, голова, это же как бы все очень
0: сложно. Да-да-да, поскольку глазками двигают все, то есть нет, как правило, людей, которые в одну точку смотрят. Ну, есть такие люди, у них действительно серы меньше.
1: Я вот позволю себе вспомнить одну историю в бытность мою, когда я заканчивал, ну, вы же знаете, что я закончил физфак МГУ, и у нас там учился такой студент, Иосиф Гоголь его звали. И у него постоянно была такая птичья болезнь, сморга. Ну, как бы он все время часто смаргивал. Да. Вот, был свет, не было света. И даже дело в том, что и ночью он никак глаза закрытыми не держал, постоянно моргал, мы проверяли. И из-за этого у него как бы была вот эта проблема с серой. То есть он не мог слушать такие тампаксообразные наушнички от плеера. Да. Всегда одевал большие, а когда снимал их, то оттуда прям сыпалось. И однажды он выиграл, вот нас было на курсе 32 человека, как сейчас помню, вместе с Гоголем. Вот, он выиграл, соответственно, 31 ящик пива. Знаете, на что? Он отпустил,
0: нет, очень интересно.
1: Он отпустил серные канаты из ушей длиной до плеч. Представляете? И да. Ходил с ними. Да. Ходил с ними. Вот. Сейчас, кстати, вот куда-то в ваши края подался Герман Федорович, тоже куда-то в Якутию. Ну, ближе к Соликамску. Да, так насчет сморга. А как же, простите, да, да, а вот...
0: Я только хотел об этом сказать.
1: А что же такое вот эти катышки, которые вот, по утрам в углах глазницы? Я уверен, что это... И как с ними бороться? Ведь вычесывать нельзя, потому что если... Можно делать как, я скажу. Значит, если вы страдаете желтыми катышками по утрам в углах глаз, два вида есть борьбы. Первый вид борьбы — ставьте около себя кипятильник на ночь, наливайте воды. Значит, почему? Потому что эти катышки по утру, если влажность низкая в комнате, могут застрять, вернее, застынуть и приобрести очень такую твердую форму. Поэтому при ковыре их вы можете повредить глазное яблоко попросту. Вот. Либо вам придется очень долго держать голову в теплой воде по утрам, пока они сами не оттают. Ни в коем случае не вытаскивайте их пальцем. Это я вам говорю, как человек, закончивший, в общем-то, в свое время факультет по глазам.
0: Это совершенно верно все вами сказанное. А дополнительно я могу пояснить следующее, что так вот, вот этот вот глазной, собственно, налет, который образуется по утрам.
1: То есть, а это, как вы сказали, извините, что я все время встреваю, просто хотелось пояснить. Это вот то вещество, которое веки стирают с белка, что ли?
0: Не совсем. Это частички того вещества присутствуют, но тут я немножечко не договорил. Значит, сера — это смазка, которая находится на внутренней стороне глазного яблока, которая обращена к мозгу. А поскольку она слишком густая, поэтому она не может присутствовать на наружной стороне глазного яблока, которая обращена к зрителям.
1: То есть, ну, какая-то часть все-таки, видать, по утрам.
0: Да. И поэтому, естественно, для смазки между веком и, собственно, непосредственно глазным яблоком используется более жидкая смазка, которую мы называем слезой.
1: Да-да-да.
0: Кстати, вот испарение этой слезы как раз и вызывает вот этот белый налет, поэтому я рекомендую в плане вот то, что вы насчет воды говорили, это очень верно, но дополнительно постарайтесь просто в течение часа перед сном не моргать.
1: Совершенно верно, но еще ведь существует теория, что вот как бы слезы, да, ну и вообще вот это не является дополнительной смазкой, а это как бы своего рода тосол, потому что если будет сухое веко тереть по сухому глазу, то есть как бы там все это совмещено, да.
0: Да, и более того, я могу еще сказать, что я рассматриваю слезы отделения, как и остальные, собственно, физиологические функции организма, тоже в какой-то степени как храп, поскольку, что бы мы там ни говорили, а ведь хлопание веками, оно издает определенный звук.
1: Конечно.
0: Просто мы,
1: конечно.
0: Человек, а для человека кажется настолько естественным, что он не обращает на это внимания.
1: Кстати, вот хотелось сказать, то есть поскольку я все-таки занимался длительное время орнитологией, мы исследовали птиц обычных на наличие у них в ушных отверстиях. Ну, у них ушей, как вы знаете, нет, за исключением некоторых пород. У них есть отверстия ушные, недалече от глаз, там, у кого под глазами, у кого к клюву ближе. Это зависит, в общем-то, от породы птицы и так далее. На предмет серы. И не нашли, у птиц нет серы. И почему? Потому что у них глаза проворачиваются у большинства, и да. Смазка происходит не веком, а внутри головной жидкостью.
0: Взять хотя бы филина.
1: Да, ну, нет, я имею в виду не нашего
0: нет,
1: друга. Ну,
0: естественно, хорошего. Не моего заместителя, да, нет,
1: конечно,
0: не
1: в коем случае. Отдельный вопрос пришел от студентов пищевого института Московского, Московского института пищи. Тут так написано. А может быть, пища такое. Это а имени пищи, может быть.
0: Колледжами какими же называются.
1: Так, пища, это, видимо, их, наверное... Главный тут, ну, то непонятно, имени пищи или от имени пищи. Ну, в общем, из института пришло письмо, спрашивают, студентки пишут, скажите, дело в том, что мы все достаточно молоды, ну, понятно, студентки, ну, и да. У нас в последнее время, ну, тоже, говорит, стыдно об этом писать, но мы хотим узнать, пусть об этом узнают все, может быть, вы подскажете нам, как спастись. У нас происходит повальное увеличение объема копчикового сала у каждой. Вот отдельный достаточно разговор, ведь копчиковое сало, как ни странно, которое выделяется, ну, я немножко поясню, то есть есть, скажем, пот на залысинах, да? Безусловно. Так мы его называем, пот на залысинах. На самом деле это не пот на залысинах, а это залысиковое, значит, сало. Залысинное, да? А также и копчик. Он не потеет, а он выпускает сало. Вот там же, ну, это долгая история, рентген мы делали ей. Вот. У них прям, говорит, хоть ножом соскребай, на масло мажь. Так и пишут студентки пищи.
0: Все правильно. Значит, из-за чего это достаточно серьезная патология. То есть, в принципе, конечно, в моей практике встречались такие случаи. Я, в общем-то, предложил на теоретическом уровне кардинальный способ и помогло некоторым нашим коллегам, с которыми я работал, с которыми делал диссертации. Так вот, что я хочу порекомендовать. Во-первых, давайте обозначим, вот мы с вами все люди, собственно, грамотные, давайте обозначим, от чего это происходит. Неудачное сочетание анального храпа с губным.
1: Так нет.
0: Порождает.
1: Глеб Макарович, простите, но ведь известно, что копчиковое сало – это как бы прерогатива целиком слабой половины.
0: Безусловно. Так вот, я хотел сказать, у кого порождает. Порождает у женщины вот это сочетание, в отличие от мужчины, у которого, собственно, трубчатые кости не полые, а заполнены костным мозгом. Да.
1: У женщины там пустота.
0: И за счет этого вибрация гасится. Взаимный резонанс. У женщин же наоборот происходит.
1: Но все равно,
0: плюс,
1: что, например,
0: наличие дополнительных...
1: пустой пакет молока или ящик, да, мешок с картошкой. Это мужчина, да. В данном случае это мешок с картошкой. Лучше, да. Даже с глиной. Вот больше, похоже, масса очень,
0: да,
1: большая.
0: Да.
1: И
0: плотность, удельный вес.
1: Но если уж вгонишь в резонанс, то это может быть разрушение серьезное.
0: Вы знаете, нет, вот у мужчин это не наблюдается. Так вот, у женщины, наряду с тем, что им свойственна полостность костей, собственно, ей свойственна также и полостность тушки. И так вот, вот это вот именно копчиковый, вообще выделение сала на копчике, оно образуется из-за того, что вот полости, которые находятся в брюшине женщины, они издают дополнительные резонансные колебания. Дело в том, что точно диагностировать это возможно только подключив к осциллографу женщину, вот, и, так сказать, дать первоначальный импульс и посмотреть, какая реакция организма будет.
1: Насколько произойдет
0: вообще
1: выделение активное. Да.
0: Я бы порекомендовал попробовать им сдерживать все-таки анальный выхлоп каким-либо образом. То есть постараться меньше увлекаться этим на какое-то время.
1: Но ведь может произойти токсикоз, собственно, внутри желудочной, поскольку это же все достаточно токсично, но все равно...
0: Все что... правильно, да. Но я бы тут еще, может быть, вы правы в этом, но я могу порекомендовать только ритмичный, то есть режим вести.
1: Как бы ушу, да, выхлопа.
0: Да, то есть в 8 утра... 8 вечера. Вот два раза в день можно себе позволить 5-минутный выхлоп. А на протяжении остального дня стараться сдерживаться.
1: Скажите, вот как бы ведь у нас на кафедре газетологии при Институте всеведения проводились такие эксперименты, насколько сейчас участилось число вообще выхлопов у современного человечества в сравнении, скажем, со временами Петра Первого. Мы пришли к выводу, что сейчас это происходит чаще, но короче. Тогда, например, какой-нибудь там Петр Первый, он мог, так, ну извините, травануть один раз, но очень мощно. Вот. И как бы его желудок, он был больше похож на желудок животного. Ну, я имею в виду примитивнее.
0: Сейчас, в большем плане, да.
1: Да, сейчас человек более сложно устроен, поэтому мне тут кажется, Глеб Макарович, что, может быть, ваш совет все воспримут неоднозначно, поскольку позывы чаще.
0: Женщин касается.
1: А возрастную категорию как бы...
0: Вот возрастная категория, здесь надо быть несколько более аккуратным. Почему? Потому что вообще пожилым людям, хотя и свойственна режимность, но у них их мучают часто и бессонница. Вот здесь я порекомендовал перевести все вот эти вот, собственно, позывы, свести к тому, что производить ночной выхлоп. То есть в течение дня не увлекаться, поскольку в ночное время, как правило, пожилой человек находится в лежачем положении. И дополнительного резонанса не получится. И попытаться, как основной, я вот не договорил, основной, значит, это попытаться при моменте анального выхлопа зажимать нос.
1: Чтобы не было,
0: чтобы не было одновременно, да.
1: А скажите, вот существует такая теория у многих ученых, но она как бы постоянно была подвешена в воздухе, тем не менее она есть, что если бы современный человек вдохнул бы выхлоп, который произвел современник Петра Первого, то это было бы наравне, воспринималось бы современным человеком как аппарат горный воздух. То есть действительно ли это так? Или... Вы не согласны с этим?
0: В какой-то степени я с этим согласен. Почему? Ведь дело в том, что как тот аппарат, о котором вы сказали, горный воздух, он что делает? Он ионизирует находящийся в квартире воздух. То есть ничего, кроме как насыщение его положительными электронами, он не дает. А питание во времена Петра Первого заключалось...
1: Было скудным.
0: Картофель обоссанным,
1: но естественным, да.
0: Утку ели. И заметьте, картофель был практически необработанным. Это ведь только в прошлом веке научились картошку варить и только в нынешнем жарить.
1: То есть практически чистый крахмал.
0: Да, вы попробуйте сейчас поешьте чистую картошечку, у вас тоже будет. Будь здоров.
1: А скажите, я вот хочу обратиться к пересыпкам Герману Федоровичу. Я знаю, что у вас, в общем-то, всем работникам вашего Соликамского института ядерной физики выдают как бы заказы, и в этих заказах там молоко, ну, за вредность, все такое прочее, хна, опять же. Вот. И вы почему-то заставляете именно ваших сотрудников, сотрудников кафедры приглотной газодинамики, съедать в день по столовой ложки крахмала. Какое это оказывает влияние на организм и с какой целью это делается? Может быть, в условиях Соликамска это полезно? Может быть, москвичам тоже стоит там по две ложки съедать, например? Или вообще отказаться от крахмала? То есть ваше отношение к крахмалу?
2: Ну, я думаю, что это, ну, чисто наши местные проблемы. Вот. И москвичам не стоит как-то ну, менять свое отношение к пище. Вот. А у нас, собственно, ну, недостатки рациона просто достаточное количество картошки, которое имеется в Москве, вполне замещает то, что мы у себя вот реализуем таким образом.
1: А, то есть это как бы из-за недостатка самой вот картофеля.
2: Да, да, да. Вот просто это такой, ну, заместитель,
1: что ли. То есть, если, например,
2: мы специально
1: сейчас...
2: завозим, да.
1: То есть, если кому-то в Москве, например...
2: А москвичей это не касается, конечно.
1: Нет, ну а вдруг, например, кто-то не может там купить картошки, или вот, например, ребенок отказывается потреблять картошку. Ведь бывают дети, которые говорят, дай мне только Сникерс. Там, может быть, стоит ему в Сникерс напихать крахмала все-таки.
0: Я вот думаю, что все-таки Герман еще не договорил о том, что хоть ему он крахмалом заставляет питаться всех своих подчиненных, но зато он не упомянул о том, что соли у вас вообще на стол не подается. Ни в одно из блюд, которые приготовлены в вашей заводской столовой, также не добавляется.
2: Но вы знаете, у нас соли достаточно в воздухе просто.
0: Да.
2: То есть, вот, поэтому потребление
0: баланс.
2: Через поры кожи, да.
0: Баланс.
1: Ну, давайте отвлечемся немножечко на музыку, а потом продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Глеб Макарович Шамотня и завкафедры прикладной газодинамики Солигамского института ядерной физики, доцент Пересыпко Герман Федорович. Кстати, вы, если, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то возникают по ходу нашего разговора с учеными-мужьями вопросы, то звоните по телефону 203-19-22, и я думаю, что наши гости не откажутся вам ответить на них. Вот, но... Прежде я бы хотел затронуть такую тему, как храп у животных, то есть храп у пресмыкающихся, у рыб, например, храп. То есть является ли храп, как бы, скажем так, определяющий интеллекта, или он этому явлению вообще все подвержены, например, деревья, вот храпят ли деревья?
0: Дело в том, что напрямую храп не зависит от уровня развития того или иного вида животных. Но, тем не менее, отдельные особенности присутствуют. Так, например, всем известный камбала, который наши уважаемые радиослушатели могут прикупать, в общем-то, на всех оптовых рынках Москвы, вот, она храпит совершенно не так, как... И кит-кошалот, хотя, казалось бы, находятся они в одной среде, и, собственно, кит млекопитающий, а камбала рыба. И тем не менее, значит, камбала при своем отправлении функции похрапа, поскольку функция похрапа, она является необходимой для существования любого организма, как я уже говорил.
1: Да, да, да.
0: Вот, она отправляет его в соответствии с той средой, в которой обитает, поскольку водная среда напрямую не может передавать звуки, которые... свойственное вот человеку. Ведь человек не может под водой говорить, если его горло наполнено жидкостью.
1: Но он
0: а камбала использует...
1: Вот,
0: да-да-да. Опять же, пузырится, это опять же воздух. Камбала же использует для своего функции отправления по храпу вот то самое, во что она зарывается. Обычно она зарывается в песок. Так вот, заглатывая его в жаберные, она, собственно, и производит путем механического переката песчинок определенный свой, в общем-то, похрап. Какие-то дни больше, какие-то дни меньше мы проводили акустические исследования.
1: От возраста рыбы зависит.
0: От возраста рыбы, от структуры дна, на которой в данный момент она...
1: От количества произведенных икрометаний и так далее.
0: Да.
1: А вот скажите, это может быть вопрос несколько из области фантастики, но тем не менее, вот вы говорили, что происходила расшифровка как бы по храпу какой-то информации в голове русских там резидентов КГБ, засланных там, да? Вот. Действительно, это применяется. Вот если, скажем, например, поставить аквариум, в котором будут храпеть рыбки, рядом положить мужчину храпящего, рядом женщину, собаку, кошку, птицу и всех их заставить храпеть. Как вы думаете, проснувшись на утро, все эти существа будут ли обогащены каким-то опытом, взятым друг от друга посредством храпа? Или все-таки храп не является вот этой медийной, назовем ее так, системой передачи
0: является.
1: Информации?
0: Является. Дело в том, что...
1: Поподробнее об этом.
0: Дело в том, что почему-то сложилось так в обществе, особенно в современном, что наличие храпящего соседа, будь то по койке, либо же по купе, либо же по салону автомобиля, вот, приводит человека в какое-то неуравновешенное состояние. Это связано всего лишь навсего с тем, что храп, ведь он образуется не в первые минуты сна, а по истечении определенного периода. Обычно это где-то полчаса с момента засыпания.
1: Нет, я с вами целиком не соглашусь. Когда вот мы, я проходил какую-то маленькую часть своей службы на подводной лодке, у нас там мичман, он совершенно четко. Как только он сходил с вахты, он только ложился. Мичмана? Да. Вы знаете, я сейчас уж не помню. Я серьезно. А как это грузинское?
0: Герман, вам не кажется, что это, по-моему, тот особый случай, о котором мы в сноску всегда даем?
1: Я вспомнил. Его фамилия Бригвадзе была. Ну, какой известный певица. Бригвадзе был мичман. Да, ну так вот, он как бы занавешивался своей занавеской вот этой, включал колпак, дескать, я буду книжки читать порнографически, все так шутил. Вот. И прям моментально храп сразу наступал. И, кстати, точно так же у нашей Прохоровой. Вот выписали из больницы. Совершенно.
0: То есть вы считаете, это исключение? В любом правиле есть исключение, конечно, безусловно. Ну, я, может быть, хватанул насчет получаса, но 5-10 минут просвет всегда присутствует. Так вот, что касается совместного, собственно, проведения сна всеми питомцами и домочадцами в одном помещении, оно может быть уместно, если вести одновременное засыпание. Как правило, на практике это не удается. То есть, муж, жена при совместной достаточно долгой супружеской жизни, они входят в гармонию, и уже один вид спящей жены вызывает в муже просто желание упасть и замертво свалиться и спать до утра. В таком случае храп будет положительно сказываться на... Ведь почему, собственно, супружеская ложа, почему так приятно спать с женщиной? Совсем не потому, почему думает большинство наших радиослушателей, а ведь только потому, что совместный храп, вот именно мужской и женский, когда они сливаются, тут главное не перепутать, сливается воедино, образуется так называемая общая, так сказать, вот резонансная частота, которая... И, во-первых, расслабляет, то есть желудочно-кишечный тракт, и, в общем-то, все, никаких проблем. А тут еще, если котик под боком, так
1: просто... Я сплю с хомяком. Пишет Зинаида Темень, студентка Плехановского института. Но дальше она поясняет просто. Создает ей уют хомячок, который лежит в банке, он заворачивается в ватку, и вид совершенно этого хомячка, нормально. Его, кстати, зовут Борис, хомячка, он заворачивается, Борис, в ватку, и вот торчает, что было. Я понял. Отстегнулась у вас рука опять. Ну, ничего. Да, так вот, собственно, придает очень уютный такой вид. И Темень сразу погружается в сон прям со всей семьей Зинаида. И говорит, мы также вместе с хомяком уроки делаем.
0: Это одно из проявлений той физиологической реакции, о которой я чуть-чуть ранее говорил, о том, что когда муж видит спящую жену, у него желание упасть, так сказать, просто как подкошенным рядом с ней. Хомячки тоже обладают храпом. Причем мною установлено, что храп хомячка, в отличие от храпа собаки немецкий дог, намного облагораживает человека, намного более благоприятен для человека. Почему? Потому что ноздревые хомячка обладают диаметром порядка 0,1-0,3, вот в этих пределах миллиметра.
1: Ну, как игла для вот взятия крови из вены, такая широкая.
0: Да, кстати, у них так ее и берут для анализа. И вот проходя через вот эти вот отверстия хомячка ноздревые, выходная частота храпа соответствует частоте сердцебиения человека. То есть порядка где-то 70, от 80 до 120 в минуту. И поэтому вот как раз Темень, она так и расслабляется. То есть всего-навсего чистая физика, одним словом.
1: Скажите, вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова спрашивает, является ли вот это похрустывание кошечки, которая лежит у вас на коленях, храпом, или эти вот, вообще о природе вот этого звука, как
0: вы
1: кошка
0: мурмур?
1: Ну да, мурмур кошки. Это что, откуда? Это. Я просто знаю, что вы большой кошатник.
0: Да, кошки действительно это так. Кошки единственные существа на всей нашей планете, за исключением рыбы-кузовка. У него тоже есть такая специфическая особенность. Вот. Но об этом чуть ниже мы скажем. Кошки обладают уникальным свойством вызывать храп по, так сказать, первому своему требованию, в отличие от всех других млекопитающих и тем более человека. Кошки давно, я не знаю, кто наделил их этим, возможно, так сказать, создатель, возможно, тот же Дарвин.
1: Да, да.
0: Вот, этой функции. Дело в том, что кошки за время сна расслабляются значительно лучше, чем любое другое млекопитающее.
1: Хотя, казалось бы, со стороны, что они спят урывками. Ведь...
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть сейчас она спит, а сейчас уже жрет.
0: Поэтому...
1: А сейчас уже... Бегает. Да, извините. Да.
0: Поэтому вот этот вот храп, который вызывает кошка, он не позволяет ей расслабляться. И поскольку, как я уже говорил, любая функция организма, будь то это человеческий организм или организм того же самого кузовка, он минимум 2-3 функции несет. Вот. И поэтому, собственно, вот это вот мурлыканье, оно наделено еще функцией, значит, такой, который дает понять, как бы, наблюдателю кошки о том, что она испытывает удовольствие.
1: Ну, вообще, вот существует теория, это пишет госпожа Буланова.
0: Храп горловой,
1: Нет, что имеется в виду вот этот мурмур.
0: А он горловой.
1: Что это... Ну, вот госпожа Буланова пишет, что, по ее мнению, это, так сказать, мощнейшая вырезка, ну, кошачья. В данный момент кошка испытывает такие спазмы вот этой спинной мышцы, именуемой вырезка, и что у нее происходит непроизвольное такое, но не сильное смещение позвонков, и что это именно вот все-таки костная структура.
0: Нет, вы знаете, я не знаю, конечно, какая порода у Булановой, вот, но я имею в виду кошку. Вот. Но, может быть, отдельные породы, искусственные, синтетические, они действительно не могут вызвать в себе действительно природное мурлыканье. А вот у меня, например, дома живет чистый ирбис, то есть снежный барс.
1: Вот. Да. Кстати, действительно.
0: Из лесов Киргизии пойман.
1: Уникальная морская свинка вообще,
0: да,
1: своего рода.
0: И вот у него мурлыканье, знаете, чисто природное. Он так замурлыкает, что стекла, в общем-то, вибрируют. То есть отрывается полностью.
1: Ну что же, если вы не против, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать те вопросы, которые вам сейчас зададут наши радиослушатели. Звоните по телефону 203-1922 и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, так сказать, сформулируйте их поконкретнее профессору Глебу Макаровичу Шамотня и завкафедре прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики Герману Федоровичу Пересыпко. И я поднимаю телефонную трубку. Добрый ночь. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Саша.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, это величайшее счастье, что я смогла сегодня вот попасть, ну, дозвониться до вас. Я с большим удовольствием слушаю про храп. Угу. И вы знаете, даже очень-очень внимательно про все. И вот вопроса у меня нет, но у меня есть там большая просьба,
1: да,
3: Саша.
1: Да-да-да.
3: Я никогда не могу до вас дозвониться.
1: Угу.
3: Ваше величайшее достижение – это то, что вы записали разлуку. Вы иногда ее даете в конце.
1: Да-да-да.
3: Может быть, вы мне ее пораньше заведете?
1: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы эта композиция, которую вы имеете в виду, она специально и сделана как бы для того, чтобы поставить точку на эфире. Как вы, наверное, заметили, я завожу эту пьесу в самом конце уже эфира. А сегодня у нас, помимо Глеба Макаровича и Германа Федоровича, еще будут не менее интересные люди в гостях. Сегодня будет московский журналист Юрий брать в прямом эфире у сиамского близнеца. Ну, я имею в виду интервью. Вот, так что слушайте дальше, и обязательно прозвучит эта песня «Разлука». Я вам это обещаю, но несколько позже все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Глеб Макарович и Герман Федорович. Я не ошибся.
0: Нет, нет.
4: Очень интересная тема, это наука храпология. Меня очень интересует такой вопрос. У храпа, как известно, 10 модификаций в русском фонетическом произношении. Храп и хряп. Храп и хрюп. Храп и хрып. Наверное, они чем-то не только отличаются по звучанию.
1: Uh-huh, uh-huh.
5: А то есть вы имеете в виду как-то придать, узнать, так сказать, каким образом храп определенного характера звучит фонетически?
4: Фонетика, да. Чем отличается храп от хрупа, например? И это первый вопрос. Чисто, ну, по фонетике. И второй вопрос, он был, по-моему, Глебом Макаровичем затронут по выделениям оксидантов как-то в серы. Как известно, сера минимально затрагивает нашу жизнь. А вот если ее заменить селеном или теуром, то жизнь человека, хотя это в своем роде является ядами, но они при заменении селеном серы увеличиваются в 4 раза и теуром в 8.
5: Ну, не в 8, там получается где-то в 6,7. А простите, а представьтесь, пожалуйста.
4: Харитон Хряпов, если возможно.
5: Вот, понимаете, вы несколько неправильно сейчас подошли. То есть вы сказали, что оксиданты, они занимают не такое большое место в нашей жизни. А на самом деле я же не зря привел пример со студентом физфака МГУ Иосифом Гоголем, который, то есть если вы слушали, то есть, да, то есть существуют самые разные люди, понимаете. Некоторые прямо действительно, как бы у некоторых минимальное количество вот этих веществ в организме накапливается, а есть у которых избыток. Поэтому, да, то есть тут, как бы, мне кажется, вы не совсем...
4: Нет, Александр, я хотел немножко по-другому это применить бы. Эти выделения, они нежелательны. Их надо человеку, наоборот, потреблять, дабы увеличить свою продолжительность жизни.
5: То есть вы считаете, что вот эти выделения, они все-таки наносят ущерб энергоемкости человека, то есть тратится энергия человека на...
4: Да.
5: Я понял.
4: Так они, выделения головные, а не анальные.
5: Понятно. Давайте сейчас узнаем мнение наших гостей по этому вопросу. Спасибо. Ну что, может быть, начнем с вас, Глеб Макарович?
2: С удовольствием. Я хотел бы по первому в двух словах, значит, вопросу. Что касается фонетического описания той или иной, собственно, той или иной разновидности храпа, тут, собственно, дело каждого. Кому как нравится, тот пускай так и называет. А я классифицирую их конкретно. Будь то это ноздревой, губной, ушной и так далее. Вот, по снисходящей. Что же касается второго вопроса, тут ситуация несколько другая. Я рассматриваю любое выделение человека как не как какой-то ненужный или же нужный продукт. Это всего лишь навсего средство для вызова звуковых колебаний, будь то в атмосфере, либо же в жидкости. Поэтому с таких позиций, как бы вот с моих, совершенно одинаково, будете ли вы потреблять то, что ваш организм выделяет, либо же наоборот.
6: Я хотел бы добавить, что необходимо находиться как-то, ну, в каком-то балансе с окружающей средой, поэтому необходимо не только принимать, но и отдавать просто.
5: Ну, в принципе, ведь если, например, Иосиф Гоголь выделяет такое количество серы от ушной, то это ведь тоже неспроста. Значит, если мы сейчас проведем ему какую-то...
6: Да-да, но, простите, он же не стремится ее съесть.
5: Во-первых, потому что... Конечно. А во-вторых, если мы прекратим этот процесс каким-то хирургическим вмешательством, то, возможно, просто... что человек начнет как-то себя аномально
6: вести. Да, как человек, как система цельная, может быть разрушен, конечно. Да, да. Вот, и по поводу фонетики хотел еще добавить, да, что вот как раз у нас достаточно большая коллекция разнообразных храпов, и фонетически описывать как-то, как люди храпят, это так же сложно, как и, скажем, описать, как курица, как утка крякает, скажем. Она же не говорит кря-кря.
5: Да, то есть там вот. Очень сложно.
6: Да, там сочетание. Очень сложно. У нас специальный анализ.
2: Утка, она крыльевой, собственно, крякает она.
6: Да, я вот по уткам, к сожалению.
2: Да, вот я...
0: Скрип крыльевой.
5: Ну, нет, нет, не обязательно. Это как бы одна из форм.
2: Потом что-то наша... с клювом связано.
5: С клювом, наверное, да.
2: И хотя я же, не специалист.
5: Фильтр является, то есть как бы клюв является просто еще это... отфильтрованный, то есть там через...
2: А, ну да, модулирует да, вот, да, при открывании, струи, конечно, там, да. То
5: есть происходит, естественно, этот звук.
2: Вот, такой. И я хотел сказать, что у нас есть какие-то образцы из самых разных регионов, ну, мира вообще. То есть храп, скажем, ну, чернокожего населения Земли.
5: Я знаю, что у вас есть Черчилля храп, каким-то образом вы записали.
2: Да-да, секретарша. Да, секретарша, она сейчас уже, ну, упокоилась, но мой учитель, он в один из своих визитов, как-то ему удалось, ну, в Соединенные Штаты, ему удалось с ней связаться и... Вот, получить эту кассету.
5: Как бы копию, естественно, да? Потому что я знаю, что это, по-моему, хранится вот...
2: Вы знаете...
5: Или оригинал все-таки?
2: Я думаю, что это оригинал, честно говоря. По крайней мере, даже я знаю всего лишь легенду, конечно. Ага. То есть я знаю то, что, ну, то, что мне рассказывали.
5: А скажите, вот, и... скажите, пожалуйста...
2: Вот, да, так вот, храп, он также различается.

0: нас тут одно время при программе Монморанси функционировала служба брачных знакомств. Вот, может быть, стоило бы вот схожесть храпов как бы за основной фактор.
1: Да. Она... Вот разговор об этом уже был, что храпящие супруги, они, ну, передают друг другу что-то, когда, ну, спят на, ну, супружеской постели вместе. И я хотел сказать, что у нас есть статистика по продолжительности браков вот храпящих супругов и супругов, из которых кто-то один храпит, а другой не храпит или не храпят оба. Так вот, в первой категории разводы наиболее редки. Вот, потому что вот этот канал передачи информации, да, он самый интимный.
0: И самый, да, надо сказать, уникальный, сказал, поскольку да, сознание раскрепощено.
1: Самый личный какой-то, да-да-да.
0: А скажите, Герман Федорович, вот многие наши радиослушатели присылают письма, спрашивают, зная, что тема будет сегодня посвящена именно храпу, они спрашивают, и передается ли храп, ну и в фонетическом смысле, по наследству. То есть значит ли, если... мать и отец храпят, как-то вот изучить спектр их храпа и сразу же смоделировать возможный спектр храпа их чада будущего. Или, например, если храпит один из родителей, какова вероятность, что будет храпеть потомство? И как оно будет храпеть?
1: Да, определенная связь, конечно, есть. Ну, как мы уже говорили, храпом можно называть не только вот эти вот акустические колебания, а и какие-то другие, ну, отправления организма. И поэтому родство как бы очевидно, ну, по генам чисто все передается, и, конечно, родство есть. Но так же точно, как в животном мире, ну, самки узнают потомство по запаху совершенно однозначно свое. Вот. То есть вот эта функция отделения запаха, потоотделения, вот, в мире людей это менее заметно, вот, а в животном мире это происходит. Мы говорили о том, что, вот, может быть, потоотделение тоже можно назвать в каком-то смысле храпом.
0: А скажите, а вот мне пришла в голову такая мысль. Человек,
1: так что который... запахи наследуются, и,
0: ну, и храп.
1: И храп, да,
0: вот человек, который храпит громоподобно и очень, так сказать, шумно, очень громко, вот сам весь такой большой, выпил водки, съел пельмени, упал в шконку и поднял мощнейший храп. Вот как бы в данном случае какова вероятность, что в этом мощнейшем храпе будет заложена какая-то тонкая информация? Или это напоминает как бы человека, который... Вот, то есть там просто какой-то огульный идет поток сознания, но очень ограничен. Вот, например, он кирпичи во сне кладет или орет Вира Майна вот этим храпом. Или как бы громкость храпа и его вот как бы мелкие какие-то особенности не влияют все-таки на информацию. Ведь можно же, например, говорить, вот один известный политик громоподобным голосом говорит на смешные вещи достаточно, да? Вот. А как быть с храпом?
2: Ну, мне кажется, что...
1: Прошу.
2: Но мне кажется, что тут надо отметить такую особенность того, что человек, вот вы как сказали, выпил, съел пельмени и упал.
0: Это я для, как бы для образности. Это совершенно. А если он выпил тогда что-то? Хорошо.
2: Если человек выпил, покушал сытно, но при этом, при всем, не успел выговориться, жена его, как правило, жены видят мужей, которые
0: выпивают. Говорит, спать,
2: иди спать.
0: Ложись спать.
2: Естественно, он будет храпеть, потому что ведь потребность в общении – это, собственно, тоже разрядка организма от накопленных частот. Тот, кто более говорливый человек, у кого есть склонность к разговорам, он, собственно, и воспринимает больше на себя, на свой организм, более подвержен влиянию окружающей среды. И вот тот храп, который этот мужчина громоподобно извергает, он, кстати, громоподобный храп свойственен либо очень большим людям, у которых, собственно, интеллект низкий.
0: Либо хрупким девушкам.
2: Да, либо хрупким девушкам, либо подвыпившим юнцам. Вот. И, значит, при всем при этом, при вот этом вот контакте происходит вот разрядка. При этот громоподобный храп, он и есть, собственно, та разрядка, которая необходима человеку. И, то есть тут можно так сказать, если вы немного выпили...
0: То есть, ну, это можно сравнить с криком. Просто, да,
2: просто тихо поговорить хотя бы сам с собой. Вы храпеть ночью не будете.
0: А скажите, вот

0: следующий такой момент. Сейчас, естественно, все хрупкие девушки, а я знаю, что очень огромное количество именно таких особей слушает нашу передачу, они всегда стесняются, иногда пишут, иногда вот приходят такие, стоят в уголке, плачут. Мы их вытаскиваем оттуда, дескать, в чем у вас проблема, расспрашиваем, помогаем, как можем. Вот, скажем, такой хрупкий организм юный, если он храпит так громкогласно, то вот эти все-таки вибрации не разрушают ли ткани, я имею в виду обычные там кости всякие, там тушку?
1: Дело в том, что как раз этот храп и вызван строением тела молодой девушки, поскольку чем более наличествуют полости в нем, тем более резонанснее и колебания, которые...
0: Это же меньше, это же по старости
1: все
0: больше.
1: Правильно, по старости более...
0: Пустот много.
1: Объем полости, а в молодости более их количество, да.
0: А, то есть уголков, да, больше завитков. Там,
1: внутренние перегородки.
0: Вихри там ходят.
1: Безусловно. Угу. Они достаточно тонкие и как раз являются исключительным диффузором, для, то есть своего рода рупором для усиления вот этих вот колебаний, которые могут быть ноздревыми, анальными, либо же ушными или губными. Поэтому эти девушки, они просто должны на ночь как можно плотнее укутываться, то есть дабы сжать свое тело, сжать вот эти вот микрополости, которые служат резонансом, резонансными вот этими пустотами, их надо каким-то образом сжать. То есть можно использовать
0: шерстяной платок мамин, да.
1: Уткнуть
0: всю тушку.
1: Да. То есть взять 2-3 платка, либо же эластичный бинт очень хорошо.
0: А тогда затечет все.
1: Ну уж тут надо выбирать. Либо хочешь быть тихой, либо
0: затекший. Ну что же, мы ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Глеб Макарович Шамотний, завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Мы продолжим наш разговор спустя некоторое время.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотня и доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о таком явлении, как храп. Ну, собственно говоря, и обо всем, что связано с этим явлением. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашим замечательным гостям. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, по поводу храпа, вот только рассматривайте вопросы, любые...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
4: Или рассматривайте любые выделения, связанные с человеческим организмом.
0: Ну вот, если вы слушали внимательно, то, по мнению профессора Шамотни, собственно, все выделения организма можно отнести как бы к храпу, поскольку все выделения, ну, при любых выделениях человеческого, и не только, кстати, человеческого организма, производится определенное количество шума, ну, так его назовем. То есть это трение и так далее.
4: Ага, все, да, значит, я правильно понял, потому что у меня такой вопрос.
0: Угу.
4: А я так понял, что это не полезно и не вредно, это нужно. То, что делает организм. Вот. А такой вопрос. Вот, как это сказать? Нос выделения.
0: Ага. То есть вы имеете в виду насморк обычно?
4: Да, насморк.
0: Понятно. Сейчас
4: вот,
0: узнаем.
4: Нет, я хочу уточнить.
0: Да.
4: Вот. Как сказать? Сначала ведь, как это там, всю жидкое, да? Вот. А потом это постепенно загустевает. Вот. И человек от этого, как сказать, кислородное голодание.
0: Ну да, потому что пережим ноздревых.
4: Да. И он задыхается.
0: Да.
4: Нет ли в этом какой-то губительности для организма, сам себя, как бы, человек...
0: Понятно. Понятно, спасибо, действительно. Спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос интересный, потому что, ну, поскольку мы затрагиваем физиологические темы, я думаю, что не нужно особо как бы... ну, да, то, что вот наш радиослушатель, то, что его заинтересовало, это то, что называется козявки, попросту говоря. Когда и забивается именно ноздревые лопасти, происходит действительно задых организма. Многие это испытывают ночами, к примеру, при какой-то болезни. Казалось бы, это должно как-то выводиться. Ну, попросту говоря, организм сам себе перекрывает этот шлюз.
1: Тут дело немножко в другом заключается. Как я уже отмечал ранее, любое вот это вот физиологическое отправление — это всего лишь навсего средство для вызова храпа. То есть средство для разгрузки колебаний, которые загружают наш организм в течение дня и которые, собственно, требуют определенной еженочной разрядки. Так вот, что касается попросту сопеля, тут это, опять же, является средством для вызова вот этих вот колебаний. И я хотел бы отметить, что засыхание, его превращение таким образом в козявку, оно всего-навсего от недосмотра. То есть надо быть бдительным. Когда вы имеете насморк, вам лучше поменьше спать и периодически просыпаться для того, чтобы прочистить ваши ноздревые. Вот. И, собственно, тем самым избежать кислородного голодания, о котором упомянул молодой человек. А вообще человеческий организм, он достаточно универсальный. При, собственно, затыке ноздревого открывается ротовой.
0: Скажите, Глеб Макарович, вот многие из наших соотечественников наблюдали такую сцену на улице, когда какой-нибудь дяденька в требухе, ну или в кепке, не обязательно, зажимает одну, значит, ноздрь и так это смачно делает сморг такой, что прям... Вот если там будет птица идти, то ее может пробить насквозь. Вот. С одной стороны, это мощнейшая прочистка ноздревых от козявок. С другой стороны, ведь это происходит полностью снос слизистой с данной ноздри. Вот. И таким образом...
1: Дальнейшее порождение козявок.
0: Да, почему? Потому что происходит набивание в лишенную слизистой ноздрю пыли, а всяких перьев, отходов всего того, что на улице. И, соответственно, организм пытается активнее это как бы... стабилизировать положение в этой ноздревой, и начинается новая накачка сопеля, собственно.
1: Дело в том, что сопель необходим организму так же, как и храп, поскольку является его, собственно, первопричиной. Так вот, от сморг, который производит тот человек, которого мы можем наблюдать, да вот, собственно, он и сейчас тут стоит. Дело в том, что...
0: Он вышел. Да? Кстати, извините, я, простите, ради бога, что я перебил вас. Просто хотел сказать, что, вот, как правило, ведь доказано, что у женщин сопель в меньшем количестве. Вот у них как бы копчиков сала больше, сопели меньше, потому что мы реже видим женщин, которые делают такой сморг.
1: Да.
0: Как вы сказали?
1: Тот же жир. Ну, то есть функция жира, она, собственно, тоже в какой-то степени связана со звукоизвлечением.
0: То есть вы хотите сказать, что на копчике у женщины это как бы сопель?
1: Ну, в общем, да. Угу. Своего рода. Это сейчас я об этом скажу подробнее, а здесь вот к первому возвращаюсь. Вот, я хотел бы отметить то, что от сморгом в основном злоупотребляют те люди, у которых недостаточен пчих. Что есть пчих? Это своего рода разновидность храпа. То есть это такая сиюминутная разрядка от накопившегося стресса. Ведь человек не может среди дня заставить себя всхрапнуть 5-10 минут, просто находясь в бодрстве, не находясь в состоянии сна. Поэтому и, в общем-то, происходит вот этот вот условный рефлекс пчиха. То есть это кратковременная разрядка от накопившегося, в общем-то, чрезмерной вот перегрузки звуковых колебаний. Если же у человека этот рефлекс притуплен, то подсознательно, он, может быть, даже и не осознавая этого, производит вот этот вот отсморг. Вот. То есть это нормальное совершенно явление, нечего здесь бояться. Просто для тех людей, которые злоупотребляют отсморком, необходимо применять нюхательный табак. То средство, которое с успехом, в общем-то, в прошлые века... людей от бессонницы вылечивал.
0: То есть... А как вы считаете, вот о кокаине? Может быть.
1: Дело в том, что кокаин не вызывает рефлекса пчиха. То есть кокаин, он более рассчитан как бы на всасывание, чем на выброс.
0: Понятно. Вот я вижу, что как бы Герман Федорович Пересыпко все это время как-то судорожно махает руками, кого-то отгоняет мух, причем в вашу сторону, дескать, изыди, дескать, неправ ты, как бы. Вот я вижу как бы в вашем лице, Герман Федорович, какое-то несогласие с Глебом Макаровичем. В чем оно? Или я неправильно что-то понял?
3: Да нет, в общем, все правильно.
1: Ну, просто дует, видимо, тут.
0: А, дует? Ну, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Доброй ночи, уважаемые специалисты. Вот я хотел обратить ваше внимание на такой факт. Если внимательно посмотреть за ведущими популярных программ новостей, ну, которые ведут вот в данное время передачи каждый день по разным программам, то можно заметить у них явление такого усиленного смаргивания глазовых. То есть они моргают гораздо чаще,
0: глазных,
5: чем простых людей.
0: Да, согласен.
5: Вот чем вот это объясняется. И...
0: То есть вы хотите, я так понял, просто стесняетесь спросить, больше ли у них в ушах серы, чем у обычных людей?
5: Кстати, вот действительно, может быть, я немножко вас не сначала слушаю, но вот если вы об этом не говорили, то каков, почему вот это вещество вообще называют серой?
0: А, причина, и, понятно.
5: Вот причина, и если там она есть, то каково ее содержание?
0: Понятно,
5: и,
0: спасибо.
5: Кстати,
0: да,
5: да, да. Как вот эти дела вот происходят у Прохор?
0: А, ну, понятно, понятно, спасибо. Сейчас мы попробуем ответить на все эти вопросы. Ну, в принципе, я хотел бы начать с того, что как бы очень многие ведущие информационных программ от нашей станции абортируются на телевидении периодически. И вот при встречах моих с ними, они как бы жалуются, что происходит сморг, и активный отброс серы, в общем-то, сморга происходит, в принципе, по двум причинам. По причине суфлера, который установлен напротив, и вот эта постоянно бегущая строчка заставляет как бы ставить метки в хорошем смысле этого слова на бегущей строке. И вот получается таки сморг, потому что постоянно глаза туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну и, соответственно, вот этот сам учащение сморга вызывает огромное количество серы. Поэтому приходится списывать с телевидения огромное количество вот этих тампаксов, которые стоят у них в ушах, им там и на главный, ну, где программный директор говорит: да ты что, ты не тот лист читаешь. Вот, то есть вот эти вот суфлерные микрофончики, они как бы портятся очень быстро на самом деле. Это как бы беда, туда уходит огромное количество средств телевидения. Вот. А что касается вот серы?
1: Так вот, что я хотел сказать по поводу серы. Дело в том, что называют ее так всего-навсего по цветовому сходству с исходным перифизическим материалом, который в природе содержится. То есть чистая сера. Вот. А судя по тому, что молодой человек не слушал, я хочу еще раз повторить, что физиологическая ее необходимость — это смазка глазного яблока. И даже если молодой человек обладает автомобилем, то он может сравнить смазку для подшипников с наименованием «Литол». Вот. По цвету и по консистенции она в одного совершенно ушная, да, сера. То есть, да, практически для автолюбителей даже вот я рекомендую, если в дороге у вас перегрелся подшипник, необходимо заменить смазку, вы можете, собственно, всех пассажиров в салоне, особенно это уместно для водителей автобусов, где при полной загрузке. То есть просто в аптечке необходимо держать тампон, намотанный на спичку, для того, чтобы с удобством извлечь. И, собственно, и те будут как бы рады. Даже и вполне, подшипник, я думаю, что, да, можно даже это внедрить в какой-то степени, потому что сколько пропадает.
0: И, кстати, смазки. Еще хотел сказать, что поскольку все-таки вот сера, она все-таки происхождение натурального, относительно всех масел, да, солидолов, конечно, и так, конечно, далее, то она не подвергается вот этим чернениям и как бы, и да, еще не разъедает резину, попадая на нее, что
1: самое
0: очень важно.
1: Самое главное в ней, что она, масла, в отличие, да, от смазок для автомобиля, выдерживает температуру порядка до 300 градусов. То есть были, я знаю, вот просто наша кафедра проводила в свое время эксперимент для использования в авиации, поскольку температура там на порядок выше. Вот. То есть вот так вот.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Или у вас есть что добавить, Герман Федорович? Нету, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это верная поклонница вашей программы, Галина.
0: Здравствуйте, Галина.
6: Разрешите вопрос к вашим храпологам?
0: Конечно.
6: Вот, очевидно, господа храпологи знают, что в гробнице Тутанхамона и в пирамиде Хеопса были обнаружены некие странные знаки, такие амплитуды, которые удалось расшифровать недавно, и выяснилось, что это как раз амплитуда храпа великих фараонов. Так вот, известны ли храпологам какие-то сравнительные характеристики храпа древних великих людей, Александра Македонского, Сципиона, там, фараонов и наших современных политиков, и как это сказывается на судьбах народов?
0: Спасибо, Галина. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем Герману Федоровичу Пересыпко, как обладателю уникальной коллекции вот разных фрагментов храпов разных людей.
6: Прекрасно,
0: в частности, у Уинстона,
6: прекрасно,
0: Черчилля мы говорили об этом, что,
6: да,
0: у него...
6: А вот, может быть, глубже он копнет.
0: А сейчас послушаем, сейчас мы его послушаем.
6: Слушаю.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: Ну что, Герман Федорович, каков калинкор, я бы спросил вас?
3: Ну, вот, эта тема уже сегодня звучала, но, правда, не в связи с тем храпом, о котором сейчас идет речь, а в связи с анальным, так называемым, храпом. Вот, и сравнивалось, ну, собственно, то, что, скажем, происходило с Петром Первым при этом, и, скажем, с кем-нибудь из наших современников. Так вот, мы исследовали вот те записи, о которых вы говорили, и пришли, ну, собственно, вот к тому же выводу, что сейчас, ну, эволюция человечества, она привела к тому, что у человека появилось, ну, человек сам создал достаточно много, ну, конкурентов для себя в этой области, и поэтому, ну, функция храпения, как бы, вот я напомню, что моя, ну, как бы, концепция в том, что человечество является общим единым ядерным реактором, то есть некой цельной системой. Так вот, в этой системе сейчас функция храпения, которая раньше, ну, люди, скажем, ну, держали для себя в каком-то смысле, вот как какую-то очень важную. Сейчас она отдана, ну, скажем, если, ну, взять такую простую аналогию, вот, скажем, автомобиль. Вот автомобиль, он очень похож, может быть, вам не приходило это в голову, на, скажем, лунатика, которого разбудили, но он продолжает при этом спать. И, ну, вы можете управлять им, говорить ему, что ему делать. Также точно и автомобиль. Так вот, автомобиль — это практически это некий организм, в каком-то смысле живой, вот, и спящий при этом. Mm-hmm. Естественно, он храпит. Вот. Такая вещь, как энергия храпа, она все-таки, ну, ограничена. И поскольку сейчас, ну, и это касается не только автомобилей, просто то, что мы видим каждый день, и, то есть вот эта энергия, она как бы перекачивается от людей к каким-то, ну, созданием, к их созданиям, ну, более низкого уровня, может быть. Uh-huh. Вот. Поэтому и, естественно, что храп, ну, великих людей древности, тем более, что они сами по себе были великими, он несравненно более информативен и несравненно насыщеннее. И, ну, несет в себе более важную информацию, конечно, да. Вот. А сейчас даже, ну, сравнение, скажем, храпа, ну, собственно, великих мира сего, вот уже в 20 веке с какими-то более древними образцами, конечно, показывает определенное, ну, к сожалению, измельчание. Вот.
0: А скажите, а вот если, например, какая-то великая личность, политик, да, вот он вообще не храпит, это значит, он тупой, как пень, да, или как бы все-таки, ну, вообще? Или...
3: Нет, возможно, он достаточно себя реализует и, ну, когда не спит.
0: То есть тогда... Вот
3: мы об этом говорили тоже сегодня.
0: Вот а получается, что, может быть, как бы мы подошли к такому, к тонкому нюансу в вопросе Галины, что, соответственно, может быть, не имеет смысла людей храпящих допускать в политику, собственно говоря, потому что...
3: Они недостаточно
0: реализуют себя
3: как-то
0: днем.
3: Как-то реализуют, да, себя днем.
0: Или это я поторопился с выводом?
3: Нет, я не думаю. Мне кажется, что у человека достаточно... ну, разнообразных каких-то проявлений, и никакой человек все свои проявления не может, ну, как-то, ну, в открытую, что ли, ну, прямым образом как-то, ну, реализовать.
1: Ну, я бы добавил к этому еще то, что, конечно, нельзя говорить о том, что если человек не храпит, он в какой-то степени не одарен или богом забыт, или просто, так сказать, хромой. Дело все в том, что, как я уже говорил, пчих — это своего рода псевдозаменитель храпа. То есть это дневной заменитель. Возможно, тот политик, о котором вы упоминали, несмотря на полное отсутствие храпа, бесит своих родных постоянным чиханием.
0: А, то есть какие-то другие формы звукового террора.
3: Конечно, конечно. А потом человек сам честный.
1: Мы в начале передачи, отвечая на вопрос, по-моему, Темень, девушки...
0: Да-да-да, Зинаида Темень, студентка.
1: Да,
0: Прокопчикова Сала она, по-моему.
1: Нет-нет, я хотел о другом, о том, как перевести ноздревой в анальный храп. Вот. То есть, возможно, что этот вот политик, он с успехом, так сказать, овладел этим искусством. Да, и, собственно...
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22, простите, телефон в нашей студии. Вы можете задавать ваши вопросы профессору Глебу Макаровичу Шамотне и доценту Герману Федоровичу Пересыпко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
7: Вот, мне бы хотелось задать такой вопрос. Значит, можно ли по храпу определить, что в данный момент видится человеку и вообще его мысли?
0: Спасибо. Ну, кто из наших гостей ответит? Может быть, вы, Герман Федорович? Поскольку у вас все-таки это вот коллекция храпов.
3: Да-да. Ну, у нас есть в нашей коллекции какая-то часть храпов, которая, в качестве приложения к образцам у нас описание снов, которые видели люди, которые храпели при этом. И, добровольцы, достаточно честно описывавшие, нам свои переживания во сне, они, все-таки с помощью храпа передавали больше какой-то информации, чем то, что запоминали сами. Мы и сами по себе не помним сны, так, как их видим. Вот. А храп — это, совершенно стопроцентный способ расшифровать, да. Вот. И, да, к сожалению, еще до видео каких-то технологий дело не дошло, но хотя есть специалист, который, пока еще в добром здравии, к счастью, вот, он разрабатывает какие-то компьютерные анимационные программы, которые могли бы, входная информация для них подается
0: через микрофон.
3: Да.
0: А скажите, пожалуйста, Герман Федорович, вот если простой человек, простой там рабочий, да, вот захочет вдруг неожиданно зафиксировать свой сон, это будет дорогостоящая операция, скажем, в том случае, если вот этот проект виртуальный реализуется, скажем, будет ли возможно, например, какая-то компьютерная плата, которая может вставляться в любой компьютер дома, и любой человек, там, в семье есть компьютер персональный, да, там интернет, ля-ля-ля-ля-ля, прочее. Угу. Вот, и там же через эту штуку люди смогут на утро просматривать полностью свои сны. Или это все-таки очень дорогостоящий проект? И второй сразу вопрос, насколько это нужно? Может быть, полное воспоминание о своем сне нанесет...
3: Я как раз хотел сказать, что, конечно, это вполне может быть реально уже в скором будущем, но, видимо, человеку, который захочет приобрести себе подобный конвертер, назовем его так, он, скорее всего, должен хотя бы обратиться к психологу перед этим.
0: То есть, чтобы проверить свою восприимчивость.
3: Да. Или если как-то мы будем заниматься подобным бизнесом, то у нас будет свой штат людей, которые будут работать с клиентами и выяснять вот именно тот вопрос, о котором вы, Саша, сказали.
0: А простите, ведь должно быть...
3: То есть не будет ли ущерба от узнавания своих снов? Потому что то, что человек вспоминает, когда он просыпается...
0: Это отфильтрованный
3: фильм. Да, это отфильтрованный через блок какой-то.
0: Скажите, Герман Федорович, а ведь должно быть какое-то очень большое количество степеней защиты у этой информации для того, чтобы, например, там, жена ваша не включила компьютер и не посмотрела, что же вы на самом деле из себя представляете на утро, потому что все-таки то, что творится в глубинах сознания,
3: вы знаете,
0: во время сна...
3: 100 лет назад фотография тоже казалась ужасной вещью. И фотография, и звукозапись. Я думаю, что к тому времени, когда это станет реальным, хотя это может стать вполне... скоро это войдет в наш быт так же точно, как и, скажем, фотографирование.
0: А как вы считаете, не имеет ли смысла...
3: Может быть, это нам поможет лучше понять друг друга.
0: Не имеет ли смысла, может быть, сейчас очень активизировать монетизировать этот процесс для того, чтобы транслировать, скажем, по сетям интернет, ну и просто по телевидению какую-то программу, где целиком, без всякой цензуры, будут идти, например, полные сны там президента, членов правительства, каких-то членов правлений крупных банков, в общем, людей там, великих артистов, которые влияют, опять же, на общественное сознание, с тем, чтобы просто посмотреть, насколько действительно гусь жирный.
3: Вы знаете, по сну человека, ну, сделать вывод о жирности гуся, я думаю, что довольно сложно будет.
0: Ну, это я в переносном смысле.
3: Потому что очень интересные сны может увидеть кто угодно, и с другой стороны, сон однозначно истолковать тоже невозможно, для этого нужен специалист.
8: А я бы хотел добавить буквально минутный комментарий. Что касается более простого способа визуализировать храп, ведь, собственно, речь идет о храпе, достаточно применить старый способ, который знаком всем, более-менее знаком, более-менее увлекающихся или слышащих об авиации. Это элементарный способ визуализации потока, то есть либо подставить источник дыма к носу храпящего, если это ноздревой, либо губам, если это губной, либо, значит, канальному, если это
0: канальному, ни в коем случае нельзя, может произойти вспышка. Нет, дело в том, что это бывало.
8: Нет, согласен с вами, но в авиации используется не горючий источник дыма, а приблизительно тот, который используется на...
0: Сухой лед и так
8: далее. Да-да-да, или что-то такое, либо мелкая пыль. Вот, либо же ленточки. Ленточки из легкой папиросной бумаги, которые визуализируют вот этот вот выхлоп ноздревой, будь то анальный, и, засняв его на видеокамеру, значительно проще расшифровать ту информацию. Это более доступно, то есть это более дешевый способ. Вы можете просто быть, вот может сейчас даже своему просто мужу, просто жена или, соответственно, наоборот, жене просто прилепить на пластилин, ну, желательно незаметно, ленточку. Ну,
0: либо или лучше скотчем все-таки. Пластилин дает массу на нос, на копчик ведь надо лепить.
8: Или самый способ, так сказать, самый такой способ для утонченных личностей, поскольку скотч как бы им неприемлем, надо взять перышко и постараться его точно на то отверстие, из которого, собственно,
0: вызов происходит. Да.
8: И оно по его полету, по степени его разноса...
0: можно это все снять на видеокамеру, если она есть в семье, и анализировать.
8: Специальные таблицы, вот они изложены в моей книге.
0: Да, ваша книга. Я напомню, кстати, книга называется «Человек.генератор». Это книга профессора Глеба Макаровича Шамотня. Спрашивайте в магазине.
8: Кошмар сразу видно, когда человеку снится кошмар, сразу по движению перышка, либо, значит, струйки дыма.
0: Амплитуда высока. Ну что же, еще один вопрос, если позволите, от наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Меня Вася зовут.
0: Здравствуйте.
9: Хотите услышать мою оценку вашей передачи?
0: Нет, нет, мы не хотим. Мы хотим узнать, если у вас есть вопрос, мы в оценках не нуждаемся. Вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Я бы хотел задать вопрос или узнать мнение. Вот меня осенило недавно, совсем только что. Вот возлежащие рядом супруги, храпящие, да, не является ли совместной их производной храпа венерические заболевания?
0: Спасибо за вопрос, но я не знаю, вот как в лицах обоих представителей профессуры я вижу недоумение. Вы знаете, лучше это обратиться, наверное, к медикам,
3: к специалистам
0: по венерическим заболеваниям. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, алло.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло.
0: Да-да-да.
11: Это я?
0: Да-да, вы говорите, спрашивайте.
11: Здравствуйте. Я просто не ожидал, что так я резко попаду.
0: Ну нет.
11: Здравствуй, Саш.
0: Приветствую.
11: Вот, я хотел бы узнать, тут у вас идет все про храп.
0: Да.
11: Вот, а тут еще я просто затронул тему выделения человеческого организма.
0: Ну, это вы как бы, наверное, невнимательно слушаете. Вы, наверное, все время потратили на дозванивание просто.
11: Извините, я просто так отвлекся на прозванивание. Но все-таки, если ваши гости попробуют мне объяснить насчет человеческого выделения, ну, я слышал насчет носовых и всяческих выделений. Вот как раз насчет носовых я затронул тему. Мне просто она аж затряслась внутри. Вот сейчас зима у нас. правильно?
0: Согласна.
11: Вот. Ну да, сейчас вроде температура у нас положительная, а бывает грубо отрицательная. И это очень ужасно для моих носовых выделений. Если температура идет до 10, минус 10, мои носовые выделения идут просто, ну, ручьями. А если, допустим, минус 12-13, мои носовые выделения, они как-то замерзают неудачно и очень колются. И так как не придумали пока жилет носовой с двойными лезвиями, чтобы там, ну, как бы выбривать мои носовые волоски, и, ну, никак не получается. И очень иду, колются, и когда особенно я иду в общественном месте на улице, они очень звенят и громыхают. И люди обращают на меня внимание, и я не знаю, куда деваться. Мне очень стыдно и неудобно. Что делать?
0: Понятно. Спасибо вам, Василий. Спасибо, но я думаю, что ответ на этот вопрос вы услышите в следующий раз, когда наши замечательные гости найдут время и придут к нам. Я благодарю вас за участие в сегодняшней нашей передаче.
8: Спасибо.
3: Спасибо.
0: И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были профессор Глеб Макарович Шамотня, доктор физических наук, и заведующий кафедрой прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Удачи вам и надеюсь на скорую встречу.
3: Спасибо,
0: в таком же составе.
3: До свидания.
0: До свидания.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: И на этот раз это уже не фальшстарт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
2: Добрый вечер, Александр.
1: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в двух-трех словах, так сказать, можно в четырех, в пяти, в шести, вот специфику именно вашей деятельности.
2: Если совсем коротко,
1: да,
2: то задача аналитика – понять, ну, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных. Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то, ну, то есть если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. В результате результат какой-то или он не тот немножко, или какой-то он неудовлетворительный, в общем.
1: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это ближе нашему радиослушателю.
2: Вот, да, вот как-то вот можно даже такую метафору придумать.
1: А вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, значит, являетесь своего рода, ну, не то чтобы гарантом, да, а этакой упаковкой реланиума, да, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
2: Да, безусловно.
1: И, соответственно, то есть пока вы есть, вот здесь, значит, все идти как бы тихо и спокойно, да?
2: Ну, как-то не то, чтобы тихо и спокойно, но...
1: Нет, я не имею в виду тот случай празднования там вот... Я... Да, конечно, да.
2: Разумеется, разумеется.
1: Да.
2: В общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить, можно ли вообще, или вот. Ну, то есть
1: или
2: вот такая роль.
1: Проще достать уже весла и
2: да,
1: плыть
2: уже
1: на весла.
2: Настало время доставать весла.
1: Да. А вот скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку мы говорим о именно онлайновых информационных системах, а это, в общем-то, однозначно интернет, как ни крути.
2: Да, однозначно, да, есть, во всех его
1: да, проявлениях. Многие просто ведь в ум не возьмут, вот что такое там онлайновые информационные системы, попросту, скажем так, интернет, то, что сейчас, в общем-то, повсюду и везде. Мы, кстати, где-то года два назад... делали очень большую программу с базитологом Андреем Орловым, которая была вся посвящена теме интернета. Тогда, еще 2-3 года назад, согласитесь, что это было не так, как сейчас.
2: Так, конечно,
1: вот. И мы поняли, что, в принципе, вот это есть как бы начало апокалипсиса. Вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, так сказать, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, вот мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки скакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях вот за эти 3 года?
2: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет – это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
1: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас на наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лаве нарубать, там прайсы поднакопить, или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да. Вот,
2: наоборот, капусту широко нарубить.
1: Да, совершенно более широко распространено, потому что куда ни сунься. Вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне это все равно. С кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов, то есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
2: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но, то есть, ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой миллион долларов и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
1: Понятно, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
2: Нет, успеть можно сейчас успеть, нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий, совершенно несуразных местами.
1: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще 2 года назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот. Но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройдет, спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые сидят в интернете. Они сидят там часами, это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников, это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете? Вот они все сидят. Что они там делают? Вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час. Я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления унт угрозы.
2: Весьма своеобразно. Ну, как бы интернет...
1: Нет, ну что они там делают?
2: Что они там делают? Да, что они там сублимируют делают? Свою потребность в коммуникации.
1: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
2: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она... Ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, ей требуется 4 или 5, ну, целый день практически. Если я ее не отгоняю от компьютера, как там к стиральной машине куда-нибудь, или вот, да, вот к плите, и куда-нибудь вот на более под, такое
1: или, например,
2: место.
1: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
2: Вот, да, вот, да. Вот она вот так вот...
1: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, значит, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не... утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слаб, он банален, попросту говоря, базитический, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
2: Да, да, безусловно.
1: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот, ну...
2: Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, на, да. На интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
1: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
2: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
1: Нет, ну о чем? О чем
2: нет,
1: там?
2: Нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. О-о. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
1: Наверное,
2: вот
1: совмещал,
2: обслуга.
1: Потому что часто бывает,
2: да,
1: что
2: вот.
1: Повар.
2: И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. Угу. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там, или Петя, там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще ты же как так хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером или поваром, да, и уже как-то начать...
1: Просто начать.
2: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
1: Ну,
2: например.
1: Или хотя бы протирать будешь вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
2: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том сидел, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот. И вот таким образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернетный, это продолжение истории, да-да-да. Он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился. И это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого... повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
1: Понятно,
2: вот у него была жена, ребенок и теща, и которая все это было...
1: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя телепатера-повара я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях, вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
2: Не, ну, не проститут, он все и дело, что проститутки там отдельно, как бы есть.
1: Да? А вы потом адресок мне. Ладно?
2: Адресок-то не вопрос.
1: Спасибо, да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех, типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть,
2: «Чмок-чмок», конечно.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот когда знаю. Это читаешь, то у ментора начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти демоны сидели, писали «Чмок-чмок» и «Мурлыка». А неужели... И да, ведь это вместо того, чтобы прочитать, например, последнюю книжку Чехова, или что-нибудь вообще прочитать, или, например, пойти дерево посадить, или выкопать дерево, ну что-нибудь сделать уже, наконец-то. конец. Они сидят, и вот...
2: Ну, я считаю, Александр, вы к ним неоправданно жестоки, к этим людям. Это люди... В общем, у меня такая вот есть теория на этот счет. Я сам чатами пользуюсь крайне редко, и в основном, ну, в технических каких-то. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. У меня... такие есть соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение, и как бы вот чаты, это где вот такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты, то есть они ничего с этим...
1: Вот в туалете они собираются вот во время работы
2: и стоят. Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
1: Ну, так, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу. Вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
2: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны, но если бы...
1: Да, кстати, как... вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет, нет, ну... это, скажем так, участь людей там до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
2: уже... Ну, у них, может, зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
1: Боятся. Боятся тока.
2: Тока.
1: Тока боятся.
2: Наверное, наверное. Ну, то есть, вот, что касается среднего возраста и что касается вообще, что людьми там так... движет. Ну, в общем-то, это, конечно, молодежь. То есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, от 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот. Но есть как бы просто... Ну, это же величина непостоянная. То есть если там, например, три оболтуса в чате сидят, по которым там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет. А если в какой-то момент времени в одном и том же чате? А если через там два часа их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, то другой какой-то возраст. Это как-то колеблется, вот как курс акций там, знаете, вот показывают,
1: да,
2: такие,
1: да,
2: кривульки. Поэтому говорить о среднем, ну, это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, ну, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
1: Мы, соответственно, запросы на эту тему, конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Геннадьевич, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться, я не нашел там, ну, не то, что ни одной какой-то там, ну, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро Дрозд вот влетает, скажем, в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, да, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, вы видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, да, что чаты, это, по сути говоря, ну, скажем так, ну, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, ну, типа а-ля вот как там группа «Безделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать там, растить кукурузу, он, в общем-то, ходить в Макдональдс, да, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
2: Нет, ну, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера видимо, компетенции скорее психологов, чем, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема. И я вот какую-то... Ну, то есть, вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком не очевидна какая-то от нее выгода, кроме, наверное, ну, я... То есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
1: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развитые. Если они будут на виду, ну, к примеру, там вот там, скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними-то ничего реально нет, совсем за другими кто-нибудь. То есть умных не видно, умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки, на разбитые, и правит мир. Это я знаю точно.
2: Вот, вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот,
1: а с какой целью внедряются технологии?
2: Вот... Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, ну как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует. Что это, да, определенный вред человечеству приносит. Это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот, ресурс клавиатуры.
1: Да.
2: Очень
1: мышь
2: много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да, мышь, да. Она вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Хотя, да, ну, мышь тоже она там.
1: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
2: Ну, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
1: Да.
2: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они в общем-то безвредны, то есть они как бы не несут вот...
1: Ну,
2: какой-то
1: а
2: угрозы,
1: вот, да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да? Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая, есть маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
2: Ну, теоретически, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы... Ну... По крайней мере, это не принимает характер какой-то.

0: Да, поэтому, что да. Вот уже вот разоблачена банда головорезов, наркоманов. То есть, как бы...
1: Ну... Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там и так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
0: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
1: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
0: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это там сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
1: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди? Вот так называемый вот этот дел там R какой-то и так далее. Откуда они появились? То есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы в интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за три года столь быстрый, качественный скачок в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, попросту говоря, схвачены за пинджак?
0: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, полезным для спецслужб образом. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, у любого же человека есть какие-то грешки, то есть, можно его как-то взять железной рукой, за цугундер, можно сказать, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть...
1: Как пеликан окуня.
0: Типа того, да. То есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так...
1: Придут,
0: то есть я вот потребуюсь,
1: помочь,
0: да,
1: сказать,
0: да, вот, да. И, приходили, помогал я как бы им уже вот, то есть систематически, опять же, характер это не приняло, и, в общем-то, как бы, я очень... То есть, как бы работать в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток. То есть, если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких.
1: Да,
0: и мне вот эта фатальность,
1: конечно,
0: несколько всегда тревожила. Я как-то...
1: Я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки UMT-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да? Интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, и какие отрицательные аспекты вы можете, навскидку сразу же обозначить?
0: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот

0: предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
1: Конечно, вот, можно и мальчиков.
0: Я вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление, ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
1: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
0: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
1: Конечно, это да.
0: Вот, и как бы... С детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, то есть для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там e-mail, там, сказать там в чате пару слов. Вот. И дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то, то есть они не пытаются самовыражаться, вот в отличие от взрослых, посредством интернета.
1: Я целиком тут с вами согласен. Просто хотелось бы... Вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
0: Ну, в целом, да.
1: И они жили без интернета, да? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да, можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
0: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
1: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
0: Да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что... Без этого как-то... Ну, только, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же... угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу, там какую-нибудь... вот его... вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчиво какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
1: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалы называем это линки, да, или там баннеры, вот. А у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт. Вот. И практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором двух-трех каких-то ключевых фраз, там чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть какое-то. Я, например, сегодня вот нашел и скачал себе список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольнуло. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их, то есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там, это упаковка для Релани. Да, вот. А мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек. Там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка». И, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма, и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом. Ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт, правильно?
0: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами. Я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично, это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать, прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться подправить.
1: Ну, а хорошо. Вот, насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим и скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так, на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, я болею, выглядит совершенно по-другому. Вот.
0: Вы знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто в конце концов хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут куда-то, еще идут куда-то. Кто, где та конечная инстанция, чипает мне набиты деньгами?
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные западные, и там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет это даже где-то как-то образование близкое к, вот, к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия, просто интернет – это как бы многослойная достаточно структура, то есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на, ну, трафик – это как бы информация, которая передается, контент – это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам,
0: да.
1: Ну, то есть как бы, ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там, типа, ездят они все.
0: Нет, ну как, ну, все-таки согласитесь, что, как правило, они ездят вот в крупные какие-то города, плюс они, значит, туда приезжают, дико затариваются там шмотками, участвуют, скажем так, в товарообороте данного города, и прибыль идет в мэрию данного города. А конкретно из мэрии этого города там часть, в общем-то, бабок забирается непосредственно мэру. Вот физическое лицо делится там, значит, с, скажем так, с губернатором и так далее. Да? Вот, то есть кто же все-таки президент интернета, я хотел сказать, узнать. То есть, и насколько вот, я, кстати, знаю, вот ваш хороший все-таки знакомый, старина Билл Гейтс, у нас еще был один тоже хороший его знакомый. Насколько вот оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа. Он там близко стоит, конечно, но он Не надо тоже демонизировать Билла Гейтса. Он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот на что можно порадоваться. То есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, ну, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают его, там, винтики там отвинчивают, завинчивают, да, проводочки втыкают. Я вот им надо тоже что-то кушать вот всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у нее нет единого какого-то демона, который за ней бы стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: А, ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели... Ну, то есть, короче, то, что нельзя пошупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, ну, понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода. Что я там объясняю даже?
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В стране, как известно, все кидаются в то, чего не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там, опять же, капустки подрубят немножко.
0: Бабулек.
1: Себе. Вот, да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это это, видимо, как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Но...
0: Ну, это, я считаю, что это, над этим нельзя как-то не смеяться, даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого конечно. Эти люди не становятся там менее счастливыми там, или там, более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое сникерс, к примеру. Uh-huh. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области... развитие как бы человечества в целом, все обстоит таким образом, что тяжелый mm-hmm. такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, то рубление есть... угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть населения по своим интеллектуальным параметрам не способна вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают отмываться как-то от безделья, mm-hmm. то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать, потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там как делать сайты, например. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. вот потребность есть как бы люди, которые...
0: Ну, готовы... Потому что можно извинить, что вас перебивают. На мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета. Это торговля через него. Но не да, какими-то конечно. Там, опять же, фиктивными там, вещами, как там свободным временем. Вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале в самом mm-hmm. говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь с шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет да, должен да, каким-то образом...
0: Окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну пища, да, как понял, бы да, корма да, для тушек.
0: Тушка, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды. Потому что, так скажем, бесконтрольное уничтожение, в общем-то, коров, свиней, оно к добру тоже не приведет. Вот вспомните, пожалуйста, то есть докризисные времена, неприятно об этом говорить, базитизм, но, тем не менее, было бы наивно предположить, что кризиса не будет, потому что откуда вдруг в стране появились такие финансовые вообще возможности, что там меньше $1000 получал только даун, к примеру, да? Вот, естественно, что все это должно было привести к краху. То есть вот меня терзают смутные сомнения, что в плане еды на планете, особенно воды на планете, да, вот это тоже сейчас, ну, как бы создается, так сказать, такое визуальное ощущение, что, дескать, ребята, все классно, а реально, на самом деле, все это дышит уже давно на этот...
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой-то точно все хорошо. Но он говорит...
0: Не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю, то есть у нас-то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров непьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Вот, они вот там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Ну, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Угу. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь таким добрым, простым человеком. Да? Ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту. Они с презрением смотрят на того самого фермера, который вот только что помыл свинью, он сделал окорок. При этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике. То есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет это является еще одним из факторов разобщения людей, расслоения их вот на серьезные такие две группы. Причем, учитывая, что все-таки это технология, прежде всего, ну, и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну, это как лох какой-то. А то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликанем забу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением,
1: безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер своей окрака настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Бунт коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый веб-дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так... Ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время расплодилось огромное количество телезвезд. То есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необходимости. Объятной России. Что будут делать вот все телезвезды? Например, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при луче не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может да просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров. То есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все,
1: ну,
0: да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Ну, тем я не думаю, менее, тем люди... давайте спрогнозируем.
1: Да. Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то... привычек людей, например, ездить на метро, на работу. Это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, которая поет, вы понимаете, да? Ага. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как в настройках. Тем самым не давая людям возможности вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это тоталитарная выходка и все такое, но возможность такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже это не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся тут толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: То есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, молоко. И вот они им тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенное к материальному производству.
0: Так, куда-то ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, ну, не знаю, то есть я умею, к примеру,
0: нет, ну вы мастерить. Краснодеревщик, вы, да
1: я умею вырезать очень красивые
0: фигуры. А вот вы скажите,
1: вот мебель делать могу.
0: Я, например, вышиваю, вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, да, в ближайшее время опубликую их, ну, вот обязательно на сайте и так далее. Вот, но вы, я тоже видел ваши поделки, то есть руки-то у нас на месте и голова на месте, но мы с вами взрослые люди, нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как? Как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше ценой.
0: Ну, сложно, ценой. Сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии, разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они... как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все такое.
1: Да, да, выход агрессии им вот... Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса...
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую, я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким...
0: Фантазиям
1: да, и каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они... таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбные, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет как-то.
0: Ну, так в таком случае, может быть, все-таки было бы, ну, не совсем плохо неким, ну, скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке какой-то и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до, это надо это после. Это как-то...
0: То есть, если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: ну, не, ну, просто не получится, как бы скажем. То есть опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове. Да.
0: А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тему, в общем, порнухи в интернете. Да? Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да, ну ведь согласитесь, что энергия, она, скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы. Да?
1: Да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Ага. Вот как в связи с этим вообще физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках. Да, он, правда, пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маньяки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей, да в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, я считаю, что проходя через интернет, она как бы, наверное, можно так сказать, меняет полярность. То есть как бы она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают... то есть это способ как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если ну, порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же то всем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения?
1: Да,
0: получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть масштабы этого, они поистине удивительны. То есть вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все. Вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различные информации. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей. А на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой той первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, безусловно.
0: Может быть, это и не так плохо, может быть, имеет смысл наоборот поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маниакам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в измайлах.
1: А, это, в общем-то, имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но, в принципе, то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточно для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться, как
0: То есть как пельмень.
1: Ну, так,
0: да. То есть правильно. Его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. Тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели от сотрудников опроса, близлежащих, от всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. А что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен, там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно порносайтов. Мне кажется, что вот их создатели, так сказать, сделали коньком таким привлекательности просто огромное количество всяких, на мой взгляд, безвкусных, мелькающих каких-то цветных вот прибамбасов, унштучек. Все это вот напоминает такой азиатский дембельский альбом какой-то, и ну, скажем так, нас с сотрудниками это наоборот оттолкнуло.
1: Нет, просто проблема в том, что порносайты, они, в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
0: А каким образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, к примеру, паренек... живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть, ну, быть не может, да?
1: Ну, как не может.
0: Ну, к примеру, нет. Ну, нет, ну, а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
1: Нет, ну это...
0: То есть все, получается, пролетел, не купил.
1: А, ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно, кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредитки какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном неведении пребывающего, вот, и при этой кредиткой воспользоваться. Но это, правда, не, ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей, и, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
0: То есть купил
1: потому
0: себе
1: что
0: один раз.
1: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параши вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть куплю-продажа происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
0: Ну, носят эстетическую,
1: да,
0: что-то, да.
1: Да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, да, это, да, в общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, полутакая сфера деятельности, очень ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрии совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельно, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное – это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин, или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например, есть инсценировки изнасилования, силований, то есть вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, но вот оно.
0: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет, кто разберет?
1: Да я думаю, где... что это, нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом, одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент, то, что называется, содержимое, наполнение. То есть, где взять этих девочек, каким образом...
0: Должен быть, видимо, какой-то фотограф.
1: Да, их вот, в общем-то, нужно, видимо, какие-то сцены, как-то, чтобы это выглядело как-то не на фоне кафеля какого-то облезлого, такой в хрущобе кухни. Такое тоже встречается, правда, но я не знаю, кого это может привлечь. Ну, то есть, что-то должно быть красивое, качественное. То есть, в принципе, ну, стоит это все денег. И, ну, там везде по-разному, я думаю. Сейчас вот говорят, на Украине там наиболее дешевое место, перспективное в этом смысле. И вот в Белоруссии тоже. То есть девушки там тоже есть, да. И как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных. То есть там выездные бригады такие работают. Вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом. Вот. Ну, вот представим, что... Ну, то есть... Суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества этих фотографий, которые будут регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным и их вот как-то снабжают. Вот. Значит, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
0: Извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
1: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть, сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть, если как бы их устраивает там, ну, не знаю, 50 рублей там за съемку, ну, значит, они получают 50 рублей.
0: Это шампур. С шашлыком.
1: Шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное. Никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные, у них там есть своеобразные.
0: Экзотические, да. И шахтист. Вот. Есть еще такое животное. Зубр. Есть тоже.
1: Зубр, да, это Беларусь, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот. У нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин. И поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера. То есть это тоже стоит некоторое количество денег.

0: Ну, что... во-первых, он нам не конкурент.
1: Да.
0: То есть начнем с того, что, в принципе, заниматься как бы таким... то есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта, его
1: Но он может URL. В обычном фотошопе забить.
0: Но он же, ему сложно это будет. Он, скорее всего...
1: Тупо переделает.
0: Да, вот, да, скорее всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительную рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
1: так сказать, поддержать попытку самовыражения.
0: Да, ну, ради бога. То есть, пускай. Все равно, то есть, за каждым гоняться, это такую нужную армию адвокатов содержать. Они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
1: Понятно.
0: От проекта.
1: Согласен.
0: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической как бы аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, и сайт готов к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом они все вот эти вот страждущие узнают, что, во-первых, такой
1: заявить
0: сайт
1: о себе,
0: есть.
1: То есть.
0: Да.
1: Я, в принципе, предложил бы, знаете, что сделать? Разместить рекламу в метро и на троллейбусах.
0: Ну, кстати, любой, то есть на самом деле такой удивительный факт, наверное, для многих окажется, то, что в принципе интернетные проекты, их обычно бывает эффективно очень рекламировать не в интернете, потому что как бы на троллейбусах почему бы и нет, если как бы то есть можно наружную рекламу, можно там повесить дирижабль с URL, там, я не знаю, ну, какие еще есть методы? Можно людей бутербродов по улице пустить? Вот
1: или
0: так,
1: же,
0: знаете,
1: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать пару-тройку стен.
0: Вот, отличный
1: то
0: метод.
1: То есть реклама.
0: Отличный,
1: просто говоря, рекламная акция должна быть.
0: Да, значит, причем каким-то образом... То есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там, что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись,
1: грубо говоря. То есть, не облажаться,
0: грубо
1: не
0: говоря,
1: перегнуть палку, как
0: да, и чтобы они все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
1: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требует?
0: Окупаемость, ну, все зависит от как бы состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
1: Да, да.
0: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
1: И если... лазить куда-то им.
0: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают тысячами.
1: То есть, практически они для нас что птица для гнезда.
0: Да, практически.

0: Практически так. То есть, вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
1: А вот скажите, вот, Тимур Геннадьевич, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
0: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные. Но смысл в том, что, то есть человек про это как
1: то есть заранее
0: говорят, происходит,
1: да. Что отмазка есть.
0: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
1: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот. Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
0: Нет, сломать это, в общем, не метод, как бы, но... это очень кратковременно какое-то явление, как
1: нет,
0: правило.
1: Это несерьезно уже не котируется.
0: Да, это
1: конечно.
0: Взрослые люди этим не занимаются. Да. Какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то, соответственно, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Общий путь решения, то есть их много как бы частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать фас, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то подобных мероприятий. И, в принципе, наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу их. И таким образом, если не закрыть, то конкретно им испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне место.
1: Понятно. То есть, мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайший интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамонос еще в свое время. Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае можно сделать исключение.
0: У меня ставят в тупик такие вопросы, честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
1: Что это?
0: Нет, то есть интернет-кафе – это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. То есть очень все банально, из названия буквально следует.
1: Какой-то, по-моему, идиотизм.
0: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстрый интернет. И, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, адрес кафе какого-нибудь. Вот. Это достаточно вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе, с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом с другой стороны. То есть я думаю, что это будет область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у него, в общем, есть будущее. Что касается от Краснопресненского района. Вот я говорю, меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни.
1: В кабаке Любли зайти.
0: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там.
1: Дома.
0: Там, где кофе утра, пьют, да, интернет, он
1: да,
0: есть
1: да,
0: там
1: да, вот, да, да, да, да.
0: Вот, то есть это как бы интимное такое достаточно мероприятие. Верно. И просто, чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
1: Да, вообще должны быть отдельные кабинки.
0: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
1: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
0: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
1: Вот я тоже все время как-то...
0: Вот, на метро Менделеевская, это там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но,
1: по-моему... А сколько денег стоит, интересно, там?
0: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то.
1: Это вот так очень вот дорого для нашей семьи.
0: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... Любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, то есть по... ну, то есть не модем, а то есть подключен я к...
1: Ну, у вас антенна стоит, естественно.
0: Да, у меня антенна, и потому что мне это нужно для работы.
1: Спутниковый телефон вам для... Да,
0: да, вот. И на работе, в общем, как бы есть и... Поэтому интернет...
1: И на второй работе.
0: Я считаю, что ну, это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки.
1: Я понимаю.
0: Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит этого пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
1: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам и ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый Тимур Генрихович.
1: Да.
3: Вот у меня два вопроса. Это Харин говорит, кстати.
1: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
1: Да, я вообще прусь просто.
3: Да.
1: Да.
3: Тимур Геннадьевич, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже.
1: Ага.
3: Да? Ну вот, а вот на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот, которых он наклепал, вот, что грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного из Таганок, правильно? То есть под них не, только под виндосы все делается, да? Вот, поэтому компьютер без виндоса, это что, не знаю...
1: Что пеликан, ну, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табурета,
1: да? Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
1: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточки.
1: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А может, я тоже скажу?
1: Да.
3: Что Монмаранси без Сашки Лаярского.
1: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да,
1: да, понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот его деятельности.
1: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость.
3: Да не, ну почему ошибка-то?
1: Ну как ошибка?
0: Я даже могу...
1: Спасибо за звонок. Да.
0: Да, спасибо.
3: Я сейчас сказал.
1: А, да, ну, да.
3: У меня еще вторая телега.
1: Угу.
3: Ну вот, а вторая телега на тему вот региона, он про интернет.
1: Так. Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию. То есть, например, как зарастить стеклу, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего не попадет.
1: Да. А где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Иосимову, да?
1: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там, здесь я лыка не вижу.
1: Да.
3: Вот. Или может выжить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
1: Угу.
3: Такие там, ну, не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем. Вот должны ли мы, провайдеры,
1: да,
3: активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и пропагирования вот интернета в регионах? Спасибо.
1: Понятен вопрос. Ну, то же самое, то есть вопрос следующий, то есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку, тянуть волокно, терпыр. туда-сюда.
0: Да. Я все понял.
1: Да.
0: Вот, отвечаю по пунктам.
1: Конечно. Да.
0: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить, то есть как бы то, что вот они самоидентифицируются как, то есть они ненавидят Билла Гейтса, это их объединяет. И таким образом им вот то есть хорошо. То есть, и, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft. Теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисное приложение. То есть они, то есть если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад или там 10, домохозяйкам они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть как бы компьютер становится ближе к людям. То есть людям, которые считают себя умными и такими очень как бы специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимые, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть, моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и, то есть, как бы, за, вот в этом есть, как бы, всего этого смысл, то есть, коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть, нельзя его за это ненавидеть, или просто, то есть, нужно, как бы, смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот, значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов, и, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами. Я думаю, что 15-летний колхозник, он, в общем-то, ну, то есть человек в 15 лет, он, в принципе, так более-менее одинаково выглядит в любой совершенно в регионе, в местности, и занятия у него совершенно как бы соответствует его пубертатному как бы, периоду в жизни, и просто все зависит от культурного как бы, социального контекста, в который он помещен. И поэтому, то есть, я считаю, то есть, это вот, что касается этого сравнения, оно мне немножко вот как-то покоробило. Вот. А с другой стороны, какой-то то есть, нужно ли нести интернет в регионы, это то есть, безусловно, то есть, нести его нужно, то есть, как вот электричество, как водопровод, как газ, то есть, это как достижение цивилизации, то есть, это да, действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде, то есть, может быть, там, о ценах там на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть, через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
1: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство, в общем-то, пшеницы.
0: Ну, это как бы...
1: Вот тут, видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, ну, скажем так, человека оно вот несет только положительные аспекты.
0: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повального увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, я даже вот прям вот, ну, То есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы. То есть да, я даже вот смотрел на... есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда. Вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что... Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, в которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразило, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят в тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, а у них там, может быть, вьюга, там медведи в окна стучатся буквально.
1: И даже
0: там...
1: пива нет, например.
0: Да, то есть, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
1: Ну, вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
0: Я думаю, что просто он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
1: Согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой-то там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
1: Да, я видел, такой дебилизм бесит.
4: Да, вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там за главную букву эти выбирают. Допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет. Тут же какой-то другой демон там подключается, да. И так далее.
1: Понятно.
4: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы вот считаете, все-таки вот... стоит как-то ограничить? Нет, понятно, что одни люди-то, так сказать, находят выход.
1: Извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подпирает. Вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
4: И второй вот, значит, вопрос. Может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
1: Понятно. Спасибо. Как вот насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. То есть люди хотят обдебилить телеканал, а нет.
0: Разумеется.
1: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
0: То есть, здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
1: Понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация, поступающая из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да. Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
0: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, ну, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
1: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас. У нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог отправить ее, там некоторые сложности в семье, и к тому же вот это, после того, что с Федькой, там, ой, проблема, да, вот сами знаете. Да, ты вот, мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
0: Да. Вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, ну, как бы это сказать, то есть не общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Вот. И, значит, я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там где-то через там 20-30 книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, что просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, и с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет, то есть он физически, его можно потрогать, вот, его можно подержать. Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть,
1: да.
0: То есть с компьютером это сложнее сделать. И,
1: хотя вот я знаю, извините, что перебиваю, некоторые специально покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
0: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
1: Неудобно.
0: Я вот пробовал несколько раз, не то. Вот с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
1: В гостях, вот, кстати, можно.
0: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться.
1: Да.
0: Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник, то есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки, это глупое занятие, то есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать, то есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
1: Да, я, кстати, тоже балуюсь иногда, причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
0: И как?
1: Ну, там, конечно, их иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «Айнджуалнюахань» — это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Звукоизвлечения сами по себе очень, да, смешные.
0: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жишиохань», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да,
1: Польщен.
0: Вот. Значит, я считаю, что вот информацию, когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот это вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все, вот кожа сохнет на руках вот от этого. Ну, вот, в общем, ну вот. И я считаю, что, в принципе, это как бы в будущем эти носители информации, они как-то могут мирно достаточно сосуществовать друг с другом. И, в общем-то, ничего из этого как бы... Ну, то есть, трагедии не будет. Останутся книги, останутся компьютеры. Просто люди будут пользоваться теми или иными носителями просто, ну, насколько им вот удобнее. То есть, что удобнее в тубзике? Как бы, если будет там на компьютере удобнее что-то делать, будет, значит, на компьютере делать.
1: Но все-таки, ведь согласитесь, Тимур Генрихович, что существует опасность, что люди начнут, особенно подрастающие, там, дети, да, начнут воспринимать мир исключительно, вот, так сказать, через компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитироваться вот вкус цыпленка. Mm-hmm. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
0: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цыпленка, то есть почему бы и нет? Если...
1: Ну, прогресс-то на месте не стоит.
0: Ну, конечно.
1: Так нет, меня считаю, это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
0: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще такая интересная очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты, начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, ну, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что вот, называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
1: Да.
0: Вот. И таким образом, ну, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть, я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то вот, каких-то агрессивных, каких-то, ну, хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такую реальность. Вот, и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, ну, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать будут там жертвы такие, то есть виртуальные. Вот, и они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот, но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказаний преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали, там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
1: Понятно. Ну что, может быть, еще-то телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Вася.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Вася Солнцевский.
1: Привет, Вася.
5: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план ОВЕ? Александр знает, что это такое.
1: Да, конечно, знаю.
5: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
1: Да.
5: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить. Отвечайте такой вопрос. Там, например, перезвони мне. Это начать общаюсь. Дебильная, по-моему, ситуация.
1: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я типа звоню побеседовать, а мне говорят, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
0: Не, ну, да. Опять же, я считаю, что это совершенно как бы технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, ну, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот собеседником. Но не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были... разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека именно, с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то опять же не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
1: не у себя,
0: внутри, в доме, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
1: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это была у нас такая программа. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
0: Нет, я думаю, что интернет это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть... Ну, это слишком масштабное как бы мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть mm-hmm. если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали как бы... Ну, то есть никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть как бы вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что как бы это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть как бы можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он...
1: Ну да, с этим, это имел в виду. С этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природа, он-то гор, они как-то просты в общении. Например, это, конечно, мы недавно вот ездили вот в Полинезию, там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
0: не испорченная цивилизация, наверное.
1: Да, вот, это очень важно.
0: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое можно сказать, что вот я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
1: Это абсолютно правильно.
0: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле как бы он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор — это такая кормушка, такая поток такой в тебя включили с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих как бы ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
1: Которые они не смотрят.
0: Да, да, разумеется. Ну, животные-то они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
1: Безусловно, безусловно. Я это тоже замечал.
0: И так. Птицы, кстати, тоже.
1: Птицы, да, да, да. Ну и вообще, то есть вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они... Ну, не то, что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно в том, что они создают.
0: Разумеется.
1: Да. И вот так дико фанатично как-то быть преданным им, это, конечно, уже неразумно. Да. А следующий телефонный звонок, если вы не против. Да. Сейчас я напомню еще номер. Хотя и так звонят, но это просто положено. Так нам так рано не начать.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Олег.
1: Здравствуй, Олег, да.
6: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
1: Давайте попробуем.
6: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть.
1: Начинка
6: вот этого, да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в таком.
1: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок, тут даже речь идет немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация, вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
0: Ну,
1: то есть с какой целью они это делают, совершенно непонятно. То есть вряд ли это просто статистика, да?
0: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот, и поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
1: Нет, ну а зачем? Прежде всего, серверов. Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
0: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть как бы мне, конечно, с одной стороны, это, конечно, смешно, вот, и вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, аргумент в пользу паранойи, такого вот желания оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Они вот во все стороны смотрят, то есть хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот. Но не знаю, может это...
1: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
0: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существуют, в принципе, системы под... есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, в главных узлах интернет и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
1: Наркотики.
0: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот. Да. Тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но я думаю, что конкретно... такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. В принципе, есть другой аспект, то что, в принципе, движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать, различными способами. И каким-то образом... Ну, то есть это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть когда у них обострение сезонное там начинается.
1: То есть,
0: чтобы,
1: в принципе,
0: чтобы предугадать, как это делать.
1: Да, происходит какая-то... Ну, я не назову это там попытка как бы регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но тем не менее отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
0: Ну, это скорее... То есть это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, делается. То есть для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым. Не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их таким там не мешало. То есть...
1: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
0: Ну, неприятно.
1: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, так сказать, сделать конец света, попросту говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
0: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко. Но, то есть, ну, опять же, это скорее хулиганство можно как бы назвать, и, в принципе же, известно случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты, и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и да, как да, бы там вот угрозы содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
1: А вот после этого ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так и так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
0: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
1: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу, так?
0: Ну, скажем, если не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребят, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать.
1: Чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
0: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто я занимаюсь как бы многими вещами параллельно. У меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но то есть это способ как бы честно заработать деньги. Это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть проблема есть, и вот он продемонстрировал.
1: Да, да.
0: И то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег. Как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть это там не миллион долларов,
1: то на это идут.
0: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиганство, то есть во всех его проявлениях, если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы, то есть, недостойное поведение, неэтичное.
1: Вот да. Мне почему-то кажется, тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки вот лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети, что вот какой бы сайт вы хотели видеть? То есть я, вот извините, я сперва могу там сказать, что вот мне, я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек. Начнем с этого. Вот персональных страничек с фотографиями, там семейные альбомы и прочее, да. Как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагаю то что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте. А вот, да вот, пожалуй, и все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего бы я не хотел. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
0: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, но по поводу страничек, я считаю, что ну, то есть, их как бы видно, что это страничка, можно просто да. на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет. Если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что это как бы нужно, хорошо. Да, да. Вот. А, то есть, их как-то, ну, то есть, в интернете есть все практически, но, то есть, каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую вам, Александр, просто внимательнее следить, куда вы кликаете, то есть, и тогда вот странички вам просто не будут на глаза эти попадаться, и вы будете себя гораздо счастливее по этому поводу чувствовать. Что касается торговых всяких вещей, то я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Вот у меня жена, опять же, например, она, у нее есть комплексы такие, она не любит таскать сумки тяжелые, потому что она боится, что у нее разовьются из-за этого мышцы трапециевидные, она станет похожей на животное какое-то. Вот. Женщины, они странные, то есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот, и поэтому я, то есть, а вот с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
1: То есть вот, это можно сейчас делать?
0: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. Вот, то есть как-то можно себе это позволить, и я не то что это пропагандирую,
1: я
0: считаю, что вполне себе способ для женщина, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь. Вот, короче, не хочешь то таскать, есть, давай решай вот свои проблемы сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
1: Ну,
0: вот.
1: Да, с этим сложно согласиться.
0: Вот, значит, а что касается того, что мне там не хватает, ну, в общем-то, я бы сказал, даже не сайтов, а в целом о... как бы о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть как бы есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу как вот делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них, каким-то образом, ну, то есть он что-то, вот ему нужны там роликовые коньки, например, какие-то конкретные. Там,
1: вот мне, например, сейчас очень необходимо.
0: Вот, зимой-то, да, на них хорошо. А так, с шипами только такие.
1: Мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Ага. Да, вот только с этой целью, да.
0: Не, ну, тоже вполне достойная позиция. Ну, так вот, чтобы он где-то вот, ну, то есть за минимальные движения какие-то и мозгами, и мышкой, и на кнопки минимально нажимает, как-то на эти коньки выходил совершенно резко, и, в общем, и удовлетворение получилось в результате.
1: Так вот, Тимур Геннадьевич, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот «коньки», да, а мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
0: Это как бы проблема вообще интернета в целом, то есть это как бы его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть вот как ответ на вот эту проблему явилось как раз вот создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже, чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, ну, они утомляются же быстро. Им вот, то есть, они, нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то они, у них вот фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже они как-то могли в полной мере
1: энергию
0: пользоваться.
1: Вот это образом, выбросить в мышь, так сказать, да.
0: Да, ну, то есть прогресс есть, и это радует.
1: Будем надеяться. Ну и, видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
7: Алло.
1: Да.
7: А что, программа, что ли?
1: Да, собственно, да.
7: Ну, я, короче, это рабочий, значит, токарь.
1: Да-да-да.
7: Ну, когда, значит, надо обработать деталь, значит, ну, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь она как пиз, ну, простите, полетела.
1: Да, все, уже в брак, в контейнер для брака, да, знакомо, да.
7: И мастер там, вот.
1: А мастер, он, она может даже из сож вылить.
7: А брат у меня верхала, ну, че, 4 раза обстропела, он, значит, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
1: Да, да, да.
7: А так вот.
1: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один. Да, хотя да. Звонок тоже жизнеутверждающий, да?
0: Да, вот же.
1: Доброй ночи.
0: Как
1: смарт. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
1: Как у вас так получается голос менять, а? Хороших я все-таки набираю людей на работу. Говорите.
8: Да.
1: Читайте вопрос.
8: А вот какой вопрос читать? Вот первый или второй из бумажки? А то вот тут небольшая заминка у нас произошла.
1: Второй сейчас. Сейчас у нас 3:35, второй.
8: Значит, лифт 4, вопрос 2.
1: Да.
8: Ага, отлично. Это как раз вопрос из области интернета. Вот вы никогда не задумывались, да, вот существуют такие бильярдные столы, в которые опускаешь жетончик, и он, значит, выкатывает шары в такую,
1: да,
8: выемку, да?
1: Да.
8: Да. А вот вы никогда не задумывались, каким образом происходит отбор вот белого шара от других? Потому что ведь когда там вот забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
1: Понятен вопрос.
8: То есть, вот, мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение. Нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
1: Понятен вопрос. Ну, на самом деле, спасибо за звонок. Но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик. И я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, унт-пользовательниц, неоднократно будет у нас в гостях еще вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, унт-антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
0: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
1: Да забудьте.
9: Я очень часто моего опоссума

И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, «Обманутая женщина», и Андрей Орлов.

0: Выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но, тем не менее, счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить, мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно, так вот бережно достаточно, но долго. И, вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Вот даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги на роды, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной частью населения, которая мочит. Вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да, подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лейбла на этом. Но...
1: Ну и да нет уж этого, подождите.
0: Вы так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь. Здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
2: мы
1: вводную
2: образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна.
0: Ну, да, в принципе, когда даже речь об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать «отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц, например, «найти ветер в поле», да? Там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба облет баха, наглухо молчит, ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете,

0: такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
1: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии, наблюдать за своими чадами.
0: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
1: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом, но они одичали и, в общем, не узнают своих.
0: Уже. Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родители, переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. А как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
1: Что из этого надо пересилить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
0: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то
1: но
0: степени.
1: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
2: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
1: У нас не угол, у нас точка.
2: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
1: Все абсолютно?
2: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
0: А почему вот он все хуже, но однако это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сику на щелбаны. Вот конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот
2: а
0: она.
2: А их трое там.
0: Ага, ну я вот одну.
2: А она, вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
2: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
1: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощные пятна вот эти образовывались под мышками у нее. Mm-hmm. То есть это цветение, оно было странно. Но тем не менее, то есть это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет. А вы, дескать, в Буденновке с шаблей. И на коне, значит, с Буденновской едете.
2: А
0: все.
2: Вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили. Вот.
1: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
1: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
2: Я, кстати, очень рада, что внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками. Они же знают, что подарки дают уже на дыхе.
2: А там, по-моему, женщины на своих подарках спят, вот, которые проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой, и там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут. Они же искоса на вас посмотрели.
2: Так вот меня? Зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
2: Я и сама этого не знала до последнего мгновения, но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун 8-го очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да, вот, я не нашла, и, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот, просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок, а второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься, скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
1: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
2: А, да, вы знаете, и не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпа страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
2: да,
0: знаете ли.
2: И причем многие живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
2: Я их узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз, в общем, лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
1: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
1: поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая, то есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера, то есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
0: Она снегом питалась.
1: Да, иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там, но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все в такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться, к левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в движении в этот момент все равно они прибывают.
1: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотную как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: Ну, то есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
1: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывал и подметал. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя? То. Она огромная была. И иной раз ходила, словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
1: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баба тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то.
0: Но безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих этих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу, какую-то глобальную уже социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
1: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
2: Что-то тут такое происходит, я не пойму.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
2: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь, вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний, теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчала. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти и левые, и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
1: я вынужден прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно
1: чтобы,
0: не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
1: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это полиарит.
2: В общем, я сейчас приду.
0: Вы там только осторожней, потому что там женщины собрались, вы как-то между ними.
1: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем таким, одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
1: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
1: Гигантская вот эта.
0: Гигантская баба.
1: Так что, ну вернемся
0: к музыкальному... Софью будем искать?
1: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки и сам воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ладно, ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям такой вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: И извините, я не выездная.
0: Да, и это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кровь, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что, значит, 8 марта, первый день весны. Вот, я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот, извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. Пьяные 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, а они тоже защищают Отечество, порой окопы роют, и каски, там, броневички всякие подносят. То есть все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, видите, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: война,
1: июня,
0: да.
1: День защиты
0: и
1: детей
0: солдатки.
1: У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нет. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной уже
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation, да. Нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, на покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочими женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом, окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что они,
2: правда,
0: должны колоть, другие
2: слетают.
0: Они, правда,
2: такие с фонарями немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять весной.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому
2: буквально, они же.
0: А тогда каждый какой день... смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Ну, тогда
2: я... Бывает так, я иногда спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег вот, куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя. Вообще,
1: да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот, и, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... Ну, образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырастешь, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, mm-hmm. куда ни попадя, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Вот ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то mm-hmm. они больше акцентируют на внимание на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
2: вот
0: сами.
2: Теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безвыездном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да, она, считай, победитель, с большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
2: большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску эту, и похлебки дадут больше. А все почему? Потому что она женщина, то есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже как все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот, ну а как же...
2: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот в высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. По той причине, что... Почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему, почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам. Но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
2: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От пола, ляжек тоже. От
2: нет,
0: пола,
2: а нет? Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько
0: ну,
2: они...
0: Ну, а тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал. Естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они воле-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь, на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. Поди рядом с меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедрах рога. Растут, чтобы бодать.
2: По поводу прыжков и поездок в грузовике. Ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность
0: с
2: фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
2: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
2: По этиологии.
0: Да скоты.
2: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
2: и падает. Пошло.
0: Ты очень не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгает...
2: Но если она пасть не будет развивать...
0: Ну, что же, она-то обветрится вся.
2: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда все, будет
0: надо
2: определенный
1: свист. Можно я вас верну?
2: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Году. Так послушай, ну хорошо, это же зависит опять же от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывает как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. Mm-hmm. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
2: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот как выпрыгнут, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
2: Угу.
0: А не выходит.
2: Царь-птица.
0: Да. А не выходит, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого-то назвал, их хватает. То есть их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы. Ну, там, популяции не помогают.
2: Это ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
2: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который их хватает.
2: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да,
2: они
0: да.
2: оставляют за собой.
1: И что же, вот то каждые выходные в этом ключе?
2: Нет, это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
2: что вы сегодня написали нам в заявке этой.
1: А то я же вот слушала уже 10 минут.
0: Ну я ладно, я, если позволить, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
1: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
2: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь? Ну что-то застрял, что-то застрял там, ну слезай, что-то там.
2: Так они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
1: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да, а там народу битком в метро, ну вообще не протолкнуться, ну очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик с сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, меж тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Ага. Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
1: Ну, да.
0: Что?
1: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
1: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
1: высоты и соседства.
0: Можно я
1: все-таки вопрос задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате, они коснулись. Да, mm-hmm. Их как так обстукнул, да? Вот, а бывает коммунальное соседство. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
2: Не бьет.
1: Ой, это ж, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
1: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать. Навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: я
1: все
2: думаю,
1: сюда
2: что
1: пришли.
2: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже это не цветки называются, а это. Как ее называется? Не цветки, а это. По-другому она называется рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
0: Землю.
2: А требовали-то.
0: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувства собственности развито? У женщины или у мужчины? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет, все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
1: Она радеет.
0: Что вот откуда проблема кулачества?
1: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное. с позволения сказать, собственничество.
1: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
1: А бывают, знаете,
0: ну, Саша, скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
1: Нет, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
1: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
1: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, девушка, он же меня не понимает, он напился. То есть, мой-то опять запил, она говорит, по телефону. А ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился. Я уж не знаю, что с ним будет. Там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонила. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой. Стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже... Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо. Бабушка под себя уже ходит он вторую неделю. Ну куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
1: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
1: Обычная. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какова она была?
1: Ну, вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
2: Я говорю... считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее, и цветки ей дарили, и всякую ну, все,
0: да,
2: что надо.
0: Все, да,
2: что
0: не попадя. Да.
2: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
1: Ну, вот ты все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину. Да?
2: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек,
0: да,
2: день...
0: Да. Да,
2: день,
0: да.
2: Там жены, день, да. Второй жены.
0: А то что
2: день,
0: это такое?
1: День любовниц.
0: Да. Женский день. Что это такое?
2: День девочек, день там...
0: Полудевочек.
1: День старушки.
2: Да, день
1: старушки.
2: День бабки, день тетки там и так далее.
0: Собрались все там, сидят.
2: Короче, все дни...
0: Пусть по очереди.
2: Надо же все давно упорядочить, чтобы они все с цветами
0: ходили. Бред просто, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная. Я, говорит, царица-лебедь. Я говорю, ты, говорю, лебедь, ты, говорю, ты посмотри на себя-то, чучело. Какая же ты, говорю, лебедь-то? Ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь. Я говорю, цыганская ты баронесса, ты, говорю.
1: Похоже, вас не сдвинуть.
0: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
2: Да.
0: Только что если ж битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг баби, там то все, подъем грудями тяжести. Все это уже потом о культуре надо. Там же бьются, это же звери.
2: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
0: Безусловно, безусловно.
2: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
1: А куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
2: Великой бабе.
1: Эпоху Рим.
0: Первобабе.
1: Когда...
2: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную.
1: Лепили.
0: Но она там была, там другой менталитет был.
1: А за удовольствиями ходили друг к другу.
0: Софья,
1: и рухнула ваша Римская империя.
0: Ты правильно.
2: Нет, вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировала своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
0: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая
1: это
0: цивилизация?
1: Единицы, единицы.
0: Ну, это мощные единицы. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодил, что-то могут сказать. Да мы цивилизация, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
2: гигантская. Великая.
0: А они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
1: Правильно. Вот это хороший пример.
0: Хороший
1: да,
0: пример.
1: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся.
0: Причем, заметьте, голые.
1: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот, а образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой, они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
0: Это ж повтор, вот ты мне объясни, Софья, вот объясни.
1: Источник.
0: Вот скажите.
1: И для кого они пойдут пошивать платье?
0: Сама-то смотришь?
1: Я все смотрю.
0: Вот скажи.
1: Я на ставке.
0: Вот,
1: я
0: слушай,
1: вынужден
0: да, вот
1: смотреть все.
0: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как-то не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не можешь одна и та же, вот это я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
1: Она не дурочка. Она журналист.
0: Ну извините.
2: Что, вам этот текст кто писал?
1: Да. Вот. Ну что ж.
0: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить хочет?
1: Пойдемте, может быть, в
0: давай
1: холл,
0: послушаем,
1: там, по-моему, может. Танцы начались.
0: Нет. Подъем
2: команде.
0: Да? На танцы все-таки? Или нет?
1: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
2: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я показываю, что те послания, которые вы присылаете к нам сюда, их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение, такая подпись есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о 8-м и прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот когда...
0: Клетки.
1: Начинаются какие-нибудь...
0: Ну что, все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому да. Они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, вы имеете в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитация.
1: Зато речь была у меня хорошая, я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, ни-ни, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так
1: в школе уже не кормили
0: никого. А в окна хоть смотреть, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так. Вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись, висят.
1: Много есть окон. Я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят
1: это
0: тоже.
1: Это более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как-то затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное, но

0: Он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать. И это поощряется, потому как лозунг врачей без границ, без мозгов, и без костей, и без таможни, и без всего. Они могут уже приступать, вот заявивши только... А назвался этим самым врачом, можно приступать.
1: Угу.
0: Вот. И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям или же к вскрытию черепа или же лица. Обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте врачей без мозгов, потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылками, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
1: А вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там типа тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица под солнышко есть, только собралась, мой сейчас придет, блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот, то сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок. То есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает. Да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
0: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
1: А по просьбе женщин. Вот тут к нам женщины очень много пишут. Вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова. Говорит, дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Ну, я так понял, что она об этом.
0: Ну, это одна из пирамид очередных.
1: Ну, вот, да, но тем не менее, согласись,
0: что сфера... Ты лучи отбивные
1: сфера-то больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это, я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
0: Ой, гадость.
1: То есть сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
2: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
1: Чего?
2: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина, я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
1: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами?
2: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
1: да,
2: вот
1: продуктами
2: никогда
1: тоже.
2: Никогда ничего не возвращают.
1: А если там напекут, а вот есть несет,
2: это
1: несет.
2: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут и все равно стараются на следующий день вернуть.
0: А я вот заметил, ко мне тоже заходило, но все время эти все...

0: Я это пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
1: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
0: нет,
1: дал...
0: Нет, я у нее хочу у нее спросить.
1: Да.
2: А может быть, это кто брал у вас, женщина или мужчина?
0: Женщина.
2: Она,
0: брала.
2: Наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
0: У нее, по-моему, неконтактное состояние было.
2: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
0: Вот не
1: потом мы хотим у вас узнать.
2: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
0: Нет, просто. Она как бы взяла так... и побежала быстрее.
2: Я ну, когда... вы же ее не сдерживали.
1: Будьте нет. здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
2: Это вот, не
1: ну,
2: похоже не, на не, вас, кстати, не что вы дали. Вот.
1: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю приносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Кстати, что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей, вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платеж и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискует, не тратит, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
0: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру. Ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
1: Да?
0: Да. Вот.
1: Ну что, пойдем?
0: Пошли.
3: Find joy. Rise and lose this.

0: мы продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветовь. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да, да. Мы сейчас, это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы
0: странно.
2: Тут...
0: Видимо, танец
2: в основном
0: женский.
2: Да, смех шутите. Смехом.
0: Да? Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья,
2: серьезной информации мало в вашей
0: радиопередаче. Оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя, и она может, так сказать, сгребая циклы и все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретное интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, да, хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы, наша отдушина в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь?
0: Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит и говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
2: А,
0: она...
2: то есть, другими словами, вы хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. Так, сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
1: Что такое ради вас? Радио вот, просто понятно, а ради
2: это
1: вас...
2: Это имя и фамилия. Тут,
0: передайте Софье, Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. Федор.
2: Федор, доброе письмо спасибо от тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже. Да.
0: Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах, обиженная, псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженной называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, базитолог, с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысин, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что, ну,
0: что
2: такое
0: вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там, да. Кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевший, может сказать, ответить, что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, а авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, сейчас, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время, вот, ну, вот, например.
2: Да, я вам больше скажу, и пост
0: я солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу.
2: Я
0: курнике.
2: Понимаю, это значит, да. Что, да. В общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Вот я послушал вот эти лишние письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прошли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины, в общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что, сейчас звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник. Ему там, кто там? Сам техник. Ну что такое? Что, или телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он все сказал.
1: Не дедушку, во-первых, а мужчину. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время, слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядица. Да что говорить, мы единственный штурмбал, перископ, через который он якорь. Может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... Грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. А что хорошего-то?
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? О. Потому что ежели восьмерку положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот женщин.
0: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете про отступавших, потому что некоторые бывало прут и говорят, а ну поди сюда, попробуй раздень меня, а другие отступают, зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят, уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да.
2: Настолько как бы с легкостью раздеваются. Почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы и от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам,
1: которые
2: одевают, да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругают. Матом и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы, знаете, не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении, в женском, все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские в отрезвители женщин, а в женские мужчины. Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходительным.
2: Да это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно, да,
0: расизм такой.
2: Так и должно быть, конечно. Да. Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот. И так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужчины мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там... Ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских в отрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот, я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые, да.
1: Что там особенного вот от отрезвления вне этого отрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают, может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Там сумма оговорена, написана за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает
1: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросает же, кого попало туда.
2: Ну,
1: и как
2: правильно.
1: Попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все заброшено.
2: А вы не заметили,
1: цветками.
2: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки проявленной.
1: Нет, я туда не прошел.
2: Нет, уже. Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. Да. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
0: Ага. А если бы фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
0: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получите.
2: А если сразу привозить
1: штраф? А вот эти постеры, которые по Москве постеры. Расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: Ваня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саша, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятско-пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Ну, причем, а можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть самоделки наизнанку, наизнанку, то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны, что твои положительные. Сама-то рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Ну, вот, да. Сам ты пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще, наделение живыми свойствами каких-то, да, самоделкиных, это что? Это не... Как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Нет, это говорится... Здесь вопрос стоял, если ты забыл.
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже. Ну, вы правы, так много. Ну, конечно, я знаю, что я великий, но куда еще больше? Ну что вы?
1: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
2: Ну что вы так разнервничались?
0: Да что, что такое?
1: Бракованную игрушку и самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходящих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: О, я объясню тебе, это уже связано с
1: уникальностью, с эксклюзивностью.
0: Нет, нет, это уже, да, использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот, это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания, они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга, это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел, он сейчас вернется, сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов, это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца, но у нас осталась Софья, и вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь мне будет удобнее.
0: Ага. Вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
1: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает или он в самом деле?
0: В самом деле, конечно. А у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел зачесть, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии. И все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну, а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
0: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню как вас, бы, Федор, да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
0: Спасибо, и спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
1: А что такое вот он сказал?
0: А, что Антон сказал сейчас?
1: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа – это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким, ну, одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или из я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там постранно вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрели в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются?
3: Нет, там прям какие-то осуществляли прям перемещение.
0: Это приезжие из Киевского вокзала. Мы собираем, сдаем им комнату. Они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье. Они и тут собираются.
3: Да, ну, люди может быть, всегда... в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
3: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло, еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А
0: вот.
1: Вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... Предупредить.
0: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, mm-hmm. на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
3: возвращаясь к моим бесконечным этим поискам, повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть,
0: ну, это отдых даже своего рода.
3: Да.
0: Не можем все время идти.
3: Да. И его кутать необходимо. Иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. Тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушечки.
1: У них там еще есть вот такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать, да.
3: Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются один-два, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовой. Бывало так, к концу
3: закут
0: дня трудового уже...
3: Малый закут уже и большой закут.
0: Сил нет, уже такой, уже к концу дня рабочего, ну, никакой, укандохался.
3: Я смотрю, у них руки такие. Ну,
0: и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое, вот эти, уличинил, ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8, вот один бодренький попался, сбег все-таки, надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его, начинаешь объяснять. А он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь. Давай,
3: а вы
0: его,
3: манок используете?
0: Вот пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит. Да. Он у нас один на три бригады.
3: У нас вот три муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь ресторации, приводим, ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Мы обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю
1: ну
0: у него опять пошла
1: много,
0: амплитуда.
1: Да,
3: я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
0: Ну,
3: раньше
0: жесткий,
3: же вам
0: жуткий.
3: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбатиться, там, пеленать, да?
0: Кутать, ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том, да, что
3: потом,
0: у нас...
3: Потом старуха, она более проницательна, у нее, конечно, инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловкая в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет,
1: что-то
0: еще
1: мы уже... О старушках.
0: Нет, я если позволите, от Тихона сообщение прочитаю. Александр, все сообщения вы придумываете сами, потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже три. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому два осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки. Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Персонал, он готов быть работать. Он непокусанный персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят, постоянно чем-то подкармливают. а просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорит, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
3: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело в том, что лучше
0: к специалистам.
3: Используй эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта, да. Естественно. Потому что вдруг
3: чтобы
0: ветер, еще что-то.
3: Далее,
0: но
3: чтобы...
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
3: Да.
0: А ну, нет, я, ну, нет, думает, да, я буду крепче.
3: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
3: И собирал.
0: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да. Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно, с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто, сухо и свежая.
3: Там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись, обеспечить как бы... безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовали.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
3: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот... Мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелковую. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует, и вроде ароматизирует.
3: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, что были индивидуальные сигареты. Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как ни попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем. А грустно, давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
3: А вот, кстати, прочитает сообщение о женщине, которая обрела счастье.
0: А, женщина, которая обрела... Да-да-да. Сейчас я найду. Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
1: Спасибо вам,
0: за
1: это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
0: вот
1: по себе.
0: Много. Вот очень много. Вот, например, Александр, внучек.
3: Тщеславный какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Робиншмойц заслушаемся вашей программой. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает. Пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: И что он еще говорит?
0: Хвалит.
3: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи. Федор.
3: Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну, ты просишь, я читаю. Так, далее. Ну, про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже Тутовый.
3: Он действительно не член?
0: Ну, тут про это не сказано. Так, сейчас. Ну, чего вы меня отвлекаете-то? Угу, вот. Спасибо вам. Вы прекрасный... творение природы. Мы наслаждаемся вашей красотой. Да? Да. Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза. Там
0: звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
4: Саш.
0: Да.
4: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
4: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
3: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
4: Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
4: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
4: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
3: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
3: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: ты...
1: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот.
0: Софа, это я смотрю, как у нас оправозавело.
1: И, да, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет,
3: жирные все станут.
1: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
3: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр, вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Красно-Харьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, базитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем, продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа, по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса. Начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит «Нива»? Что «Нива»? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю, вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских.
2: Удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальшберезы в этот период и делать фальшпочву, значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а скорее всего сам результат, полученный вот в результате освоения вот данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: так детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда
2: а
0: и вернулся.
2: Ты ходишь как бы свои
0: научные мысли. Заткнули мы все, заткнули все. Садил, ты знаешь, вот...
2: Да, а так, если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще, все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча, понимаешь? Ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение. По-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так. Угу. Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты

0: эфир они, значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
1: Нет, сейчас вот на Андрея, а тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
0: В общем, да, по большому счету, да, но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не
1: всякую,
0: не придет.
1: Не всякую, при наличнике скворечника. Да.
2: Определенного заноса яйца туда.
1: Это во-первых. А во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый — скворечник, и второй — скворечня.
2: Скворечня —
1: это же разные
2: вещи.
1: Да, скворечня,
2: их
1: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечни.
1: Да, да, и
2: такие... В которых жили древние люди.
0: Вот.
1: А там поди уж так потряси.
0: Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
1: Цветы мы сегодня вам не подарим.
0: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представь себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
1: Например, да. На ваш взгляд.
0: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Это совершенно другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
1: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что, вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
0: Я не согласилась бы с вот с базитологом.
1: То есть люк
0: Андреем,
1: это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит, любопытно, что там.
0: Всем, не только женщинам.
1: Ну, женщина в первую очередь.
0: Человека всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особо...
0: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
0: Ну вот я говорю, что отвлекает. Множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
0: Кто?
2: Александра.
0: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
0: А, ну это, вероятно, такое соседство, искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
1: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они с боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
1: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой. Потому как...
1: У нее самое время. тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена.

0: жена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что. Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот, а так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, если... когда гнезда, кошки тоже заняты вот созданием семьи.
0: Все вот заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну вот ей и некогда как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

Простое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркунял. Пью.
2: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно — встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаерский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием «Птицеводство». И вот все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквой «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть вот даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну, вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО, Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть, и у вооружения НАТО теперь есть группа «Лайбах». Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро «Лайбах» выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупо. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица, потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот, ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет, ну, ночью кто разве услышит, там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь. Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит. Он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает. Просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже, ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там, дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих, в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Ну, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
3: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
2: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европа, как будто вам кажется, играет. На самом деле это опять же вот за окном венгерский гордо реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной ковер-версии. Нет, ковер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать ковер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно, почему. Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, и сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот, там остро, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы-нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падения звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
3: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах, вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
2: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе, а она стимулирует... Ну, вообще, вот, есть птица-говорунда, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Оно, ну, словяной понос говорится. Или как-то... Ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно. Они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют. Я тут как ведущий филолог... Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой, и все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить. Вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
3: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то у этой только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
2: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда, ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение просто. Они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь сделали. Даже вот Лайбух сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его и рассматривают. Ну а потом, то есть, обратно вкачивают его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
3: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
2: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
3: Кстати, также, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
2: Да, им не место.
3: Не место,
2: вредных,
3: конечно,
2: птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы — это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится. Потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее. Еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
3: Или просто повезло, скажут.
2: Да, есть вот тоже такой везунчик.
3: Да, да.
2: Вот есть такая мошкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот, можно заразиться как в метро, там, даже в такси, многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них... Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается, и, ну... Металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может освещать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров за день много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок. Опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот. Ну, конечно, я отвлекся. Кролик — это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц. То у них тоже... У них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная, потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
3: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка, вот, на кроссовках, на базетических, на этих, на...
2: Ну, да, да,
3: очень
2: да.
3: Похож и, принцип, да.
2: Ну, это отсюда и было взято.
3: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
2: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, не по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет запор, ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот червь внутри называется, селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, который коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птица. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А то, представляете, коровы, как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фэт, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот, но есть такая птица, даюн называется. Ну,
3: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
2: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человекогубых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
3: Да, то есть губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что тот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта птица ловко...
2: Сразу,
3: да. Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
2: Да, она
3: и
2: уже
3: висит.
2: Копытами отмахать ее не может.
3: Уже не может отмахать никак. Они то не достают, она еще имеет свойство становится плоской такой. То есть она крыльями обхватывает коровьи бока еще, и все, и прямо вот так висит. Вот, и, но она очень хитрая. То есть,
2: и не говоришь ее, она даже не отведет. Там спасибо, говори, пожалуйста. И все равно она же человеческого языка не понимает.
3: Да, и к тому же она получает свежее молоко. По сути, вот корова как ест, так сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица как только, ну, целиком наестся, она сама становится вот как птица вымяк размером сразу. Отпадает в траву, отпадает прям, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
2: Одни соски торчат.
3: Одни соски торчат вообще, да.
2: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех вот рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель, ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал как конь педально, а тут ему не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да? А вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он же все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком, она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, дайон, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там от пенька, там, ну, можно стул подставить, там еще чего-то. Кий кладет на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу, Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать, потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
3: Шланги там.
2: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
3: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
2: Да.
3: Прям птицу эту подключил быстренько, и все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
2: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
3: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев в снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
2: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
3: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался.
2: Сейчас
3: да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: Группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птицы не умеют, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили, все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичница сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные, желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот. Ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Ну, это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и мозгляк, производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот, как голова на найца. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося.

0: еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот. Чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые...
1: Кстати, вот с рождения вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел за эфиопы, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: деревьев, да.
1: Ствол...
0: Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто никогда-нибудь на вкус пробовал мозги? Человече. Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того, хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело. Но это не серьезно, конечно, все было. Потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птица выклевывает у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенностей нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прямо в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саша?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что, знаешь, сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну, вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну, бомжи, ну, живут они там все в коробках. Ну, да, нет, да уже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаг есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птице есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела.

А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если в Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, правда, хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там, весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают. Правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал... по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну, то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. Во! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию, ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот. Ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сени к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и с веток, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что на крыши домов, на балконы. Вот, то есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, ну плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот, а так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот, и они себе ловят этих птичек. Вот, есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И, ну, то есть нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну как дунешь в 60 и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло. Это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот. А если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется он огневик. Более жарко-устойкий. Ну и спиральную гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а... Ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы их хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, ну, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, а, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа на всю слушают. Ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучие мыши тоже птицы, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужаса покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что, ну, напугать как можно больше человека. Ну, что, все радостно, что ли? Птицу тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск один, есть два, есть три, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них, вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге и заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер 2 идти по флажкам номер 2. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильно большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. Я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого, как же это называется-то, слалом-гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом-гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: Ashay. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот, эти птички, ну, птички как мухи, они облепят лыжи, ну, прям как мухи, вот. И, ну, говорю, на лыжник валит, это скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют, но они и ростом с калибри вообще. Мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся, они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить. Они их размалюют там, и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо, они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, аж чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там. Флажки уже для него не существует, флажков он прям... По флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... Как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то, я же не о том говорил, я же говорил о птичках, нет, о горнолыжнике. Вот, и лыж он не видит, он начинает спотыкаться просто, он ногами перебирает, такое ощущение, что лыж нет, он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву, ой, в Москву, в Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... Ну, вот, допустим, взять, если... Ну, конечно, не по метру квадрат это все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот... Институт Квадрат, он занимался этим очень долго, и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. И... Кубических сантиметров, я повторяю для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик, прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысый у них вообще минус. То есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот, вот кто, те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысый вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить. Птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали все. Ну, как, корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивают карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1,50 м до 2,30 м. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2,50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг ошибает. Ну, то есть, вот как сидел, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну, так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть. Чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту, вот, вниз черепаху, и получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как это так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда. И вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавал звездочек. Вот полковнические, лейтенантские, их берут в кучу, там, штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема. Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну, классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатры, и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну, то есть там про любовь. Там же тоже желания исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все Катя-то молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходят. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят. Молоко получают, если отшибут этого ДНА. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее, кости осыпаются, их стряхивают, и получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь, вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все я к тому, что год свиньи, поздравляю вас с Новым годом. Вот, во... А, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как, если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде... Как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а ну чисто детям сказки рассказывать. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю. Да, это есть. Грешок маленький. Вот. Ну а что, сказки какие я рассказываю? Ну как вот? Смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну... Вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им ставили челюсти, и она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, ну, за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел, нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как таких экземпляров в тюрьму не сажают? Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на «Эхо Москвы», тут только на Москву. Эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все. Чтобы эхо раздавалось. Но надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, «Европа плюс», она все время говорит «плюс». То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе... Ну, вот я примеру, как я рассказываю на «Европе плюс». Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на «Эхо Москвы» кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

0: И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию-то на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг... Новости из сорока, то есть всем понятно. Вести сорока на хвосте принесла. Стихотворение есть такое. У Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть. Стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое еще творение. Че, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я, опять же, те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну, а я про сорок же. Вот, ну, они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы плюс». Так как «Европа плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. А с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда «Европа плюс» у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять. Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, а окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают. Потому что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы. Допустим, один обозреватель новостей, одна сорока. А там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно, кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительно, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот. И сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот в плане геометрии, у них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает. Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. Ну, то есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы света рвать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Ты что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Это не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на Эхо Москвы, я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились, да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь, микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на Эхо Москвы, если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот «Эхо Москвы» прямо, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа Плюс» через «Плюс». Вот, и микрофоны «М-радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я радио «М» тут во всю говорю, меня сегодня на такси просто везут вместе с той собакой, таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал, все, сзади знак, осторожно за рулем инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают, я же останавливаюсь как может далеко. Они как это, видят знак «инвалид», я костыли из двери выставлю, они посмотрят, да ну нафиг идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный, вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый, а если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся не инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там, вот с усами гаишник, классный парень. Там скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на Эхо Москвы, да на радио 101 там. Потом еще я на этом где-то 2 плюс идет, Европа 2 плюс, радио новое, кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио Европа минус? Тоже удивительно. Вот, сейчас знаешь, сколько радио-то откроется? Европа равно, Европа меньше, Европа больше, бесконечность Европа. Вот, а потом новые будут. Африка плюс, Америка минус, Австралия равно. То есть это вообще очень... Мне же денег должны за это. Точно. Вот документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот. С бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него просечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально. На футбольных полях, допустим. Кстати, это самое... отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да? Там же его постоянно стригут, там все дела. То есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать. Вот. Выпускают этих птичек. И они так идут себе, кушают потихонечку. Вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные. Ну, потому что поле будет некрасивое потом. Они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... вот, еще очень сейчас... ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают? Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда, опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нету на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну, мячи. А вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке, опять же, купили таких птичек. И уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю, вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
2: Привет.
1: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой... общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидал его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
2: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. И я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня... Ну, было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулы от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулы, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это и, была тоска.
1: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвала вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправилось, интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что первое впечатление было правильное, действительно.
2: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
1: струйками.
2: Струйками или стройными рядами.
1: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
2: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой. Потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура. Массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, но массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим,

0: литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, ну, большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под свою стрипнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
1: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хваталась за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас, наконец, рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западно очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы, потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведения целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
0: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них, вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
1: Но я думаю, с ними происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами, опять-таки, в лоно демократии. И теперь они также на уровне вот, своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
0: Да, она существует. Гонриетта Варфоломеевна Шерст, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры, то есть хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там лишнее что сболтнул, там где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он типа говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что Гонриетта ему там подбросил. Он типа слушает что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
1: Может быть, такой цензор сейчас есть?
0: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
2: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
0: Все, спасибо, да, хороший ответ.
2: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
0: Саша, А что касается твоих

0: взаимоотношений с авторами, которых ты, как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, это соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот. То есть, в принципе, что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это, как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
1: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну. И сидит какой-то, я думал, мне это было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
0: Да, да. Это было как раз в деревне.
1: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
0: Во как.
1: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
0: Ну, а вот вообще тебе не было эти книжка, да, это, по идее, произведение рук человеческих. То есть, ну, скажем...
1: Ну, машина, допустим. А? Машина.
0: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Вот. То, что опять налаживают выпуск, я считаю это экономическим преступлением. То есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, эту, как ее, «Весну», и что там...
2: Яузу,
0: да, давайте снова. И еще это самое, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
2: Они нужны людям-то, нужны калоши.
0: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, значит, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
1: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это, знаешь, с детских лет, ну не знаю, как тебя, меня учили, что книга – источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну, книги выходили, там, постановление партии, правительства, постановление там Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, «Вы наш кормчий» и так далее, и так далее.
0: А у меня, кстати, где-то она лежит. Мы, так, кстати, можем опубликовать.
1: Вот, реопубликовать.
0: Денег, да, наживем.
2: И вами заинтересуется секретный отдел.
0: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил там автор и так далее. Вот тот момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору — это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
1: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть.
2: Ага. Вот. Это очень сильная реклама, на самом деле.
0: Ну, в общем, да.
2: Говорить зло о чем-то, это...
1: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю ее в мусорную корзину.
0: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками, у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
1: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандистского телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
0: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя, или как это как-то было?
1: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали,
0: что... Я не писал.
1: Которые сказали, что он сидит лысый, идет и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
0: Кого-то ты склеиваешь их.
1: Да, то есть как бы... Из воздуха я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища, у тебя какие часы? Он говорит, у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Ну, это наша, как бы, реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
0: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу, Саша самый лучший. Мне сразу по морде бах, я могу сказать, Саша неплохой. Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить самый лучший, но не лучше кого.
0: Да, в сравнительную форму, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь этим предметы.
1: Когда эти женские гигиенические пакеты или там прокладки рекламируют, то обрати внимание, всегда рекламируют новые, говорят, возьмем типичную или типовую. Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
2: Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
0: Да, у тебя то, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
1: Конечно.
0: Как не войдешь, он-то смотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир бозитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные должности, не должности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее, с другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе и не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность? Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве, он просто критикует.
1: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... Это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками, и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
0: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром, да, вобл торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть это, я бы сказал, Марк Твеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он о таких, ну, неважно. Вот, как сейчас выглядит вот такой персонаж? Ну, чисто внешне, как они подходят? Что они тебе, какие они тебе песни поют о себе?
1: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет, там, то есть, значит, за 20 лет, да, то есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот, ну посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах, часто они бывают из вполне приличных семей. И вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос. Да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какая пятка у него болит и в каком месте у него болит.
0: Причем долго должен это рассказывать.
1: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
0: И показывать.
1: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди, потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
0: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много действительно сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да. И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще, ну, мне так кажется, я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
1: До того случая.
0: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой под ножку. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
1: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто и проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальной групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективно как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей, критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть. Потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги. И поэтому у меня нет конкурентов. Никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
0: Или по-другому нимб. Ну, такой...
1: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто-то книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «It's me, Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне не пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек-точек-точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочек, да?
0: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот я, Эдичка, это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии, может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Угу. Вот. И роман «Я, Эдичка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал.
1: Для него это еще не бомба, у него сейчас все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы. Был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз — классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот, в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания, мы долго закрывали на это глаза, и вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признали, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
0: А как ты относишься к комиксам?
1: Ты знаешь...
0: К искусству комикса, сокращенно ИК.
1: Ты знаешь, это... Ну...
0: Я не знаю, почему я это спросил, просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да, и это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот, если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да, и тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
1: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не привились пока. У нас, ну, издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая, да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, у многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами, и буквально там не знаю, 7-го, 8-го, 9-го классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, и зарисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока я, к сожалению, это еще не издавал такие комиксы.
0: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что, надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да, и ну все. Все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка. Там такие мишки забавные нарисованы. Там,
2: ну, ты совсем в детство окунулся. Можно и повзрослее книжки взять обязательно.
0: «Агент 007».
1: Он еще не вышел из детства
0: просто. Да, после того случая.
2: Четыре года назад.
0: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один.
0: Ну, про иллюстрации давай сперва. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
1: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, да, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасных художники, ну, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и на котором можно заработать, ну, какие-то деньги.
0: Вот, по-моему, «Алису в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в этом в большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил Грудничку.
1: Это очень приятно. Трогательно.
0: Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время. У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
0: Механизм отушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. Как бы существует такое понятие, как автор, да? Который написал книгу и который, ну, заработал каких-то денег там и, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. Вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
1: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертв. Вот, я забыл.
1: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша. Это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973.
1: Да. Это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
0: Советских или русских?
1: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать.
2: Понимаешь,
1: в Китае.
2: Саша...
1: Они не подписали эту конвенцию.
0: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
1: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
0: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
1: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
1: Конечно, конечно.
2: Очень великолепно.
1: У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то можно, ну, заинтересованная страна может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, ну, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они, ну, видите, защищены в некотором смысле.
1: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая есть писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, ну, белорусы вообще, на них закона никакого нет.
0: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
1: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
1: Скажи, это будет более надежно, чем с Россией.
0: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковски переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
0: вообще
2: про сериалы или про что?
0: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
0: это, да.
2: Нет, дублируют и переводят, это же разные вещи.
0: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя довольно. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да, например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
0: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
1: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется переводить, он дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают в середину несколько глав и продолжают это все. книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу несколькими переводчиками. Они даже не берут редактор, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени,
0: фамилии. Просто делают компиляцию из трех переводчиков.
1: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильям Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг, он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния, кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились, он три раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильям Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций, рекомендации Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, и так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить, и поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
0: То есть, в общем-то, иногда дерется, но это уже в промежутках.
1: Там тоже дерется.
0: А, там, ну, забыл, я чувствую, что-то забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
0: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело. Но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
0: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
0: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
0: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе, там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как-то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала, как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда, то есть это как источник информации был всегда, а знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
0: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки. Mm-hmm. Кстати, интересно будет узнать, вот, слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке, и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производят что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражаются, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможностью уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
0: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат это действительно требовало какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые…
0: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за
4: интересный содержательный рассказ. Вот, мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым, попросим его прокомментировать твое выступление. Вот, и удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Угу. Вот книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга – это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
4: Ага. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
4: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом посмотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
4: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных. Она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот это, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
4: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
4: Ну, понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
3: Да, но ты там возвращайся.
4: Да, я сегодня, мне нужно только высадить еще. А то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да-да-да. Да.
3: Ну, привет.
4: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал? Там было много достаточно всякой информации.
1: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что уже в интернете существует бесконечное количество библиотек, да? То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, ну и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникают альтернативы. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать, путешествовать вообще вокруг книги. Это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие. Эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
0: женщинка.
1: Подружка.
0: Да.
1: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален, и я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок так, как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
0: То есть притягивал, как мотылька, фонарь.
1: Да.
0: А понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютером, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплеи или морды светящиеся, так они включенные. Вот как-то с опаской подходил, и там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему, я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, а думали, что это новая форма интернационала, видимо. И там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор», там «Найду, порву», «Пароль сегодня такой-то», ну, какую-то глупость, «Кошечка», там «Как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные средства информации, задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
1: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне междометий. Козел, ты сам козел, да?
0: Вот, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющий такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, она может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, да, ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть, интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через вот, интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно. Да? Если ты живешь в Урюпинске или там Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там, любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, то, что она как бы несет не только энергию, которую дает и автор, издатель, но и твою собственную энергию, это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии «умрет книжка, не умрет книжка», они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже

0: точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
1: Ну, видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А, по-моему, просто эгоизм.
0: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
0: Но это есть в библиотеке, а это моя книжка.
1: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, блядь, извините, тупые американцы, они не читают, да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, она будет у них лежать там, ну, месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть, и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тиш, что утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
0: Или поваренная книга.
1: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них, то же самое. Похоже. Как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
1: Ну, конечно. Поэтому, например, часто дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть. Да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Ходишь, порнографическую идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше это, в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
0: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал опять грузить.
0: Грузить сейчас не будем, через полчаса подъедут они.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий и автор телевизионной программы «Графоман», также сиамский близнец Энджелс Торшин тоже здесь в студии. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, этих камер там футбольных и так далее. Не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Вот, скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковский открываю, да, а тут, типа, например, девушка держит в кулаке тампон. Ну, я-то, естественно, пролистываю, но в память западает. Вот. Или все-таки эстетика как-то соблюдается?
1: Я думаю, на самом деле, это еще перспектива в книжном бизнесе использовать книги, рекламу внутри книги. На Западе, на самом деле, в последнее время очень актуальны подарочные книжки, которые иллюстрируются произведениями живописи. Да? То есть открываете книжку, а там из разных времен, разных художников картинки. А в принципе сам рисунок, он часто является частью книги. Ну, мы можем с вами вспомнить Курта Вонегута или Макса Фриша, блестящего швейцарского писателя, который некоторые своих произведений не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он, собственно, ручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, рекламы в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков, там, или путешествие в Париж, да?
0: Вот.

0: еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да, и так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735.
1: На нем вы еще быстрее
0: доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
2: Знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, ну, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как, ну, произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником современной рекламы тоже.
0: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
3: Добрый вечер, уважаемый.
0: Рассказывайте.
3: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издания издательства «Глагол». Как раз Лимонов. Это я, Эдичка, и подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот. Я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких, в основном, более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот. Не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам. То, что я называю лично для себя «золото бешеного».
0: Фантастика всякая. Спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя. Скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
2: На самом деле, я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко у нас в стране издавался. У нас в стране выходило где-то около 5 его книг, фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать. Я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да? И на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который, ну, постоянно ставится его, ну, как бы, его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенные тексты, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения, имитируя разные стили, разные направления и выбирая себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, он ее, вот Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать, ну, то, что кроме меня никто не откроет и кроме меня никто не издаст.
0: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы вот как бы суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведения вот Сорокина, потому что как раз вот его книжки, они как бы весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Вот уровень восприятия зависит в основном от, так сказать, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, вот в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, там, сделать из нее кинопостановку, да, там, сериал, тем более, или вот какую-то там театральную постановку.
2: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то как бы любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может как бы переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо как бы не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно как бы поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Питером Штайном, а не Сорокиным.
0: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, значит, второй. Не собираетесь ли вы, вот сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егора Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?
0: Спасибо. Все вопросы?
1: Ну, в принципе, все.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, вот, что касается первого вопроса, мне тоже это вот зрела такая тема. То есть я в свое время состоял в трех библиотеках. Правда, ходил.
4: На учете, да?
0: Ну, в смысле, клиентом был, ты что, не понял?
4: Ну, я и говорю, на учете.
0: А, называй как хочешь. Вот, и меня всегда интересовало, кто подбирает репертуар. Ну, ведь библиотека, да, это своего рода как бы пищеблок или ресторан. Кстати, мы открываем в Москве новый ресторан, называется «Пищеблок». При нем будет круглосуточно работать казино в имя, вот, при нашей программе. Так что подробнее расскажу адрес и как туда проехать.
4: А для меня местечко там пожарче не будет?
0: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
4: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
0: А, ну хорошо. Так вот, каким образом пополняется вот это меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там вот кто этим занимается?
2: Существует, у нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть как бы существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают, ну, книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. А сейчас, увы и увы, например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто, или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
0: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля, вообще откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы, то есть, вот, например, если мы сейчас...
4: Из бюджета города выделяются.
0: Да?
2: Близнец.
0: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот Пищеблок, при казино Вымя открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
2: Знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и ну, как бы библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, вот в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторые журналы. Там журнал — это форма какая-то, ну, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию, литературное произведение. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, живающая форма культуры. И поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства и можем им бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
0: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили их, то собрали всех, кто нам мешал, сказали, вы теперь экспедиции езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко, жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
2: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
0: Элементарно. Так вот, самое емкое понятие, да, библиотека Ивана Грозного. Личная, да. Вот, например, у нас в свое время, когда мы жили под Тамбовом, тоже была замечательная библиотека домашняя. То есть все полки были уставлены, это были подшивки журналов «Невы», которые переплетались самостоятельно и так далее. То есть в России, в общем-то, именно семейные библиотеки — это было как бы неотъемлемая часть культуры. Из этих вот семейных библиотек складывалась в целом вот читабельность страны, да? То есть сейчас получается, что библиотеки, вот судя даже по сиамскому близнецу нашему, у него библиотеку целиком, я смотрю, только из окна книжки вылетают. Что, думаю, он такое делает? А он только компакт-диски вставляет. То есть фонотека. Библиотеки заменяют фонотеки. Значит, публичные библиотеки тоже накрываются, да? Практически. Что же останется-то?
2: Ну, вот не так далеко от того места, где мы сейчас находимся, да, находится самая крупная у нас в стране библиотека, библиотека Ленина. Эта библиотека является достоянием всей страны, да. Книги там гибнут, потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
0: Но в ближайшее время еще будет построена баба с крыльями.
2: А где будет построено?
0: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили, на Красной площади, оно пустует, туда бабу с крыльями.
4: А крылья от какого?
0: Бронзовые.
4: Нет, от птицы, от какого? Нет.
0: От самолета. Я же говорю, баба с крыльями.
4: Я думал, просто от курицы. Было бы тоже весело.
0: Нет, с крыльями.
2: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
0: конечно,
2: города.
0: Конечно, замечательно.
2: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
0: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
2: Ну, почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Ну вот я тут хочу несколько вопросов на самом деле задать.
0: Внимаем.
5: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего вот вы затронули тему Лимонова. Uh-huh. Я тут как бы сказал, хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что я вообще говоря не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают кого-то вроде Баркова конца 20 века. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, сейчас, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, человек, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы что-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто, там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
0: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
5: Ну, вот в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть? Там, или
0: ну, мы, знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
5: Ну, во-вторых, вот тут давай более, так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернет в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. В том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там брать за это деньги. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят. Там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но, во-вторых, просто общее, так сказать, мнение вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать.
0: Влезать.
5: Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете, не нужно им публиковаться в интернете, вредит это их популярности, наоборот, так сказать, способствует их популярности.
0: Понятно.
5: Ну, и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, какие отношения, так сказать, издательство «Глагола» с интернетом. Сказать, потому что если вам тут как бы если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что в общем
0: спасибо,
5: я могу сказать,
0: спасибо.
5: что как да. бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет эхо Москвы и к вещанию в интернете, поэтому так сказать.
0: Угу. Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там не доедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать там. Его могут в конце концов скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
2: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым, и Лимонов во многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель Маркова зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на последних войнах, там, принимали участие в Приднестровье, так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Стал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что, ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но Дадик не сумел, он не оказался последователем, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, он нам может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг, стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называла западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман, роман «Это я, Эдичка», выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит с бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот, это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас себя, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведение находится в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа Гутенберга. Это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. И это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. И я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предпринятые агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете. И им удалось изъять из интернета.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот... Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице с ужасающей быстротой. Это значит, что он о чем-то думает.
2: Массаж.
4: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
0: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
4: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
0: А, то есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
4: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот, то есть просто сел и вот и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну как вот это происходит? Я не понимаю.
2: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишется проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются, пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов. Он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
4: А потом их дописывают, как бы, да?
2: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
4: То есть сразу он берет и текст песни так же.
2: Конечно. А потом Пугачёв поет, и все.
0: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм. Это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук, на самом деле.
4: Ну да, они должны вылетать, вот именно прям сразу так раз, и все. У меня такое иногда бывает. Прям
2: есть знаменитый раз, пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну, не кухарка, но, в общем, жена.
4: Домохозяйка.
2: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему, как критик, сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. Он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему, не верю, не верю. И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее ну, как бы, грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
4: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
2: А я не пишу прозу.
4: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
2: Это, да, это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писать достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких журналистских материалов. Это все интересно. А проза, проза она существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, ну, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же, получается, ну, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
0: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовало. Это вот книга как раз «Сиамского близнеца», которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот. Там книга автобиографическая. То есть в свое время... можно я расскажу эту маленькую тайну? То есть нашего уникального, собственно, вот, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки. Кактусы и кошки. Вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно вот эти кактусы-кошки, они прыгали, всячески суетились, в общем, еле-еле его вытянули. И вот он под этим влиянием написал этот Это замечательное эссе, правда, оно растянулось, по-моему, на 2 тома. Второй я, честно говоря, не осилил. Все равно спасибо.
4: Но это коммерческий проект. Второй том.
0: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым. Потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу.
4: Да. А Ленин тоже писал не очень разборчиво, и однако написал очень много книжек, и они издавались во всех странах.
0: Так Ленина победил?
4: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
2: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, ну, сколько я не помню, томов у Ленина. Но, в общем,
4: 56, по-моему.
2: Вот он хочет 60, значит.
0: Молодец. То есть я понял. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
4: Да, серьезно, вообще. Надо, наверное, прям сделать
0: перекупить, распродажу,
4: думаешь, да? Перекупить. Конкретно.
0: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, ну, прозаиков. Ну, в смысле это...
4: Про зайцев?
0: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
4: Прозы.
0: Прозы, вот, ее... Вот, а причем, как бы, все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, как бы, про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан, вот Найвань всегда били, а Кадакан, как бы, он, типа, был этого... со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо. Вот типа его такой мужественный. Вот. И вот эти романы, они ходили там, ну, чуть ли не по всей школе. Все читали и смеялись. Я где-то 2 года назад, значит, все это хлам достал. Так стал пересчитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек, там уже все седой, весь взрослый. А я читаю, я не могу оторваться. То есть, конечно, дебилизм прет. Вот. Но при этом как бы... читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
2: Ну, рука сама и будет, как бы, я думаю, водить. Ну, я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка — это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, извините, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну, сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там извращенца и так далее, и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще, это одна из главных тенденций постмодернизма – относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы... раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот, в сатир, в юмор. Сейчас, не случайно, почти все сатирики, они как бы вымерли как класс. потому что юмор стал неактуален. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью, и они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и неинтересно.
0: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне, ну, за большинство вот, их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же это так может быть? Какие-то они невостребованные, все такие несчастные. Хочется подойти, погладить его по голове и сказать, езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас ну, современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакану убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писал все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов, я слышал, что так сериалы пишутся, вот, то есть надстройка, мечет туда-сюда, там, болтает, вот. То есть, как бы герой живет вместе с тобой, каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплёс. То есть сюжет не продуман.
2: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повесть или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже есть и, может быть, еще будут.
0: То есть в школе я был настоящим писателем.
2: Ну, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
0: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают... к моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот, uh-huh. Существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял, поэтому на все существующие тексты написать музыку это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это... Потому что бывает так, знаешь... сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь, и вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, слушай, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших, а мне действительно жалко, что вот, как бы, они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов. Вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот, не напоминает ли тебе это, как бы, собака Баскервилей?
2: Ну, в каком смысле не напоминает?
0: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет, я женщина, этот, наборщик. Ты же скажешь, иди, мать, иди, не приходи больше. Если она скажет, я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот, почему, как бы, вот... Такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях. Типа, ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот не понимаю я этого.
2: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенное, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университет, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, в которые не могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть, как бы, ага, должны были быть женщины, которые писали...
0: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Ну, это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, вот, все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она. Она! Гмыря. Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им, как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как их принято называть, застойно, это же пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеили разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев в «Бременских музыкантов» поет разными голосами, так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
2: Но, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная. И сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересны. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором мы уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это, конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там, дальше неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно по форме. В общем-то, блестящая писательница.
0: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям. Для меня они все вот почему-то ассоциируются вот с
4: женщинами-водителями.
0: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
2: На самом деле было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгений Евтушенко.
0: Да, вот не говорят же так.
2: Напрасно.
0: Напрасно.
2: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
0: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко. А вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто мэ-же, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
4: Стоит ли ее брать?
0: Стоит ли ее вообще брать?
2: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и только потом я обратил внимание на какую-то странную ситуацию. Там продаются книжки, написанные только, как мы сейчас приняли говорить, женщинами-писательницами. То есть стихи, проза, романы, там какие-то уголовные кодексы, справочники, но только написанные женщинами. Вот такой маленький симпатичный магазинчик.
6: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Энджелс и Торшин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
7: Несколько замечаний по ходу беседы.
0: Давайте.
7: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. На 40, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками. В основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно. А все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены помимо стихов также и рисунки того же автора.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам. Но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальное помещение, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит, и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат. И Сейчас колокола там повсюду звонят, то есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот, вот как бы позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно с этим. Вот вообще что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот Сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет продаст там у метро, что-то как исправить, чтобы ситуацию...
2: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продается не... к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому... Эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае, в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому, если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда эта книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
0: Не, ну, была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки ну, не покупаю, просто ну, так получилось. Вот, мне дали как раз почитать того же вот пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, разлазящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже, типа, все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там, до закрытия магазина минут 15. Бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как ишак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
2: Да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так и реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя, с другой стороны, существует такое понятие «инпринт», то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть, если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в «инпринте», то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться, хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только, вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич.

0: такой период. Ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот, период был достаточно длительный, ну, все-таки относительно вообще времени существования книгопечатания, то есть такого, такой длины, такого периода не было нигде в другой, ни в какой другой стране, я больше чем уверен. Может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это, опять же, возвращаясь к какому-то, ну, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
1: Ну, я считаю, что вообще термин «самиздат» — термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей самиздата, в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. Самиздатом можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже самиздат. Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку сделать. Ну, для этого даже можно одолжить деньги. Издание книжек не такой дорогостоящий процесс, к счастью, сейчас.
0: Ну, а ты не пробовал, скажем, вот в своей телевизионной программе как-то вот все-таки анализировать вот эту ситуацию с самиздатом и влияние вот этого периода на нынешнее вообще вот поколение, на тебя там, да, на меня? Вот сейчас этих книжек действительно изобилие. Вот если бы не было этого самиздата, а те книжки были бы тогда, мы были бы другими?
1: Ты знаешь, я несколько раз слышал, что люди огорчены, что сейчас книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада, когда, допустим, мы приезжали за границу, в ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, может быть, в хорошем виде, но и от этого исчез немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
0: Даже да? У нее есть второе имя Барин.
1: Ну вот. Поэтому исчез элемент запретного такого объекта, и именно поэтому, может быть, поэтому книгам стали относиться равнодушнее. Это как, знаешь, в свое время у нас не было в магазинах вареной колбасы, и тогда стояли очереди за колбасой. Ты помнишь, был такой термин «колбасные электрички», когда из Подмосковья приезжали в Москву люди только для того, чтобы купить колбасу. Вот. Это было частью нашей жизни. Это было частью нашей жизни. И я думаю, что также можно отнести, этот термин можно отнести и к книгам. Не было книжных электричек, но были книжные жучки, да, то есть люди, спекулирующие книгами, да.
0: Было дело, да.
1: Они тоскуют и вспоминают это время до сих пор с ностальгией.
0: А помнишь период макулатуризации?
2: Да, это было, я лично, у меня мама на заводе.
0: Ну, я знаю, директор.
2: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный

0: пункт и все книжки. То есть...
1: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
2: И сразу в макулатуру?
1: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там, там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже Моском имущество не связывает с ним, потому что за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи, когда вот на Казанском вокзале, вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. А ты как бы на примете в этих делах, вот, каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги, деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние, значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
2: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какой-то частной инициативы стало здесь, возможно, приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как... типографские мощности, да, то есть типографские мощности каждой крупной типографии, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да, то есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль. Соответственно, издательства за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало. Издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот, так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не сдаются. Поэтому, если люди их выпускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы купить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
1: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке, все доброе и вечное. Это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
3: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, что, как, что делать.
1: И только если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
3: Мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать. Откуда у него ощущение, вот знание, что хорошо, а что плохо.
1: Это весь вопрос, да?
3: Да.
1: Спасибо. Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
2: Ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую, хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему, и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, с сентября она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот. Но... А что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно назвать так, как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне неинтересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю неплохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв — это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку, это не оценка. А если я сказал при этом, то уже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
1: Меня все-таки не оставляет в покое вопрос об обратной связи вот твоей с людьми, пишущими эти книжки. То есть вот ты рассказал о... персонажа, который тебе книжки поставляет и говорит, выброси их в корзинку, что ты с удовольствием делаешь. Это единственный пример, да? Вот. Ну, а так, в принципе, на связи-то с тобой они существуют? То есть звонят они тебе с обидками или с какими-то там, это самое, с благодарностями? Или, может быть, просто они и не знают о существовании вот программы вообще, то есть, к примеру? Такое тоже вполне реально там...
2: Нет, вот. Просто я, конечно, к сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинула книжку. Или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
1: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, на пету тоже он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написала, песенку спел, да? Это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да? Ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да? Угу. А вот ну, некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой — музычку.
1: Я считаю, самое. Что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или а ты... Я... У тебя что-то глаза, да, глаза не бегают? Что-то.
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: А, здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я ваш постоянный слушатель. У меня три вопроса гостю студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот на понятно. Улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь, мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплата не так много, денег не так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы, ну, 10 из этих книг вот в ближайшее время. Такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это тоже такая производственная работа. А что касается, ну, это вот что касается моих фантазий, и это то, того, о чем я мечтаю. А что касается любовных романов, я считаю, что где бы они ни продавались, либо они продавались. Если они кому-то нужны, вы знаете, вот просто вот нам звонил сейчас этот радиослушатель наш. Я считаю, что его девушка просто очень счастливая, она находится рядом с ним. Я думаю, судя по времени, в одной кровати, может быть, я не знаю, чем они занимаются. Я думаю, вряд ли они пьют сейчас чай или кофе в кровати. Они, может быть, смотрят телевизор и слушают нас одновременно. Я бы так хотел подумать. И ей повезло, рядом с ней такой страстный, красивый мужчина, да. А рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких. Очень много одиноких женщин. Эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому то, что эти книжки продаются, доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация. Но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков, так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
0: И лопатка. Еще.
1: И лопаты, да.
0: Потому что без лопат населенные не тяжело. Селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
1: А, нет, там еще был, что касается вопрос, передачи, да. Ты уже сказал, да. Передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день. То есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся делать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных. Мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
0: Каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа прям тру-ру так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
1: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
0: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Угу. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, и какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
0: Говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
4: Да, вот меня беспокоит... Если какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел, вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, сейчас, и товарищу близнецу. Вот мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть. Я неоднократно смотрел программу вот графомана, вот. То есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот хотел узнать ваше общее мнение о такой, такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником, и это вот программа «Знак качества». Там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
0: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь. То есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав. Сейчас начнем с Александра. Ну что, вот про господина Бодлера.
1: Ты знаешь, выходило недавно какое-то его издание, но вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходило, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная. Вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер – это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг, там наверняка можно что-либо отыскать подобного рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно, я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть. И вместе с этим смотришь.
0: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы. Я так думаю.
1: Пока.
0: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
2: Но тебя за ухо. Тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков.
0: Ага.
2: И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Потому что когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот, это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
0: смотрели бы.
2: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
0: Не смотрят.
2: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы.
0: Угу.
2: То есть время-то у нас такое сейчас.
0: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
2: Не, ну, я постоянно туда звоню.
0: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет. Вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые... Саш, кстати, вот о том чувстве... То есть на самом деле это называется... Вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да? То есть это как раз то чувство стыда. То есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют. Вот. Но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры. Вот. То есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать. Вот. Но, слава богу, мне дали возможность отыграться. Я отыгрался, мы по нулям разошлись. Вот. Действительно, это так. А остальные 20% идут туда, конечно, добровольные. Вот этим 20% я посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
2: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
0: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
2: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
0: Но я тебя
1: проверю. Но и ненормальным тоже.
2: Да.
0: Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
2: А, хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
0: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
0: Рассказывайте.
5: Привет всей честной компании.
0: Угу. Спасибо.
5: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И, наконец, он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться.
0: Uh-huh.
5: Вот. И я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
0: Еще бы после такого.
5: Что?
0: Еще бы, я говорю, после такого случая.
5: Ну, конечно.
0: Да.
5: Всех нас зашибло. Ну вот. И... Ну, вы знаете, до такой степени я счастлива, что до вас зазвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства. И
0: да,
5: вот сказали, что зануды, они очень серьезные. Ну вот я, например, зануда, но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шаталова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот, и хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова, вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также моя большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот. Но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
1: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
0: А, да.
1: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. Эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот, это второе. Третье, есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересную тему, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший он или плохой, его надо просто прочитать. Некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, отрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
0: И их нужно ценить.
1: И расстреливать.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: И напоминаю для тех, кто только что включил с бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, он вообще трезвый не писал и не мог писать. Вот могли бы вы на эту тему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом, писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. Иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературное произведение, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Ну, мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да. Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол» «Прогул», то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю. Вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывает, он сам фигурирует в своих рассказах, написано они от первого лица, и он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковски не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его почтальон. Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльза Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть... Ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
0: Прям мощнейшая, кстати, тоже книжка.
1: Да, так что чем-то они перекликаются друг с другом.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи. Рассказывайте.
8: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии «Сиамского близнеца», потому что у меня очень симпатичные его мысли на все происходящее.
0: Угу.
8: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
0: Ой, извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблемы.
8: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
9: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонориета. Это все от нее исходит. Саш, давай просто второго начнем.
1: Как хорошо, что есть гонориета, да?
0: Гонориета не бей лежачего у нас.
1: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
2: Или Блендамед. Вот,
0: по-моему, желтенькая – это клей-момент.
2: Так что с этим надо не шутить, потому что...
1: У меня на самом деле осталась с детства любовь к пасте «Сигнал», которая такая красненькая, цветная.
2: Там, а как же Чебурашка?
0: Еще была
2: в пионерских
0: такая...
2: лагерях ели.
0: Лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Да. Мятная была, да, классная. Да, да.
2: Ели все. Просто.
1: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерном лагере мятной пастой, поэтому...
2: Отвращение.
1: Поэтому у меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста «Сигнал» мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю, и когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как-то такой сладкий заморский фрукт.
0: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
2: Да, я тоже
0: только пробовал. Иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
1: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И ну, я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия – это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью. И также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, то, вы знаете, мне они не близки. Может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения. И, ну, вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там, ну, около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как вот так, знаете, у них там... Ну, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, значит, он, наверное, чем-то хорош.
0: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
9: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
10: Здравствуйте.
9: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блинца о том, как он не может попасть в студию «Знакачество». Я бы даже просто хотел, ну, попросить о том, чтобы обязательно, как бы, он связался. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать, что вот за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. Вот, и как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знакачество», и хочу, просто даже так прошу, чтобы вот «Сиамский близнец» обязательно посетил ее. Вот, если такое возможно, то есть, ну, у него есть мой телефон, вот. Так сказать, если нет, то вот Лёва знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, вот, и как бы вот в понедельник я уже иду туда, кстати, там уже был 2 стиха было вот товарища Заева Алексея, не далее, как на этой неделе. Вот и в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел. Вот. И так бы, то есть у меня большая просьба такая, вот «Сиамскому близнецу». Но я не могу предлагать Александре, потому что Кость вы своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
0: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
9: Да, я понимаю, да. Так, ну, что даже «Сиамскому близнецу» хотя бы.
0: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
9: Даже так, да?
0: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
11: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что вот как... Вот
11: да, бывает... у меня вопрос лично к вам, Александр.
0: Ага. Да. То есть вы имеете в виду,
2: что... Как у тебя это, Саш, произошло? Вот, хотя
0: бы... Дело в том, что действительно многие люди по пьяни вот накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют как бы пол.
11: Так.
0: Вот. После этого как бы происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
11: Надо же.
0: Вот так.
11: Ну, надо же.
0: Спасибо, уважаемый. Вот сейчас еще «Сиамский близнец» хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
2: Ты вот только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть 2 друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то вот наколками. Парень просто весь исписан. Ну, матом там, ну, по-разному. Ну, представляешь, человек весь в словах.
0: Так это вот я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну. Вот, а там собралась плотная тесная компания. Там тоже было несколько друзей. И вот когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, ну, за пьянкой, да, то вот он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. Ну, к примеру, тут анекдоты рассказывают. Тут первые фразы или даже, угу, бывало, буквы этого анекдота у того наколол. Если с утра прочитать ничего не могут, то там КЛ, М, восклицательный знак, тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так, и вот он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
12: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить.
0: Угу.
12: Вы знаете, по поводу печатных книг, продажи книг, их можно продавать в любом магазине. Да.
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда. Громче,
12: да?
0: Да-да-да, или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
12: Да, да, хорошо.
0: Вот так вот лучше.
12: Их можно напечатать, не можно, нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток, то есть когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально, то есть книжки все квадратные там, всякие плоские, а это будет такая красивая штука, круглая и т.д. и т.п. Вот как вы на это предложение смотрите?
0: Хорошо, спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
2: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает, а вот это, по-моему, не все потянут.
0: Не, к тому же, как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
2: А еще дело в том, что при печати используется в краске, ртуть, по-моему, свинец. А вот, а он очень вреден.
0: Покраснение очка случится, попросту
2: да,
0: говорю, вредно.
2: В армии нам даже запрещали
0: газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самыми, самых разных форм. То есть я сам видел компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, то есть люди как... Вот насчет...
2: Видел в виде четырех мужских...
0: Конечно, видел. А то... Вот, так вот, что касается книги печатания, вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну, наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки-раскладушки детские, да, а именно вот форму обложки. Там
2: серьезное вот... какое-нибудь издание.
0: Да, да, ну, что-нибудь такое есть?
1: Ну, есть целый жанр искусства, когда книга воспринимается как художественный объект. И в этом плане просто бесконечное количество форм книги. То есть просто текст как бы является одной из частью, одним из элементов оформления книги. Существуют музеи, особенно на Западе. У нас даже музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть целый отдел, который занимается коллекционированием, сбором таких книг. Есть художники, которые работают в этой области. Есть галереи. То есть это книги совершенно дико фантазийные, но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего какого-то художественного замысла.
0: Это вот из серии таких вот, помнится, делали маленьких?
1: Нет, книжных. Это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежда. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются, мне трудно судить, но... На Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать вот с разных мест. Представляете, стихи набранные. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? И, эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так, кинул друг другу.
0: Только с полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
2: почему
0: на рога.
2: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
0: То есть спортсмены были бы рады.
2: Да, опять же.
0: Ну, то хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александра, я тоже Александра. Такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем? Потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть, а там какая-нибудь Виктория Токарева, и потом с досады неделю отпускаешь.
0: Спасибо. Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
1: Я лично не знаю, честно говоря.
2: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра в магазине напротив этой Клавы не будет просто.
0: Все сметут. Виктория, не Клава.
2: Да, так что надо первыми подойти к директору, скупить и выйти на улицу. Да.
0: О, чувствую коммерческую жилку.
2: Да, вот.
1: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
0: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
1: Страницы?
0: Да.
1: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передачи будут выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, ну, может, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы вот с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, сегодняшний день телевизионной передачи в интернете.
0: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Опять я.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
13: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру, а второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей. И вот. И, может быть, лучше было бы пристраивать в те же библиотеки.
0: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я, в общем-то, вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунется, если книги по ботанике за 4 класс на улицах.
2: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьмы. Это же сложно.
1: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
2: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
1: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женских тюрьмах, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
0: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
1: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
0: По прикладным.
1: По прикладным. То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Виллера, это писатель, на мой взгляд, он нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать
0: это за немножко этим. Некрасиво.
1: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Виллер вот такой...
0: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
1: Вот.
2: Я не помню.
0: Был.
2: Меня не было.
0: Тебя не было, ты в командировке был как раз.
1: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похоже, ну, на то, над чем смеялись, о чем замечали, о чем думали. То есть, как бы рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все, вот завидую, может быть, ее заработкам, да. Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
0: Ну, вообще, это грустное понятие.

0: говорите.
1: Угу.
0: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
1: Угу.
0: Во-вторых, постоянно занято.
1: Угу.
0: Это тоже удивительно, да. Ну, это все детали, конечно, да.
2: И третья проблема?
0: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там, графоманы, то да сё, и так далее. Но, тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя.
2: А какая она?
0: Которую вы делаете вид, что вы не знаете.
2: Скажите нам, пожалуйста.
0: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает в вашей передаче, понимаете? Все прекрасно.
3: Да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
0: Нет, неизвестно, у вас не хватает, а у нас не хватает.
2: А у вас?
3: А где ваши спонсоры?
2: Где ваши спонсоры?
0: Да-да-да, вы правы, да.
2: Спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.
4: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: И, соответственно, как я и обещал, в гостях у нас женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Татьяна Шустер. Для вас через какое-то время она будет просто Тата.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения Шпрыгова. Ксюша. Тоже через какое-то время, когда вы уже пообщаетесь, она будет для вас просто Ксюша.
2: Добрый вечер.
0: И, конечно же, искусствовед Эдуард Черепович. Эдуард, прежде всего, хотелось бы спросить у вас следующее. Не кажется ли вам, что авторская песня, как жанр, как стиль, к сожалению, сдает свои позиции и уже в наше время кажется даже каким-то неприличным в компании поставить, как мы это делали в юности, на огромный стол, несколько свечей, взять гитару с розовым бантом и с ГДРовской девушкой, наклеенной на деку, и исполнить душевную песню так, чтобы у присутствующих женщин глаза, в общем-то, дико слезились, а мужчины, их лица строговели и заострялись.
3: Александр, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Александр. Я считаю, что настоящий искусствовед должен держать руку на пульсе народа. И пульс этот не в тиши музейных залов, не в поскрипывании стульев консерваторий, а пульс народа в переходах, у метро, в местах скопления людей, у рынков. И что мы слышим? Давно, давно уже год отрадно искусствоведы отмечают, что опять из ларьков звукозаписи доносятся великолепные песни наших бардов. Они обработаны, они совсем по-новому звучат, и люди радостно ускоряют шаг и двигаются в едином порыве.
0: На работу.
3: Неважно, Александр. Поэтому я считаю, рано, никакое пораженчество преждевременно.
0: Но тем не менее, ведь огромное количество молодежи также, со искалеченным мозгом, в общем-то, поддались в эту молодежную рок-культуру, все связанное с ней, в эту в грязь, в наркотики, в длинных этих девок и волосы. И вот эта духовность, понимаете, ее отсутствие.
3: Александр,
0: да.
3: Посмотрите, вот девушки не короткие, чудные, обаятельные, я бы даже сказал, сексуальные.
0: Да!
3: И занимаются авторской песней.
0: Кстати, сегодня они принесли гитару, одну, правда, на двоих, и Тата Шустер будет сегодня заниматься игрой на данном инструменте, девушки будут петь, но периодически мне нужно будет выходить на процедуры, вот,

0: Ну, это, знаете ли, необходимо в моем возрасте. Сейчас у нас вот есть, я так вижу по глазам присутствующих, буквально несколько мгновений. Может быть, ваш коллектив «Вологодские зорьки» что-нибудь все-таки нам сразу сходу так исполнит, чтобы все, кто сидит у своих приемников, мощно прослезились, и чтобы души их затрепетали, что канарейка в руке мужика из Вологды.
1: Души, наверное, затрепещут. Дело в том, что наш репертуар, он, конечно, очень-очень прочувствованный. Дело в том, что вот вы говорили об уничтожении культуры КСП, самодеятельной песни. Знаете, я с вами не согласна. Это не может уничтожиться. Понимаете, когда есть у человека душа, ее нужно куда-то девать.
2: Девать нужно.
1: Да. И вот она прекрасно выливается из нас в песнях, которые мы пишем сами, начиная буквально с детского возраста. Вот. И мы с удовольствием исполним для вас нашу заходную песню, которая называется «Вологодские зори». Это название поезда, который ежедневно перевозит вологжан в Москву и москвичей в Вологду. Раньше, надо сказать, этот поезд ходил куда как регулярнее, потому что масло в Вологдах было по карточкам. И в пятницу все уезжали в Москву, покупали масло, колбасу и мясо, молочные изделия и возвращались обратно в радио в этом поезде. Всегда крутила душевные вологодские песни. И вот под настроение этой песни мы хотим исполнить для вас песню «Вологодские зори».

0: двери. Поезд мчится туда, где расходятся ели, где когда-то втроем мы за кражу сидели. А теперь я одна с целым миром в раздоре, но со мною зато вологодские зори.
1: Ну, сейчас мы ненадолго буквально прервемся, потому что мне нужно на процедуры.

0: Ну, поскольку я вот так понял, мы, в общем-то, находимся на радиостанции и, в общем-то, так сказать, в передовой траншеи информационного фронта, то тут уже люди присылают свои послания, посылки также присылают. Естественно, их содержимое первой дербаню я. Все это знают, у меня привилегии. Все лучшее я беру себе, все худшее отдаю сотрудникам и гостям. Поэтому можете взять вот эти бутсы. Не знаю, чьи они и присланы ли были, но тем не менее. Это я, кстати, не ансамблю «Вологодские зорьки» предложил, а Эдуарду. Эдуард, в принципе, что мне понравилось, что меня поразило в прозвучавшей выше песне, это вот эта живая струйка, которая как родничок течет по живому песчаному руслу, а не по бетонному этому коридору, что твоя Москва река, понимаешь? Хотя это мощный поток, сильный поток, профессиональный, понимаешь, поток, но он не живой, это мертвый поток, и рыба там уродливая. А вот девушки спели по-живому, их журчащие, булькающие голоса, я уверен, ну, в общем, бьют по печени, в хорошем смысле этого слова, наших слушателей. Это непосредственно, это живо, это хорошо. И как вы считаете, как искусствовед, не грозит ли ансамблю «Вологодские зорьки» так называемое опрофессионаливание, то есть убийство живого и постановочность, в общем-то, материала? Да.
1: Александр.
0: Да.
1: Я с грустью констатирую засорение вашего вербального инструмента. Используете вы абсолютно не те слова, которые можно было здесь употреблять. Я хочу сказать, что поп-музыка – это сублимация. Понимаете, в поп-музыке бьет фонтаном мутный гормон. А в авторской песне мы...
0: Да и мы тоже.
2: И вы?
0: Все, да. А, кстати, может быть, сейчас есть смысл послушать все-таки какую-нибудь из песен под гитару, или вы еще акапельно что-то нам исполните? Как вам удобно?
2: Ну, мы в основном акапельно работаем.
3: Потому что мы пока не очень хорошо научились играть на гитаре.
1: Дело в том, что в Вологде не было долгое время не только вологодского масла, но и было огромные трудности с материально-технической базой. Не было микрофонов, не было даже табуреток. Приходилось петь стоя.
3: А у нас магазин инструмента музыкальный, единственный на всю Вологду, был 4 года закрыт.
2: И мне, знаете, вот брат двоюродный аккомпанирует, но у него денег нет на билет, чтобы с нами приехать.
0: Да, это общая проблема, к сожалению.
1: Но все равно девушки привезли нам песни, девушки привезли нам вологодскую свежесть, легкий бриз ветерка с Волги. Привезли вот...
0: Ну, в общем-то, и с Дона, и со всех необъятных... Да, и Саки тоже привезли. Со всех рек привезли, потому что где только не был ансамбль «Вологодские зорьки».
3: Дело в том, что в Вологде протекает только две речки. Одна носит одноименное прекрасное свет название Вологда, но по самому центру города протекает речка, которая носит название Золотуха. И надо сказать, многие так недобросовестные приезжие очень часто упрекали нас за эту речку, хотя мы ее все равно любим, очень ей гордимся.
2: Ну, говорят, пахнет она не очень.
1: Но надо сказать, вот этот золотушный бриз, он все равно очень приятен нам. И мы с удовольствием попросим девушек спеть еще одну чудесную свою песню.
0: Тогда я попрошу музыкантов не играть. Друзья! Друзья! Потише.
1: Вам завтра в ЗАГСе выступать. Играйте медленней.
3: Дело в том, что вторую песню, которую мы хотели спеть, она не совсем вологодская. Дело в том, что Вологда является городом, братом-побративом маленького немецкого городка Билефельд.
2: И мы обмениваемся песнями и иногда визитами даже с тамошним клубом скаутов. И их руководитель Йенс Херльд подарил нам песню.
3: Да, и мы сразу просим прощения, возможно, за некоторые неурядицы в немецком языке. Дело в том, что мы обе в школе учили японский. У нас были учителя, такие вот любители, настоящие фанатики своего дела, и вели у нас в школе японский язык. И, к сожалению, немецкий мы пока еще не очень хорошо, но что-то мы уже даже понимаем из того, что поем. Ich ging kein Mal spazieren, na nu, na nu, na nu. Ich ging kein Mal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren, bums, Valera. Und tat ein Mädel führen, drei, drei, drei. Sie sagt, sie hat viel Gulden, na nu, na nu, na nu. Sie sagt, sie hat viel Gulden.
4: Гульден, Вазах, Думирдацу, Зизах, Зихатфель, Гульден, Бумс, Валера,
3: Эс Варнур, Дох, Дишульден,
4: Трайдер-ля-ля,
3: Зизах, Зиист, Фонадель,
4: Нану, Нану, Нану,
3: Зизах, Зиист, Фонадель, Вазах, Думирдацу, Зизах, Зиист, Фонадель, Бумс, Валера, Ирфатер, Фюрдинадель,
4: Трайдер-ля-ля.
3: Sie sagt, ich muss sie küssen, nanu, nanu, nanu. Sie sagt, ich muss sie küssen, was sagst du mir dazu? Sie sagt, ich muss sie küssen, bums, valera. Und niemand muss das wissen, tra-la-la-la-la. Sie sagt, ich soll sie nehmen, nanu, nanu, nanu. Sie sagt, ich soll sie nehmen, was sagst du mir dazu? Sie sagt, ich soll sie nehmen, bums, valera. Es war doch viel bequemer,
4: tra-la-la-la-la.
3: Der Sommer ist gekommen,
4: nanu, nanu, nanu.
3: Der Sommer ist gekommen, was sagst du mir dazu? Der Sommer ist gekommen,
4: bums, Valera.
3: Ich hab sie nicht genommen,
4: tra-la-la-la-la. Ich ging einmal spazieren, nanu, nanu, nanu. Ich ging einmal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging einmal spazieren, bums, Valera.
3: Und tat ein Mädel führen,
4: tra-la-la-la-la.
3: Я хотела бы сразу сказать, может быть, кто-то не понял, о чем идет речь, но Янс Херст нам перевел. Это песня клуба немецких плотников, и в ней речь идет о том, что молодой человек пошел встретить девушку, то есть он пошел так просто так, а девушку встретил уже случайно. Эта девушка сказала, что у нее очень много денег, потом выяснилось, что денег у нее нет. Она сказала, что она приходит хорошей семьи, потом выяснилось, что она родилась в Канаве. Она сказала, что молодой человек должен ее поцеловать, потому что ей это понравится, и предложила выйти за него замуж, а молодой человек почему-то на ней не женился. Такая народная немецкая песня.
2: Ну, а потом вот... лето прошло, а песня эта нам очень близка.
0: А вот Валера данный, это вот как раз и есть юноша.
3: Нет-нет, это ну такой вот просто вот крик радости.
0: А, то есть по-немецки «валера» — это как у нас «ура», видимо.
2: Ну да, там что-то... сначала «бумс» — это от немецкого известного глагола «бумзен».
0: Да.
2: Да, да. Ну и потом
3: «валера». Сначала встречаться с девушкой.
0: Да.
2: Да, а потом «валера» — это как радостно встречаться с девушкой.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы же даете активные концерты вот не только непосредственно в городе Вологда, а также, в общем-то, в окрестных губерниях и фермах, да. А как вот простые, в общем-то, вологодские фермеры, фермерши, также их дети воспринимают вот исполнение песен на немецком языке. Все-таки все мы знаем о вологодском сопротивлении, вологодском кольце. И как-то, видимо, генетически у них должно отложиться вот такая ненависть к...
3: О, нет-нет-нет. Это крайне распространенное, но очень глубокое заблуждение. Дело в том, что в свое время немецкие военнопленные построили вокруг Вологды около 117 птицеферм. И надо сказать, что благодаря этим птицефермам город Вологда выжил в тяжелый вот, исторический период продовольственной программы, потому что, хотя вот, как мы говорили, масла и молока не было, зато куры были по рубь 17.
0: И даже я знаю, что была мощная совершенно подушечная фабрика, причем были даже такие нонсенсы, когда... Но это потом было уже опубликованы эти документы секретные, в то время, конечно, умалчивали это, что иногда в подушках женщины добропорядочные находили целиком кур, которых вот обезумевшие от постоянного труда женщины вологодские запихивали просто туда, ну, с кучей перьев.
3: Зато хорошо.
0: Но, с другой стороны, подмога была пищевая, потому что раз ты вроде купил подушку, а там еще и кур лежит.
3: Поэтому, знаете, к немцам у вологжан вот такое же традиционно хорошее отношение. Кур они, например, называют не иначе, как берлинки.
0: Берлин, да, да. Вот,
2: и вы знаете, да. Вот отношение это очень упрочилось после того, как у нас вот в Устюге, это недалеко от Вологды, вы знаете, город, там появился Санта-Клаус. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что это потомок пленного немца. Вот. Ну почему он Санта-Клаус? Это же немецкий Клаус. Да, Клаус, большой Клаус, маленький, это вот немец. Он там живет. И, наконец, вот Юрий Михайлович Лужков его разыскал и сказал, что это будет наш вот теперь всеобщий Дед Мороз. Вот он стал Санта-Клаусом и говорит с детишками по-немецки, и детишки язык потихоньку учат. И поэтому, вы знаете, вот наши эти песни, которые из Билефельда, они в гармонии вот с общими тенденциями. И как-то все у нас в Вологде с немцами в общем хорошо.
0: То есть они, что туман над полем песни. Ну, вместе с полем.
2: В вот, определенном да. смысле.
0: Это такое безе над тортом народности. А вот Скажите, а вот почему вот Санта-Клаус всегда без подружки? Вот, скажем, у нашего Деда Мороза есть Снегурочка. Кстати, мы же тут вот думали о том, что почему был выбран Дед Мороз. Поскольку это в половом смысле нейтральное существо, да, вот там не Баба Мороз, не Пацан Мороз, да, вот, а именно такой, который придет в дом, не изнасилует и не обидит. Но, однако, при нем всегда баба его. А вот при Санта-Клаусе женщины нет. Вот чем это объяснить?
3: А у него зато Олежки есть, колокольчиками.
0: Да, совершенно верно. Я совершенно забыл. Но я предлагаю все-таки нашим радиослушателям присоединяться к нашей беседе. Если у вас какие-то вопросы появляются к нашим гостям, ну и, конечно, к Эдуарду, вы можете их задавать по телефону, который вам сейчас напомнит.
5: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Я думаю, может быть, мы как раз поднимем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый господин Леврецкий и гости из далекой Вологды.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
6: Да, я представлюсь сразу. Потом тут же перейду к делу, хорошо?
0: Да.
6: Это Степа Серемягин звонит. Вот дело в том, что, уважаемые дамы, я когда-то служил в армии, и моя служба проходила непосредственно в Вологодской области.
0: Ай-яй-яй.
6: Вот, и говорок вот этот вологодский мне настолько запал в душу, что у меня сейчас даже на компьютере Windows с вологодским акцентом стоит.
3: О, как приятно.
0: Спасибо, спасибо.
6: И я вот рад сейчас вас слышать. У меня сердце от радости обливается кровью.
0: Ну, может быть, у вас есть какой-то вопрос?
6: Да, или, да. Да.
0: Вот, или скажите, предложение там, да.
6: Да, у меня вот есть вопрос.
0: Да.
6: А, скажите, пожалуйста, вот нет ли у вас случайно в репертуаре песенки, посвященные маленьким детям?
0: Хороший вопрос. Спасибо, Степа.
3: Ну, дело в том, что все женские песенки так или иначе посвящены маленьким детям. Ну, по крайней мере, в факте зародыша. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
2: Потом мужчины, это же большие дети. И много наших песен посвящено мужчинам.
0: Да и вообще нужно сказать, что человек, способный воспринимать высокое искусство, к сокращенно ВИ, а именно к этой области относится то, что исполняет ансамбль, дуэт «Вологодские зорьки». Все-таки эти люди, воспринимающие данное искусство, они и должны быть непосредственны, как дети, потому что человек циничный, человек, так скажем, в болтах, он, понимаете, уже взрослый. Когда тебе говорят, например, станешь ты как-нибудь взрослей, это унижение, потому что нельзя выгонять из человека ребенка, дорогие мои радиослушатели, это жестоко. Что с вами, Эдуард? Только не здесь, Эдуард! Там у нас есть...
1: Александр, да. Александр. Я понимаю, две такие девушки в тесном помещении. Александр, волнуйтесь, я понимаю. Я хотел сказать, что дети тянутся к этой музыке. Дети плачут, слышат эту музыку. Девушки не раз замечали. Мамаши подкатывают детей в колясках, и дети перестают плакать. Дети выкидывают соски изо рта. Дети выталкивают язычком материнскую грудь, чтобы она не мешала им слушать.
0: И улыбаться.
1: И они,
0: да,
1: улыбаются, пускают пузырики. Понимаете, Александр, какие... Это же... Это аутентично.
0: А вот скажите, пожалуйста, сейчас как-то модно все-таки там мальчиковые и девчачьи ансамбли. Например, ансамбль «Бзделки», а мальчиковые «Отбитые мошонки». И их много. То есть на случай, видимо, чтобы кто-то, чтобы не было запоминающегося персонажа, чтобы была какая-то взаимозаменяемость. Один там, например... куртыкнулся, они берут другого такого же, сладкого или сладкую. И вроде замена непонятна. Вы же лишаетесь от такой возможности. Вы обе очень яркие. И вот, ну, не дай бог, например, произойдет у вас творческая неполадка. Одна из вас уйдет. Все, дуэту крышка. Может быть, вам стоит подстраховаться, взять все-таки еще парочку как-то вот...
3: Да. А нам уходить некуда. Мы же живем вместе в одной квартире однокомнатной. Куда мы оттуда денемся? Нам так или иначе работать вместе.
0: А вот не пробовали вы как-то там с мужчинами, я имею в виду, петь?
3: Вот такие вопросы задаете.
2: Знаете, раза в пару пытались. Ну, честно говоря, пока вот не очень получается. Потом, вы знаете, у нас репертуар абсолютно женский. Вот, он такой вот как бы... Ну вот перворожденный, что ли, как это сказать. И поэтому мы считаем, что наши песни могут исполнять только женщины, и, в общем, только мы сами.
3: А у мужчин голос толстый.
0: А, ну, кстати, вот, вы знаете, вы можете использовать данный толстый голос просто как бас там. И не обязательно его, например, ставить на сцену. Он может ставить за шторы и басить.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
0: Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, потому что ко мне пришли, извините, деньги принесли. Сейчас я пойду посчитаю. И мы продолжаем нашу беседу с участницами группы «Вологодские зорьки» Татой Шустер и Ксюшей Шпрыговой, и также с искусствоведом Эдуардом Черепович. У вас склоняется фамилия, Эдуард, извините за нескромный вопрос. Я на всякий случай не склоню, потому что белорусские фамилии, по-моему, не склоняются.
1: Александр, я хотел у вас спросить. Вот да. В эти микрофоны пели немало представителей андеграунда, рок-музыки, электронной.
0: Просто да. Политики тоже были у нас неоднократно.
1: Согласитесь, что даже атмосфера в студии совершенно другая. Посмотрите, как свежо затрепетали листочки эти вот на стенах. Да. Посмотрите, как пыль с крестными снежинками клубится в свете этих лампочек. Александр, посмотрите, как блестят девичьи глаза, как слюнка потекла из угла вашего ротика. Александр, согласитесь, что КСП — это...
0: Это великая вещь. Это даже не вещь, я немножко неправильно выразился. Это истинно народное искусство. Это как японское нетски. Вот что такое нетски в Японии? Это то же самое, что в России КСП на самом деле. Да? То же самое, что в Финляндии выпиливание из льда фигурок животных. То же самое, что в Англии праздник тыквы. Да, праздник тыквы. Вот. Или в Германии губная гармонь. Да. Ну, кстати, тут приходит на пейджер огромное количество вопросов. Известно, что у Лаерцку, это у меня, нет благотворительных концертов. Даете ли вы благотворительные концерты в электричке, когда едете в Москву, спрашивает Игорь Волков. Но если позволите, я все-таки немножко оправдаюсь. Буквально вчера я давал благотворительный концерт, за который мне, конечно, было заплачено, но сразу эти деньги были потрачены на проституток и выпивку в целях, так сказать, благотворительности, чтобы люди могли как-то жить, я имею в виду проституток, и чтобы винные магнаты могли тоже построить себе дачу. Это же тоже благотворительность. Вот. На трамплине, я, в общем, давал концерт. Для одного единственного лыжника, нового русского, он ездил туда-сюда, а я пел. Вот. А в электричке мне, конечно, не приходилось. Вот послушаем, да.
3: А это вопрос к нам был, да?
0: Да.
3: Нет, мы в электричках не даем.
0: А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот вы же искусствовед. Вы же искусствовед, да? Вот. А было ли у вас такое, чтобы вы обыскусствоведили, скажем так, какой-то коллектив бесплатно? Вот вы же все журналисты, ведь деньги берете за все. Вот. А так, чтобы вот сделать великий промоушен, вот, например, девушкам, вот, вологодским зорькам.
1: Александр.
0: Да. Вообще, возможно ли в журналистике благотворительность? Вот я так хотел бы спросить.
1: Понимаете, Александр, есть разные потребности в жизни. Есть духовные, есть плотские потребности, есть просто физиологические, да, есть физиологические отправления, да. Там человек хочет явств каких-то вкусных, да, что-то такое. Жрать он хочет.
0: А потом днище пробивает.
1: Сладкое пить. А есть еще такая потребность, как воздух. Понимаете, чтобы даже жрать, надо дышать. И вот авторская песня — это глоток чистого воздуха. Александр, понимаете, это точка отсчета, это boiling point, такой вот точка кипения, когда сознание закипает и очищается, вся пена сходит, понимаете, Александр? И я понимаю, ваше сознание замутнено, вы сами, я знаю, грешите, поете в разных жанрах, и поэтому, может быть, неадекватно воспринимаете. Но когда вот эти девичьи глаза, вы знаете, вот женщина же, она абсолютно даже по-другому дышит, она дышит всей грудью, и поет она душой, понимаете, она дышит грудью и душой поет.
0: А мужик пузом дышит и жрет и... пузом. Да. Извините, что я перебил.
1: Я думаю, что слушателям неинтересно все эти наши измышления. Попросим девушек спеть.
0: Ну, прежде тут еще же вопросы, Эдуард, на секундочку. Такой вопрос. Вот у девушек есть песня на немецком языке, а есть ли у них песня на украинском, нашем языке, пишет Харис.
3: Мы сейчас разучиваем песню «Неси Галю в воду».
2: Галю в воду неси.
3: Да, там из Анны Иванка, як бармина квьеса. Но мы пока слов до конца не выучили. Может быть, к концу передачи мы специально, если останется время, сейчас мы быстро попытаемся восстановить ее. И, может быть, мы совсем небольшими ошибками ее потом споем.
0: Да. Также вопрос к группе «Вологодские зорьки». Есть ли в Вологде растаманы? подпись «Московский Растаман».
2: Вы знаете, Растаманов, к сожалению, пока не замечено, зато есть Артаманы.
3: Ой, да. И, кстати, об Артаманах. Вот мы специально шли на эту передачу, мы понимали, что как волокжанки мы должны обязательно спеть песню вот про Вологду, которую вся страна поет. Но дело в том, что у нас вот эту песню про Вологду в городе не очень любят.
2: Не поют.
3: Да, и не очень поют, потому что оскорбляются. Дело в том, что там вот эта черноглазая, которая в доме, где резной полисад, и в доме номер один. Это немножко для Вологды нехорошо, потому что у нас в городе, у нас же был разрушен такой исторический центр, и там все дома с палисадами снесли, и один остался. Так это городской вендиспансер номер один, действительно, как, наверное, не случайно написали в песне, это правда.
2: Так и палисадик только там.
3: И палисад только там резной, да, остался. Поэтому все считают, что это очень обидная песня, но мы все равно ее споем.
0: А черноглазая, она вот попала, то есть... по всем пунктам.
3: Похоже, черноглазая попала.
2: И в палисадик попала. И дом
0: и
2: номер один.
0: И
1: в электричках, да. Наверное, вот она благотворительно что-то занималась.
3: Ну, вы знаете, мы давайте не будем сейчас
2: углубляться,
0: да, углубляться потому, в географию. Да.
3: Потому что все равно песня-то, она, в общем-то, ничего. И мы сейчас ее попробуем вам спеть.
0: А, кстати, вот вы отдаете себе отчет, что данные песни — это самые первые, на самом деле, ламбада. Ну, вот стиль. Да, вот да. Группа «Песняры», когда ее исполняла, это, в принципе, ламбада. То есть все вот эти там бум-бум, которые это же через 10 лет только появилось.
3: Да.
0: Вот. Ну что, тогда песня «Вологда», я вижу, что...
3: Нам сейчас нужен гитару достать, да, из-под стола. Сейчас, секундочку. Ксюша, ногу убери.
0: Ага. Сейчас я попрошу музыкантов. Тихо, да. Ну что, она строит у вас? Попробуй.
3: Ой.
0: Ну,
2: вроде не строит.
3: Ну, а я.
2: Ну, мы споем.
7: Письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. А где ты, моя черноглазая?

0: за пакетом пакет. Только, только нет мне ни слова в ответ. Знаю, знаю, что я имею в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок дуг-дуг-дуг-ду, Волок дуг-ду, в город, где судьба меня ждет. Вижу, вижу алые кисти рябин. Вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу дом со скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда. Город, где судьба меня ждет.
1: Замечательно. Кстати, вот несмотря на такой, ну, несколько, что ли, неровный строй гитары, но, вы знаете, есть такой певец Том Вейтс.
2: Ну, это наш кумир.
1: Это же то же самое практически. Какая энергия? Какая...
3: Ну, я бы сказал, да. Что Том Вейтс по сравнению с Кэптоном Бифхартом все равно мальчишка, Александр.
1: Ну, как... Кепкин? Он сказал Кепкин.
2: Ну, Кепкин, Биф.
1: Ну, я предлагаю, может быть, сейчас послушать телефонные звонки. Может быть, у наших уважаемых появились вопросы. Я сейчас еще раз напомню номер телефона. Напоминаю вам, кстати, что в гостях у программы «Монмаранси» женский дуэт «Вологодские зорьки» и искусствовед Эдуард Черепович.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И мы поднимаем трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Александр,
1: да.
5: Спасибо вам за таких чудесных девушек, которых вы пригласили.
1: А как поют? Как?
5: Ой, прекрасно, прекрасно. Вот мне на память приходит ваша прошлая программа. Некоторое время вы назад приглашали некую бардессу Арину.
1: Да, да.
5: Вы помните, да?
1: Конечно, конечно.
5: Значит, ну, неприятная женщина, честно говоря, не понравилась она мне.
1: Ну, видите, она поэтесса. Дело в том, что да, она потомственная, как-то, интеллигентка, во-первых.
3: Ну, во втором колене причем.
1: Да, во втором колене
5: честно
1: со стороны.
5: Говоря, я не сказал бы.
1: Ну, это так. И как любая, в общем-то, поэтесса, плюс бардесса, плюс художница, она же еще и пишет холсты всякие, она, естественно, немножко истеричная натура. И это хорошо, потому что все бардессы в третьем колене должны быть вот чуть-чуть такие истеричные. Да! Спасибо. Извините, я очень болею. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А также всем гостям,
7: здравствуйте,
6: которые сегодня у тебя в студии.
7: Доброй ночи.
6: Меня зовут Сергей Александрович Журчать. Да. Саш, мне кажется, ты сегодня что-то уж слишком волнуешься.
1: А, да. Да, дело в том,
6: может, что... тогда, Саш, попозже я позвоню, ладно?
1: Да, хорошо, а то вдруг что-то со мной там.
6: Ну, хорошо.
1: Да, спасибо, спасибо.
3: Встреча с настоящим искусством всегда волнительна.
1: Да, конечно. А, Эдуард, может быть, вы нам что-то прочтете свое раннее? Все-таки я хочу сказать, что как-то о вас, об искусствоведах, не самое хорошее мнение вырабатывается у публики. Дескать, тунеядствуете, что твой трутень на шее жеребца на искусстве. А ведь, по идее-то, вы же тоже, скажем так, простой этот, ну, который тащил Волгу по Волге, это как канатом баржу, вот бурлак. Простой бурлак, в общем-то, искусство, но, так сказать, шагнувший уже в такие административные рамки. И таким людям, как вам, конечно же, и нужно оценивать, давать, ну, в смысле, давать оценки, это вот, ну, искусство и так далее, там, да.
2: Убрать от жизни все.
1: Да, да. Может быть, что-то вы... Или хотите, спойте, вот, может быть, под гитару, как...
3: Александр.
1: Да.
3: Александр.
1: Да.
3: А дело в том, что мы должны уже... Александр, не надо этого. Отпустите микрофон.
1: Ну,
3: не надо. Мы должны уже, я считаю, уступить наше место и дать дорогу молодым. именно ради таких девушек хочется делать жертвы, хочется совершать безумные поступки, безрассудные. И поэтому я здесь вот в курилке слышал, как девушки распевались, и у них была чудная песенка на два голоса, а такая с синкопчиками, такая и с акцентом на сильную долю. У них чудно, вот когда из-за ведущего вокала пробивается такой бэк-вокал, и все это вместе сплетается в такой жгут энергетичный, тический жгут мелодии,
1: и пронзает
3: душу. Я думаю, наши слушатели, я вот не соглашусь, правда, с предыдущим нашим оппонентом, что Бардесса была...
1: Я тоже не соглашусь.
3: Просто это несколько иной жанр. Понимаете, конечно. Тут это был городской романс такой. Он, конечно, подернутый патиной вот урбанизации, все это, понимаете? Это
1: меньше все... народности. Меньше народности. Отредактирован суровой жизнью женщины в городе.
3: Просто вот, если вы возьмете тихонечко на край, на край вкусового рецептора со щупа масла Shell на язык, понимаете? И кусочек, потом прополоскав тщательно рот, кусочек вологодского масла, понимаете? Это огромная разница, хотя и тот, и другой продукт, они нужны людям, понимаете?
1: Конечно.
3: И я бы попросил девушек...
1: А еще хорошо гусий жир. Ну вот низ, когда вот вверх уже замерз, выкидываешь, а низ берешь. Ну это я, извините. Просто масло разъехал.
3: Александр, я понимаю, сегодня я вас понимаю.
1: Ну что, я попрошу наших Моцартов это поутихнуть.
7: Ксюша, что
1: Моцарты,
7: такое синкопа?
2: Пауза.
7: Хорошо. Это вот, ага. Я поняла, кажется, про какую песню
2: Это лаптабу. Типа.
7: Да. Хорошо, мы ее, конечно, с удовольствием споем, тем более мы эту песню любим. И она, кстати, почти что про маленьких детей, как нас просил вот исполнить любезный радиослушатель совсем недавно.
8: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-ду дай, эх, лаптабу-дибу-ду дай. И лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай.
7: В темноте
8: ты шептала мне да, и ушла неизвестно куда. Но поверил я твоим словам, хоть и не думал, что это обман, хоть и не думал, что это обман. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай.
7: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай,
2: дай.
1: Эдуард, вот вы, как искусствовед, наверняка знаете такое новое молодежное негроидное течение, как то рэп, и вы заметили, что тут есть некоторые такие скороговорки в данной песне, которые, в принципе, сложно даже вот с точки зрения лингвистической проговорить правильно. Но насколько вот у исполнительниц поставлена все-таки дикция, как это важно?
3: Главное, Александр, обратите внимание на роскошный, затейливый ритмический рисунок. Как известно, многие вещи не поддаются переложению на компьютеры, потому что драм-машинки не делят ритм дальше 1/32. Да? Здесь я даже думаю, что... Я думаю, что мы продолжим.
9: Я приношу свои извинения.
1: Ничего, ничего.
9: И гостям. Час 24 в Москве. Только что с пометкой «Молния» агентство «Итартас» сообщило, что захваченный террористами афганский лайнер, на борту которого террористы и заложники, вылетел из аэропорта Шереметьево-1. В каком направлении, пока не ясно. Надеюсь, к ближайшему выпуску новостей в час 30 мы уже будем знать некоторые подробности. Напомню, террористы выпустили на московской земле еще 9 пассажиров. Всего на борту порядка 180 пассажиров и членов экипажа террористов, по разным данным, от 7 до 10. Они хорошо вооружены. Они запросили полетные карты в европейские страны: Испанию, Великобританию и Францию.
1: Это радостные, да. Ну, я вот о чем еще хотел. Тут вопрос пришел на пейджер. Ничего, я зачитаю, да? Просто очень душевный вопрос, даже не вопрос, а скорее сентенция. Александр, Ирина, Вологодские зорьки, здравствуйте. Вы говорили, что Дедом Морозом женщины не бывают. А я была Дедом Морозом, когда училась в школе. Ирочка, целую вас, Лидия Сергеевна. То есть Ирочку целует Лидия Сергеевна. Замечательно, спасибо, Лидия Сергеевна. Продолжайте насчет этих квантований, да, Эдуард.
3: Александр, я хотел сказать, что вот эта песня, она настолько изощрена, вот эти диссонансные вокализные проходы, эти... Только высокий музыкант сумеет постичь все богатство ритмического рисунка, всю тонкость и иронию гармонии этой песни.
1: И ритмики.
3: И иронию ритмики, само да. собой, да. И только высочайший профессионализм и природная одаренность девушек позволяет им исполнять эту песню. Причем... Ах, Александр.
1: Да я вас понимаю, я понимаю вас. Еще я хотел сказать, что ведь вот эта песня, которая только что прозвучала, «Трампу Дидум», она же, в принципе, не является застольной. Она слушается как застольная. Но вот так ее воспроизвести за хмельным столом не удастся. Это уже признак высокого искусства, да? Согласитесь. Но я предлагаю все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы. Мы поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И внимание наше там, в общем, беспредельно.
10: Таким шизоидом место в больнице.
1: Почему это?
10: Почему? Потому что нормальным людям нельзя слушать такие пакости и такое безобразие.
1: А вот вы же слушаете.
10: Как я же? Больше не буду слушать.
1: Спасибо. А, кстати, я хочу вот о чем сказать. Да чего же все-таки зависть, да? Вот слышно по голосу, академический голос у позвонившей, но не удалось ей стать великой артисткой.
3: Я, как искусствовед, да. замечу просто редакторскую нестыковку в ее. Она сначала предложила исполнителям, и потом вдруг сказала, что нормальным слушателям не место тут. То есть я не понимаю, где место, кому место там.
1: Да что просто говорить, человек...
3: Но вообще да. очень приятно, что женщина слушает, судя по ее голосу, она неравнодушна.
1: Неравнодушна.
3: Она пробыла с нами час...
1: 27
3: минут. И я думаю, что она будет в ближайшие 7 часов эфира вместе с нами.
1: Примкнув, я даже предлагаю вам, уважаемая позвонившая, не скрывать своих чувств.
3: Влажным от волнения уха к радиоприемнику.
1: Да, положите его под подушку или вместо подушки и слушайте нас. Не нужно, так сказать, разомкните ваши вот эти узы, сковывающие вашу душу. Ведь вас же пробило. Мы же чувствуем, это мощная искра прошла по вашему тельцу. И даже вот эта внешне негативная
3: Александр,
1: реакция, это
3: Александр,
1: проявление величайшей... Да, подожди.
3: Извините, я понял.
1: Вот. Да, просто тут я это... Опять мне приносят деньги, несут со всех сторон. Деньги, посылки и сушки. Ну, я думаю, может, еще один телефонный звонок, да? Тогда здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я так и не задал вопрос девушкам.
1: Ага.
11: Значит, Арина Пардесса отрицательно относилась к проблеме детовоспитания, деторождения, выкармливания. А как сегодняшние ваши героини, вологодские девушки, относятся ко всем этим проблемам?
1: К проблемам вскармливания от потомства.
11: И рождения.
1: Ну, понятно, то есть к тому, чтобы плодиться и кормить.
11: И вообще, имеют ли они собственных детей, интересно знать, мужей, как они за мужьями ухаживают, если таковые имеются.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. То есть быт актеров и актрис всегда интересует нас, слушателей, да.
12: Дело в том, что, к сожалению, пока мы не имеем никакого отношения к процессу вскармливания и рождения. Дело в том, что нас в жизни омрачает одна, надо сказать, общая трагедия. Дело в том, что мы с Ксюшей, к сожалению, так получилось, что наши интересы и вкусы, они оказались слишком схожими. И вот в плане мужчин тоже. Мы уже много лет пытаемся привлечь к себе внимание мужчины, который до сих пор не может выбрать ни одной из нас, а только его мы видим отцом наших детей, которых мы, конечно, как любая женщина, хотели бы иметь, кормить, рожать.
1: То есть он попал в расперды в любовный.
13: Ну, мы к детишкам-то хорошо относимся вообще. И знаете, вот Тата раз заговорила на эту тему, действительно для нас острую. Вот. Я дополню, что этот мужчина, его зовут Юрий Костоправов, может быть, он нас сейчас слышит. И он, в общем-то, и был вдохновителем и создателем нашего дуэта. Он нам посоветовал петь.
1: Он сделал очень правильно, скажу вам. Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, мне опять на процедуру надо, а затем продолжим. И я напоминаю нашим уважаемым, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И искусствовед Эдуард Черепович, которому мы обязаны появлением в нашей студии таких замечательных гостей. Судя по отзывам, по тому, что приходит на пейджер, радиослушателям очень нравится ваше искусство, они заинтересовались и приходит огромное количество вопросов. Вот, например, такой. Александр, скажите мне честно, как мужчина мужчине, хочется сейчас вам отправить Эдуарда в освоясь и остаться вместе с женщинами наедине, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот судя по взгляду Эдуарда, в общем-то, аналогичное желание, так сказать, обуевает и его. Безусловно, безусловно, конечно же хочется. Но, к сожалению, я очень серьезно отношусь к своей работе и не могу себе позволить, так сказать, ну, в рабочее время проявлять чувства. Хотя, конечно, хочется выволочь за губу искусствоведишку. Да, и, в общем-то, да. Но нельзя, нельзя этого себе позволить. Мы же взрослые люди. Эдуард, у вас
3: Александр.
1: Есть? Да! Ну, извините, я просто... Ну, он же спросил, как мужчина мужчину. Я ответил, мы же мужчина, должны быть искренни. Не должны же мы нам поясничать и кидаться шпротами. Да. Что тут далее? Да, так, так. Про волынку. Используете ли вы волынку? Но я просто хочу сразу ответить, что девушки в основном любят акапельные пения, безусловно. И, конечно же, ну, максимум инструментов — это гитара. Вы слышали ее, да? Так, ага, тут еще... Ну, тут масса вопросов, касающихся все-таки вот вашей личной жизни. Я думаю, что мы их сейчас обойдем и не будем о них говорить. И один из вопросов касается такой, поете ли вы что-нибудь из классики все-таки молодежной культуры? К примеру, глубоко уважаемый всеми нами... дирижер Евгений Федорович Светланов сказал, что он очень любит Yesterday ансамбль Beatles и даже играл ее вот данный ансамбль. Может быть, как-то и вы отдаете дань? Вот. Нет, не отдаете дань. Нет, ну, правильно.
12: Мы могли бы отдать, но мы просто слов не помним. Вот если бы вы все вместе с нами спели, вместе с Эдуардом, то мы бы, конечно, могли бы подтянуть...
1: Эдуард, ну как вы? Готовы ли?
3: Не сегодня.
1: Нет, но не обязательно это. Может быть, там что-нибудь из...
13: Ну, вы знаете, Александр, мы стараемся петь, когда мы знаем либо музыку, либо слова. Это является непременным условием, как вы поняли, для нашего пения.
3: Хотя для многих бардов это явно избыточное уже требование, потому что у них или музыка, или слова, как мы знаем все, как мы можем услышать. Но девушки серьезно относятся к своей профессии.
1: Ну, кстати, я тут с вами немножко не соглашусь, Эдуард. Вот известный, например, певец Никитин и его, в общем-то, жена. Вот замечательная песня про это, свинку с дырочкой в нежном боку. То есть там замечательная мелодия, очень хорошо вот играет сам Никитин на гитаре, и они вдвоем поют. С дырочкой дырочкой в нежном боку. Да, вот именно так. То есть, а бывает иногда все-таки такой находится этот удачный симбиоз, когда можно слушать бардовскую песню как именно музыку и как лирическое произведение.
3: Александр,
1: да.
3: Если вы знали, сколько стоило уважаемую Татьяну Сергеевну Никитину заставить остальных бардов выучить этот прекрасный мотив. Александр, годы ушли, пока все смогли его выучить.
1: Ну, может быть, там еще...
3: Максимум, послушаем. Что можно было услышать на слете, это 5000 обветренных губ, 5000 пар, то есть 10000 губ,
1: да,
3: делали... И все.
1: А вот, Эдуард, вы же недавно были на последнем вот этом грушевицком слете. Вот какой-нибудь короткий такой отчет, репортаж, ваше общее впечатление о грушевизме, вот и об этом слете. Вот,
3: Александр.
1: Да.
3: Экология.
1: Понятно.
3: Люди стаптывают дерн. Понимаете, стаптывают.
1: Это во-первых. А во-вторых, селяне против. Дело в том, что если раньше селяне, они как-то подходили к этому с пониманием и такие...
3: Александр, да. Табуны уходят. Александр, табуны уходят из местности. Понимаете? Божьи коровки не водятся 5 лет потом. Божьи коровки 5 лет.
1: А они ведь разносят, и, в общем-то, получается,
3: табуны что... уходят.
1: Да, все это, конечно...
3: Надолбы.
1: Все снижается. Но, может быть, все-таки слово тогда искусству. Я попрошу сейчас наших штраусов. Штраусы, тише там. Все. Да.
12: Следующим номером нашей программы мы хотели бы... Во-первых, мы хотели бы передать привет нашей учительнице музыки Татьяне Федоровне, которая нас в школе учила петь. И, наверное, она сейчас будет очень удивлена и, наверное... Во всяком случае, мы поем на радио, Татьяна Федоровна. Вы можете, если нас включить, то можете нас послушать. А мы с нежностью воспоминаем то, как вы вставали на цыпочки перед классом и показывали нам большую телеграмму, которую вам прислали из Саратова с рисунком розы, и говорили: а теперь, детки, вдохнули полной грудью, как будто вы вдыхаете аромат этого чудесного цветка. Я очень хорошо помню вот этот вот момент. И вот следующую песню мы хотели посвятить нашей учительнице Татьяне Федоровне. Хотя она немножко шуточная. Она шуточная, да.
13: Я бы еще вот хотела добавить, что еще вот ты не упомянула про нашу учительницу чтения Нину Дмитриевну, которая уже одна была из немногих наших учителей, которая верила в нас и говорила, что наше пение трогает ее до нельзя вплоть. И Нина Дмитриевна, и для вас тоже звучит эта песня немножко шуточная.
12: Ой, да, раз уж мы стали вспоминать учителей, я бы хотела вспомнить еще Ирину Николаевну, учительницу физики. Дело в том, что однажды, когда вот мои родители пришли за мной и за Ксюшей, и учительница физики, зная, что у меня день рождения, пыталась сказать что-то хорошее о нас, она гладила нас по плечам перед родителями и говорила: ну что вам сказать хорошего о наших девочках? Ну что вам сказать? Вот кушают они хорошо. Вот мы еще и поем хорошо. И вообще в честь всей нашей школы прозвучит вся следующая песня.
1: А можно я тоже? Я хочу вспомнить нашего военрука Альберта Ящерку, который...
3: Александр!
1: Именно... Извините, все. Я...
12: А можно я очень хочу услышать, что случилось у военрука с таким названием?
1: Дело в том, что в тот момент, когда мы еще, будучи пацанами, ограбили вот склад с учебным оружием, вот, то Альберт, прекрасно зная, кто это сделал, тем не менее, не сдал нас милиции. Спасибо вам, Ящерка. Да.
7: А в небе звезды понатыкались, и разлунялась луна, а я стою совсем одна у растопертого окна. А мой миллионочек идет, а в растопертом пиджаке, а в растопертом пиджачке, а с сигареткой в зубе. А не хотится ли пропатиться ли туда, где мельница крутится ли, там, где фонтаны шпинделяют или пестричество горит? А на эстраде стерва голая, вся посетительная, синевшая от холода, споет вам песенку веселую, такую песенку, что жуть. Ах, укуси меня за голову, ах, укуси меня за грудь, но укуси, пока я голая, но укуси за что-нибудь. А не хотится, как хотится вам, я ведь и сам могу пройтиться, да, там, где фонтаны шпинделяют и лепестричество горит. А в небе звезды понатыкались и разлунялилась луна, а я стою совсем одна у растопёртого окна.
1: Короткая песня, но тем не менее, вот сколько в ней образов, да, вот, Эдуард, тут же нужно воспринимать эти произведения, да, как, может быть, фотографию. Вот бывает, ничего на фотографии нет, и засвечена она, и смотрится, там какой-нибудь фонарь торчит, но какие-то тени, силуэты, они передают атмосферу того времени. То есть это как запах, понимаешь, да, вот запах, да, так же и здесь. Сколько образов, вот ведь каждый человек, в зависимости от своего интеллекта, от своей способности воспринимать высокое искусство, должен нарисовать в своем подсознании холст, понимаешь, холст с изображением того, о чем сейчас пелось. И если бы мы могли, мы бы распечатали на принтере данные холсты и увидели бы, что у кого-то он примитивный, а у кого-то он как теплый майский вечер на даче в 70-м году.
3: Александр,
1: да.
3: Поток подсознания. Никакие принтеры не сумеют это распечатать. Александр, 16 миллионов цветов. Как это, понимаете, растопертые окна и бабы голые на эстраде. Это же настолько вот у каждого ворох ассоциаций, понимаете, вот эти аллюзии, все это вот всколыхивает нижние слои сознания, и оно, вскрывшись, как застарелый нарыв, выкидывает наружу ярким салютом. И люди видят это, и людям становится хорошо. Я бы очень хотел послушать, что думают наши радиослушатели, что бы они хотели еще услышать. Надо сказать, что у девочек практически безграничный репертуар. Им приходилось выступать в военных частях, и солдаты, бойцы по 5 часов не отпускали их с эстрады. Девушки просто пили воду, вытирали полотенцами пот со лба и пели. Поэтому девушки, их талант безграничен, поэтому...
1: Я был на одном из таких концертов в одной из подмосковных частей, и причем стройбат, вроде бы люди закаленные, с заскорузлыми ладонями, все в основном из Казахстана, так они как дети малые, кусали ногти и топали такими крестикообразными ножками в сапогах уже к концу концерта. Ну, ближе к концу концерта. Вот, кстати, пришло сообщение такое тут очень... Хорошие и добрые на наш пейджер. Как название группы, так и сама музыка привлекают внимание и будоражат воображение. Это музыка для молодежи. Это действительно так, ведь все то техническое, что сейчас происходит, да, вот это убийство живого ручейка, то есть мощные бетонные плотины и так далее, там люрикс, там ластекс, прочее, все это, конечно же, убивает жаворонка, который живет в каждом молодежном. Да. Ну что, сейчас телефонный звонок, да, примем? Я напомню все-таки еще раз номер.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
14: Добрый день.
1: Здравствуйте.
14: Это экстремист-плавщик вас приветствует.
1: Очень хорошо.
14: У вас великолепные гости и отличные.
15: Спасибо.
13: Спасибо.
14: И, вы знаете, у меня такая есть просьба. Тут дедушка вот лежит у меня, он парализованный. И очень он хочет вот услышать песню, мне жестами показывает. Вот это вот, как это, комбат, батяня, комбат. Вот.
1: Да, если да. Получится. Известная песня дубнинского ансамбля «Дюна». Спасибо. Может быть, действительно про батяню?
13: Знаете, мы бы с удовольствием удовлетворили просьбу радиослушателя.
15: Парализованного дедушки.
13: Да, но, к сожалению, здесь опять вот наша всегдашняя проблема. Мы не знаем слов. Понимаете? Это,
15: ну, я помню, там есть такое... Комбат, батяня, батяня, батяня, комбат, комбат,
13: да,
15: батяня.
13: Да, там мозги ты не прятал свои.
3: Нет, дело в том, что у девушек заедает компакт-проигрыватель, и поэтому комбат иногда некоторые песни воспроизводятся несколько в другом. То есть вальс может стать танго. И не стоит удивляться, это некоторая самобытность, она не вредит, нет.
13: Но вы знаете, у нас есть песни про дедушку, вот реально.
1: Ну, сейчас я прежде хочу, тут сообщение для Эдуарда пришло. Эдуард, вам сообщение. Эдуард, думаешь, надел роликс на руку и латекс на голову, и теперь умнее всех, ты ошибаешься. Я могу тебя опровергнуть, пишет Василий. Что ответите, Эдуард?
3: Василий, то, что вы неравнодушны, это главное. Василий. Спасибо, Василий.
1: Ну и да, там вы сказали, что про бабушку сейчас прозвучит песня.
12: Нет-нет, это социально-политическая песня, ведь даже КСП не может стоять в стороне от того, что происходит в мире.
13: И никогда да. КСП не стояла в стороне.
1: Да, да, и вообще, ну, то есть как-то постоянно в движении. То есть, так сказать, стояк КСП – это страшная вещь. Это значит, что застой в народных массах, застой в творчестве, в искусстве, в конце концов.
13: И да. Вы знаете, вот мы в какой-то момент поняли, что нам не хватает социального

0: вспомнил детство и повел издалека.
1: А надо будет открыть резервы наших сил, а чтоб быстрее
0: дед косил.
1: И, невзирая на Ерёмину слезу,
0: привязали деду левую косу.
1: Ах, и налево,
0: и направо косит дед,
1: а хоть сейчас да на портрет. Такое дело увидал колхозный пред.
0: Ах, раз такое,
1: то значит так и будет впредь.
0: А кто откроет дополнительный резерв, расцелую я при всех.
1: И открыли.
0: Дед шагает по стерне, словно крылья. Реют грабли на спине, а он и косит. И сгребает хоть куды, а хоть до самой Воркуты.
1: Тут расторопы из райкома семенят.
0: С хлеборобом
1: познакомиться хотят. А дед Ерёма, а как увидел, так бежать.
0: И только грабли дребезжать.
1: Ну, поймали. А что ж там деда не поймать? Он там ногами. Весь сам гражданская война. И весь трясется.
0: И что-то боязно ему. Отгадайте, почему?
2: Вот опять же, я хотел... Действительно, песни ведь социальные. Многие наши радиослушатели, может быть, из-за невнимательности сейчас подумают, а где же там вот связь с социумом? А ведь...
3: А противостояние власти,
2: да,
3: и простого человека.
2: А вот коса. Ведь раньше, когда мужик выходил поутру и косил, когда не было комбайна, и конь был не в каждом, в общем-то, хозяйстве, да? Ведь это же был целый культ. Какие песни рождались,
3: и сколько, собственно, ведь функционеров и всяких,
2: да,
3: нахлебников на одного деда прослеживали. Отслеживается вот в конве вот песни, понимаете, труженик, а место труженика в нашей жизни я даже не стал бы вербализировать. А
2: да.
3: Может быть, что-то наши радиослушатели сумеют как-то внести струю.
2: Да, может быть, волнительный звонок сейчас будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О, мощный ревер пошел. Я сейчас приберу, да.
4: Ну, тут по поводу дедушек, ну, в общем, я бабушка. Ну, внучки, вы мне так нравитесь. Вот, я хотела для
1: бабушка,
4: дедушки исполнить.
1: Бабушка!
4: Да. Ну, поскольку вы вот сомневались в песне, вот, «Несе Галя воду», так я хотела вам ее... Ну, хотела с девчонками вместе спеть, но могу для них спеть.
2: Ну, а ну, может давайте быть, вы вместе все-таки?
1: А спать? Давайте вместе.
2: Давайте вместе.
1: Давайте.
2: Да.
1: Давайте.
2: Сейчас я штраусы потише. Да.
4: И этот тональность.
1: Ой. Несе Галю воду.

0: ты.
1: Ну, на все доброе.
0: Скильки не вертался, а скильки не стелился, тайны поливала. Скильки не вертался, тайны шиновала.
1: Молодцы, девочки, а говорите, что слова забыли.
2: Так мы сейчас так и вспомнили.
3: Спасибо, так, спасибо вам.
4: Спасибо вам огромное.
1: Всего доброго, на все доброе.
4: На все доброе.
1: Для дедушек песни.
2: Будем ласки.
1: Пока.
0: На волнах радиостанции «Мирсамх». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции «Мирсамх». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова, и Эдуард Черепович, искусствовед. И вот такой пришел с интенцией на наш пейджер

0: Дословно, ваши вологодские зорьки не имеют слуха, радиослушательница пишет. Но, во-первых, я хочу сказать, что вы, как женщина, безусловно, интеллигентная, раз слушаете нашу программу в столь позднее время, должны как-то правильнее, видимо, расставлять акценты, понимаете? То есть, что значит «ваши»? Что значит «ваши»? Культура — это, прежде всего, общественное достояние. Они такие же, в общем-то, мои, как и ваши. И такие же ваши, как мои. Давайте не путать эти понятия. А во-вторых, что касается слуха. У девушек внутренний слух — это, прежде всего, скажем так, полная гармония между двумя вещами. Как-то физические качества и духовные качества. То, чего, например, наглухо отсутствует у таких гениальных, конечно же, певцов, как Филипп Борисович Киркорин и прочие, которые, конечно же, обладают прекрасными голосовыми талантами и качествами, однако вот не могут войти, понимаете, в гармонию со своим внутренним «я». Правильно, Эдуард? Я, кстати, сейчас...
1: Группа «Адо», например. Группа «Адо». Тоже...
0: «Адольф». Да? Ну, извините, да. Но, тем не менее, конечно, раз пришла сентенция, то она не должна оставаться безответной. А, согласитесь, что... Это...
1: Как говорят в видной рекламе шоколада, «Дуэль».
0: Да.
2: Я могу спеть гамму.
0: Да, вот чтобы доказать действительно, что
2: слух у нас есть.
0: Да, да.
3: Будьте внутренне.
0: Бетховена тише.
2: До дорога через лес, рэ-редиска на столе, ми-то, мишенька, медведь, фа-фа-соль стручке, соль, но это просто соль, ля-лягушка у ручья, си-синица в облаках, и опять вернулись к до.
0: Ну вот видите, а вы говорили. То есть я, кстати, уверен, что вы, уважаемые радиослушательницы, будете, вот, ну, может быть, не в состоянии вот воспроизвести.
1: Ни одна нота не забыта. Раз.
0: Да.
1: Чистота тона просто как с кварцевого генератора.
0: Вот, кстати, опять же, вот такое вот сообщение. Как-то наши радиослушатели вот цепляют их, видимо, то, что сейчас происходит у нас здесь, на данный концерт. Александр,
1: видели, как я понимаю... Видели бы они, как это все выяснилось, что у нас тут происходит.
0: Как вообще сценические образы дуэта, они же... Александр, как я понимаю, такие песни вы слушаете дома. Скоро дойдете до «Дюны». Вот до чего же все-таки... Я не знаю, о чем идет речь. Видимо, о фильме «Долгая дорога в Дюнах». Рижском, я телевизор принципиально не смотрю и не вижу никакой связи между телевидением и тем, что делают девушки, да. А музыку такую я действительно слушаю, причем даже скажу более, вот позавчера у нас было десятилетие, вот, и девушки любезно согласились и исполнили душевную песню, то есть я слушаю это даже и вживую, и готов поделиться данной радостью, данным ощущением счастья, понимаете, переполняющим меня и с вами, дорогие радиослушатели.
1: И птицы облепили весь балкон, когда девушки пели.
0: Пришли со всех деревьев, да.
1: Да.
0: Сошлись отовсюду птицы.
1: Закакали все машины внизу.
0: А так было смешно. А я тут выбежал, говорит, опять там свиника бегает, а все замерзло.
3: Саша, но мы давно заметили, что живой льнет к нам, так и льнет все, знаете.
1: Липнет.
0: Собаки тоже постоянно. Кстати, ведь животные со своей непосредственностью, вот это, они же чувствуют энергетически злой человек.
1: Александр, скажи, а звонит кто-нибудь нам?
0: Да, безусловно. Ну, сейчас еще вот... то есть тут...
1: А пусть пока кто-нибудь по телефону может.
0: Ольга, Ольга, мы не забыли, просто мы сегодня отменили. О, как я круто. Да, телефон, да?
1: Да.
0: Сейчас я напомню номер на всякий случай.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр, Эдуард и прекрасные самобытные девушки.
2: Здравствуйте,
5: а добрый вечер. А я вот хочу заметить, что у вас не только прекрасный слух, но еще и хорошее, наверное, обоняние.
2: Угу.
5: Вот, и хочу, значит, поделиться вот по поводу СП. Когда-то мне дедушка рассказывал, он, кстати, слушает и плачет вот сейчас вас, как ему напоминает это...
1: Вы ничего на ноги ему не поставили? Там, посмотрите, плачет. Он
5: да сейчас в порядке вот уже. И вы знаете, значит, дедушка рассказывал, на КСП как-то собирались сотрудники НИИ, пили о рюкзаках, мошках, комарье. Вот скажите, пожалуйста, и причем московские, надо заметить, сотрудники НИИ. Доводилось ли вам бывать вот на таких КСП, где... На 100 человек бутылка портвейна и банка маринованного чеснока. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Да, нам приходилось бывать на таком слете. Я очень хорошо помню. Вот это ощущение костра, искорки гаснут, значит, как светлячки улетают к деревьям, которых даже не видно на фоне темнеющего бархата ночи. Помню. Бородатые мужчины, пропахшие копотью, костром, с гитарами. И вот эта песня «Лыжи из печки торчат, месяц кончается март». Только я совершенно не помню, где и когда это было, Ксюш.
3: А вот, Таточка, я хочу тебе напомнить, что насчет географии я вот тоже не очень, а вот что это было зимой, это я помню хорошо, потому что было очень мокро.
6: И шашлык на вертел не нанизывался. Да-да-да-да.
3: Не нанизывался, шашлык замерз. И помнишь, еще Юрка-то дрова полез рубить на елку-то.
6: С топором. А навстречу ему местные вышли. О, да-да-да-да-да.
3: Местные ребята, братва вышла, местные нормальные парни.
6: Да, что-то такое было.
0: Да, вот воспоминания.
3: Ну, мы вместе спели там потом с ними. Да.
0: Вот тут вопрос ко мне. Александр, откуда у вас, у киргиза, такая любовь к русскому народному творчеству? Ну, во-первых, не киргиз, а узбек. Вам-то, конечно, без разницы, господин Фисюков. Но, тем не менее, ведь, так сказать, вот эта степная волынка, когда перекати поле дует так, что, в общем-то, тоскливая его мелодия доносится к нам в юрту, убаюкивает и создает, ну, такой некий, даже я бы сказал, элемент гипноза, что ли, да, гипнотический фактор в этом присутствует. Открывается, попросту говоря, родничок.
1: Александр, ну, да. Не в прямом эфире, ну что?
0: Ну, в общем, да, что-то я разоткровенничался, да. Но, тем не менее, вопрос интересный был. Еще послушаем телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, и ваши вопросы к дуэту.
7: Алло,
0: да.
7: Алло, здравствуйте.
0: А вы как-то волнуетесь? Может быть, вы попозже перезвоните,
7: нет,
0: вдруг что-то случится?
7: Нет, я хочу сразу сказать. Саш,
0: вы уверены, что вы не волнуетесь?
7: Подожди,
0: точно. Нет, вы знаете, вы волнуетесь, извините. Я так... Дело в том, почему я тогда прервал звонок. Потому что были такие случаи, когда человек волнующийся звонил, потом у него припадок, и к нам претензии, потому что трубка-то лежит у него, они приезжают его забирать, тело, к примеру, откуда, кто звонил, куда звонил, кто с ним говорил, на том конце мы. И к нам потом претензии от родных и близких, то есть многочисленные суды, я поэтому волнующихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте. Вот видно, спокойный голос. Вы не волнуетесь?
8: Нет.
0: Хорошо. Да.
8: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, все уважаемые музыканты и замечательный искусствовед. У меня вопрос, во-первых, ну, Александр, я хочу вас опять поблагодарить. Ну, вы знаете, за что.
0: Да забудьте.
8: Да, я уже забыл.
0: Если что, обращайтесь, я всегда
8: да,
0: готов.
8: Конечно, да, конечно. Вот. А во-вторых, Александр, конечно, жалко, что наша с вами вот эта афера с нефтью провалилась.
0: Ну, я говорил, что нужно делать двойные.
8: Да,
0: двойные, чтобы все сейчас смешалось при экспертизе.
8: Да, конечно. Ну, ничего, в следующий раз, что нам 10 тысяч долларов больше.
0: Меньше, да.
8: Меньше. Ерунда.
0: Моряков ну, жалко.
8: Да, конечно.
0: С ну, ребятами чего? Такое приключилось.
8: Да. Ну, так вот, это самое. В общем, благодарю вас всех, конечно, за ваше замечательное искусство. Вот. И хотелось бы вас всех попросить спеть в прямом эфире замечательную русскую песню «Вот кто-то с горочки спустился».
0: Спасибо, спасибо. Может быть, действительно отдадим все-таки дань.
6: А я только первый куплет помню.
0: Ну и нормально. Я думаю, больше и не нужно, да?
6: Да.
0: Сейчас я пору. Бахи, потише.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет.
0: Но, в принципе...
1: легко видеть, что композиция группы Pink Floyd, соединённая ансамбля The Wall, We Don't Need Your Education, так старательно проравшаяся двумя классами лондонской школы, это лишь бледная калька вот этой великолепной народной песни нашей.
0: Да, и сразу да. Вспоминается вот этот парень в папахе, который влюбился в соседнего председателя женского.
1: Да.
0: Саша, не фантазируйте, никаких юрт у узбеков нет. Это оседлый народ, а вы демонстрируете свою культурную ограниченность, пишет Куприян. Сам вы, Куприян, оседлый. Дело в том, что нам, в общем-то, киргизам видней, что у нас есть, что нет. И не нужно нас обижать. Во-первых, мы можем себе купить не одну юрту, а несколько. И, в общем-то, даже не хочу рассуждать с вами на такую щекотливую для нас, узбеков, тему. А может быть, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте вашим уважаемым гостям.
6: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
9: Да, особенно двум девушкам.
1: Ясно море.
9: Да, я хотел задать такой вопрос. А не используют ли вот этот дуэт, песни, ну, чтобы в них была ненормативная лексика.
0: Хороший вопрос. Спасибо. А действительно, ведь наверняка на каких-нибудь закрытых концертах для погранцов в день пограничника или десантника, или ВМФ.
6: Ну, как вы можете, это же неприлично.
0: Да,
3: не,
0: вот,
3: ну,
0: видите, Эдуард, да?
3: Я ясен пень кое-где использую. Вот сегодня, как раз, когда мы с Татой собирались на эфир, мы вспоминали, ну, для вас репертуар-то, и поняли, что ограничен он у нас немного, именно потому, что вот...
6: Ну, зачем ты вот на всю страну рассказываешь?
3: В каких-то песнях, а что пусть знают, возьмет да и промелькнет вот словечко из песни, которую не выкинешь.
0: Это же искусство, опять же. Вот,
1: если Александр разрешит, то оно и промелькнет, потому что, в принципе...
6: Ни за что, через мой труп.
3: Ну, но у нас как старшенькая скажет, так и будет. Извините.
0: Ну что же, да, тогда сейчас посмотрим, что... Ну вот тут... Интересный, кстати, интересный вопрос. Дайте, пожалуйста, рецепт. Что лучше брать на КСП, видимо, новичку? В каком количестве? Гитару там? Ну, то есть, какое необходимое снаряжение? Михаил Михайлович интересуется.
6: Ну, я могу себе представить, что это должно быть. Это должны быть сандалеты.
0: Что?
6: Сандалеты. Сандалики.
0: А, да.
6: Сандалики, да. Сандалики.
0: А если зима? А, зимой это, да, не есть.
6: Да, сандалики.
3: А зимой с портяночкой. Сандалики.
6: Джинсовые шорты, обрезанные сперва ножницами, а потом из них нужно ниток выдергивать, чтобы бахрома виднелась.
0: По колено или по ляжечке?
6: Это смотря вот от волосатости.
0: Понятно.
3: Ну, Тата вот любит, чтобы по колено, а вот мне нравится, чтобы по ляжечке.
6: Вот. Хорошо, если есть хайратник.
3: Иксивник.
6: Иксивник. И чтобы рубашки не обязательно были пуговицы. А еще главное, рюкзак вот такого зеленого цвета с коричневыми блямбочками, чтобы
3: там была...
6: Он, да, и супы растворимые там.
1: Рюкзак, он очень акцентирует форму девичьей КСПшной груди, потому что там лямочки можно так подтянуть сзади за стежечки.
0: Что выпирает.
1: Такой,
0: да,
1: получается прям снизу.
0: А вот скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, то есть, ну, мы, например, как с сотрудником радиостанции, бывало, часы беремся, сядем на наш радиостанционный хаммер и едем куда-нибудь тут недалеко от Москвы, километров за 200, тушу положим, там жарим ее на вертеле, а мимо проплывают задумчивые туристы на байдарках. В принципе, байдарки так, ну, достаточно дорогие. Весла там, алюминиевые, все такое. И как-то несколько раз нам приходилось останавливаться на стойбищах, где вот до нас останавливались эти самые, в общем-то, плывущие. И мы с ужасом обнаруживали, вот что на том месте, где они столовались, валяются, как правило, не скелеты съеденных животных, как после нас там, да, и огромное количество пузырей из-под дорогих висок, которые продаются только, в общем-то, в модных магазинах, а банки со шпротами и какие-то дешевые пиво, вот, купленные в местном населенном пункте. То есть, почему такое питание, странный рацион, несмотря на относительную, в общем-то, стоимость такую серьезную оборудования туристического?
6: Ну, это, конечно, ошибка со стороны, потому что в консервированной рыбе содержится очень мало омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот, которые, собственно говоря, являются основной пищевой ценностью рыбы. Но, собственно говоря, байдарщикам не нужен такой уж обильный рацион. Вот для людей, которые занимаются, например, баблингом, каньонингом и тюбингом, для них, вот, конечно, желательно рацион хороший, свежее мясо, поливитамин. Да.
0: Понятно. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, замечательные вологодские девушки. Меня Владимир зовут.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень
7: приятно. Я хотел спросить, а вот среди девушек есть шатенка с зелеными глазами? Вообще, пишите, вот как ты делаешь.
0: Понятно, спасибо. Видите, все-таки это телевизионное выступление в песне 89.
6: Ну, мы сами
0: запомнили
6: наше?
0: Я по просьбе девушки я не стал говорить, потому что они сказали, ну, получится как хвастовство, а действительно они участвовали в песне 89. И, видите, помнят вас. Это приятно.
6: Ну, знаете, а может, это вы нас попытаетесь описать, потому что у меня сейчас не вижу зеркальца, отражаюсь немножко туманно в вашем компьютере, но если я пишу слушателям то, что я там вижу, то, возможно, они просто переключат радиоприемники, несмотря на захватывающие новости с Шереметьево.
0: А может быть, тогда Эдуард, вы же, так сказать, художник пера, сокращенно ХП, вы, может быть, как-то у вас лучше получится.
6: Вот мы выпрямились.
0: Да.
1: Прелестные белые руки, как лебединые крылья.
0: Как лебединые шеи. крылья у них здоровые и широкие, как у расперды у лебедей. Эдуард, извините.
1: И эти сарафаны, эти чудные сарафаны, едва прикрывающие длинные ноги, прямые станы, прямые, как сторожевая башня, понимаете?
0: Как это Останкино.
1: А эти глаза... О, особенно у шатенки, да. Я думаю, радиослушатель, он где-то был на концертах. Может быть, это военнослужащий, наверное, не знаю. Вот я смотрю, девушки подобрались. Обриз лица, о...
3: А кокошники?
0: А я думал, это прическа такая. Ну, в принципе, описание было произведено. Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу, да, а я тем временем пойду на процедуру. Хорошо? И на наш пейджер пришло следующее сообщение. Александр, вы никогда не были на КСП, вы не видели ночного звездного неба. Вся ваша жизнь проходит в каменных джунглях Москвы, поэтому не вводите радиослушателей в заблуждение, пишет Фисюков. Вот вы знаете, какие-то обидные слова ваши. Например, ну да, да, не был я никогда на КСП, но это же мечта, мечта когда-нибудь осуществится, а вы, в общем-то, гражданин Фисюков, бьете по-больному, попросту говоря, и это с вашей стороны по большей мере невежливо. Согласитесь, Эдуард, что наша программа сегодня особенно несет в себе мощнейший гуманистический искрящийся заряд, и нам должны отвечать тем же, а не бить, понимаешь, по-больному.
1: Именно да. Таких. Для таких, как Александр, для бледных,
0: да.
1: С обветренными губами от авитаминоза, для с обесцвеченными глазами от света люминесцентных ламп, с ногтями, крошащимися от плохой экологии.
0: И от отсутствия кальция.
1: Кальция. Да. Вот именно для них мы и принесли вот этот чистый продукт, далекий от благ нашей цивилизации. Это свежее дыхание, эти девичьи голоса, раздающиеся из девичьих грудей. Именно для таких, как Александр, сегодня все это происходит. И да. Зачем пенять нам за то, что является нашей болью? Зачем?
0: Да, ни к чему это. Спасибо, вы меня зашутили. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем какую-нибудь песню все-таки под гитару еще?
1: Я хотел сказать, сейчас, что однажды в Вологду приезжала по культурному обмену группа немецких... Ой, по-моему, это были немецкие. Какая-то группа студентов. И они по обмену учились в том же учебном заведении, что и наши пивуньи.
6: Хотя они совершенно не понимали, зачем они должны столько чистить свеклу и резать картофель.
1: Но они понимали, что вот это специально, это новая страница в их жизни. Теперь они отлично произносят слово «свекла» и «ЧК» — чистка картошки. И они могут блеснуть теперь, оттопырив мизинчиком лацкан фрака. Они говорят «хо, свекла за...»
6: Я знаю, как будет свекла по-немецки.
1: «Дас...»
6: «Рота бета».
1: То есть дуализм, некоторый дуализм, он имел место. Девушки тоже обогатились, и я слышал, что они знают не только свеклу, но и еще одну песню на дружественном немецком языке.
0: Сейчас я тогда Стравинский, тише. Да.
3: Мы и по латыни не можем. Нас студенты научили в нашем швейном техникуме. Песня всех немецких студентов.
0: Сейчас вот вы будете играть песню немецких студентов, да?
6: Гюдьямус?
1: Да.
6: Ага, сейчас.
3: Да. Yeah.

0: Vivat membrum quod liber, vivat membrum quod liber, semper sint in flores, semper sint in flores.
1: Александр, если бы вы видели, как директор училища вылетал просто на сцену и начинал дирижировать, он не мог удержаться. Это был номер, всегда шел на бис. Александр.
2: Да, я, кстати, понимаю. Дело в том, что тут есть же ведь элемент шоу, вот, к сожалению.
1: Все вставали, да, Александр, все вставали. И притопывали на сильную долю правым каблуком. Никто не говорит, они вставали и притопывали, Александр. А солдаты шли в ногу даже по мостам. Разрушено несколько мостов в Вологде.
2: Маленьких, солдаты, мостков.
1: Они шли в ногу. Солдата же не заставишь идти в ногу, Александр. Они
2: современного шли... солдата. Да. То не то дело, как мы, когда мы же познакомились с Эдуардом
1: более
2: на флоте.
1: Того,
2: мы маршировали
1: я
2: по
1: замечал,
2: лодке.
1: Воробьи переставали скакать, они шагали, Александр.
0: А птички дохли на лету.
1: Девушки какие.
2: Вот хорошее сообщение пришло. Сейчас, извините, тут перебили нас, но все равно я должен его зачитать. Да, Александр, не расстраивайтесь. Я вас приглашаю летом принять участие в КСП, которое пройдет в местечке под Москвой, называемое Дорохово. До встречи, Евгений Николаевич. Я буду вам очень признателен.
1: Куст разгуляй, наверное, какой-нибудь. Или я уже такой, Александр.
2: Или Москворечье, куст.
1: Не шали. Там сейчас...
2: А, вот такой.
1: О, так и... Да. Для вас там будет накрыт специальный...
2: Поляна. Ну, может быть, послушаем телефонный звонок все-таки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вашим гостям.
2: Спасибо.
3: У меня к вам вопрос будет, девушка.
2: Давайте.
3: Девушки, вот поскольку Александр занимается благотворительностью, хотели бы от него получить подарок шаховскую дамскую гитару. На память об этом вечере.
4: С наслаждением.
3: Вот, а потом, Александр,
2: да.
3: Почему вы так часто принимаете процедуру? Вы что, много воды пьете?
2: Нет, дело в том, спасибо. Дело в том, что после вчерашнего юбилея у меня пробило днище. Ну, я говорю как есть, я не имею права врать своей аудитории. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Еще раз.
2: А вы как-то волнуетесь?
5: Нет, я не волнуюсь.
2: Вы уверены? Потому что мало ли что.
5: Ребят, я сейчас вам исполню в прямом эфире песню, если вы, конечно, позволите.
2: А это как Эдуард скажет, Эдуард.
1: Конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Слушай.
5: Исполняет Степа Серемягин. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти уже дальше нет мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет.
6: Это было потрясающе.
5: Алло.
6: Классный Степан.
5: Девушки, у меня...
2: Спасибо. А скажите, вот когда вы... Извините, Степан, когда вы писали это стихотворение, что вы чувствовали? Ведь тут же еще и поэзия.
5: Ну, меня...
1: это что-то из раннего.
5: Вдохновили лавры Александра Вертинского и Владимира Маяковского. Угу. Вот я просто проходил по площади Маяковского, посмотрел на памятник, а шел я, так сказать, под впечатлением, я слушал в плеере голос Александра Вертинского, и вот все вот это вылилось. Вот.
6: Звонок Александру Лаэртскому.
5: Да. Да, вот у меня вопрос есть.
6: Да.
5: Я тут кошкой обзавелся недавно. А она гадит.
6: Мимо тазика. Да?
5: А?
6: Мимо тазика.
0: Мимо тазика, так и гадит.
5: Она гадит прям мне на кровать. Как ее отучить?
6: Я сейчас объясню.
2: Спасибо.
6: Вы должны собрать вот то место, которое она вам нагадила, потереть его газеты, и обрывки этой газеты выложить в место, которое вы приспособили для кошкиного гажения. А это место поставить как раз на кровать, на то место, куда привыкла ходить кошка. Вот. И потом потихонечку передвигать каждый день по 5 сантиметров в сторону, ну, допустим, туалета, куда вы намереваетесь в дальнейшем поставить ее тазик.
2: А еще очень важно все-таки облить вашу вот, ваше лежбище уксусом, поскольку эти животные лунные дико пугаются уксуса.
6: Только
2: и потом
6: не перепутайте с валерьянкой, они да, обычно рядом да, в холодильнике да, стоят.
7: Ну очень... и облейте кошку тоже чем-нибудь на всякий случай.
2: А, ну сейчас мы прервемся буквально на пару минут, у меня процедура. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский девичий дуэт, замечательный народный дуэт, «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И в гостях также у нас сегодня искусствовед Эдуард Черепович. Вы можете звонить, задавать нашим гостям ваши вопросы, делиться вашими, кстати, воспоминаниями, потому что песни для того и существуют, чтобы оживлять в людях вот те самые теплые, что твоя солнечная батарея, воспоминания о своем, в общем-то, и чужом детстве, где не попадя и как попало. Но сейчас мы, видимо, послушаем еще одну песню в исполнении дуэта «Вологодские зорьки». К тому же ее просят и Василий, и Куприян, и другое огромное количество наших радиослушателей посредством пейджера.
6: Вот эта песня, которая нас просит, она, конечно, не совсем наша, но зато она самая, наверное, самая КСПшная из всех КСПшных песен, потому что в ней рассказывается обо всем том, вот о тоске по странствиям, о уникальном неоткрытом мире непознанного, который составляет сущность КСП, клуба «Самодеятельная песня».
2: Сейчас, одну секунду. Мусорский, потише.
0: Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой. На крыльце сидит собачка с ленинской бородкой. На крыльце сидит собачка, машет бороденкой. Если кто-нибудь заплачет, погрустит сторонки. А кому сегодня

0: вовсе. Если б мне, я бы мне такие перья, да такие крылья, улетела б в чисто поле, бросилась ковылья. Целый день стирает прачка, муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой.
1: Да, меня поразила, вы знаете, какая строка в этом, вот что надоели ей гуси и другие, в общем-то, домашняя птица, домашний скот, ведь огромное количество наших сограждан, да, каждый день, в общем-то, нанизывая на гнутую такую вилку бифштекс, не думает о том, что когда-то этот бифштекс был симпатичным животным с клювом, теплодышащим, да, там со всякими ластами, и, в общем-то, ходил по скотнику, в общем-то, ну, куда ни попадя, пожирая прос, окинутый хозяином.
2: По скотнику?
1: Ну, двор, скотник, двор. Неправильно? Извините, я, в общем-то, хотел казаться ближе к сельхозтерминалу.
3: Но у нас в Вологде скотник — это кто за скотиной смотрит.
1: А.
3: Так что как это по скотнику ходить, нам странно немного показалось.
1: Да. Но тем не менее, я просто хотел сказать...
4: Александр,
1: да.
4: А вы видели живого гуся? Александр, скажите.
2: А мертвого?
1: Ощипанного.
4: А в глаза заглядывали? А в клюв?
1: А что там?
4: Александр, это не опоссум вам какой-нибудь. Гусь. А, гусиний не товарищ. А, гусь. А индюк, Александр? Вы видели живого индюка, Александр?
1: Что это у вас скажите, так это разобрало?
2: Я видела живого индюка. Я была в Грузии, там собирались устраивать большую грузинскую свадьбу, которая потом была отменена из-за того, что, как выяснилось, невеста не сохранила девственность. И вот там жили в загоне индюки, 10 штук, которые специально купили, чтобы на свадьбу зарезать. И вот они были очень смешные, потому что если пройти мимо них, так закричать собачки, они все вытягивали шеи, трясли этими сами, говорили «а-а-а». Их потом всех куда-то дели и не съели. Так что вот благодаря тому, что вот эта невеста потеряла девственность, индюки сохранили свою жизнь.
1: Это, кстати,
4: вы
1: вот...
4: представляете, какое самоотречение? Чтобы спасти 10 индюков, невеста потеряла девственность.
3: А считаю... у меня у подружки в детстве собака была, динго, а потом из нее и бабушка шапку шила.
1: А я помню один
4: вот
1: раз...
4: Вот так животные служат нам на протяжении всей нашей жизни.
1: Да, кстати, а потом вот из этих шапок делают ковры.
4: Стельки.
1: Стельки, опять же, делают. И до последнего момента животные служат нам. Когда они рождаются, мы с ними играем. Когда вырастают, мы их пожираем. А из шкур делаем шляпы. После шляп делаем стельки. А затем, ну, эти стельки служат
4: итак,
1: нам...
4: Итак, кокетливо называем их «Чао! Чао!»
1: Да, или там «Чапа! Чапа!» тоже есть такое.
3: «Чао, Чапа!»
1: Ну, я предлагаю сейчас, опять же, послушать телефонный звонок, если вы не против. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно просто.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: А вы как-то, по-моему, вот в волнении,
5: нет? Я абсолютно не волнуюсь. Дело в том, что я уже только что дико переволновался, и поэтому уже как-то мне уже как-то на все наплевать. Вот. Я бы хотел... вам зачесть небольшое произведение.
1: Ну, давайте, это будет хорошо. Вот, извините, Харис, просто я хочу еще как пример привести. Вот насколько все-таки замечательная песня, да, простая.
5: Да,
1: вот она стимулирует на творчество,
5: конечно,
1: да?
5: Конечно, конечно. Так вот, начало очень хорошего летнего дня, симфония. И только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто шел в это время по улице. Крестьянин Харитон поднял кирпич и запустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот лавкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стену. Мимо шел Фиделюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» и ударил Фиделюшина по животу. Фиделюшин прислонился к стене и начал икать. «Эх!» — крикнула баба с флюсом, но Комаров сделал этой бабе теперь тапель, и баба своим убежала в подворотню. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел у сливательницы какую-то гадость. У бакалейного отдела стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами со спущенными штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший день.
3: Хорошие люди только не могут поставить себя на твердую ногу.
1: Спасибо. Замечательный у вас родился в вашем воображении рассказ, дорогой Харрис. Да, спасибо. И вообще я предлагаю вот всем, кто как-то... Вот, например, я опять же вспомнил о звонке вот нашей замечательной радиослушательницы, которая в начале нашей беседы позвонила. Ведь у нее просто к моменту звонка еще не родилось никакое произведение, как вот у Харриса и человека, спевшего про Забайкалье, да? Вот. А вот нет бы позвонила, прочитала стишок или спела бы песенку.
4: Антитезу. Да. Вот вы поете... некорректно, по ее мнению.
1: Конечно.
4: Да? И да. Тут же вот человек взял и тут же спел.
1: И получилось.
4: Конечно.
1: То есть показал личным примером, как на его взгляд это делается.
4: Женщина чудная спела. Вот просто я считаю это...
1: Да.
4: И огромное человеческое спасибо. Очень. Да. Еще может быть, нас спросят что-то, да?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Алло.
1: Да, вы как-то волнуетесь, по-моему.
6: Хорошие фальцы. Да, вам кажется.
1: Ну, говорите тогда.
6: Вот, а вот, девчата, можно вопрос задать?
1: Безусловно.
6: Вот, девчата, а вот ехайте ко мне в Тулу.
1: В Тулу?
6: Да.
1: Нет. Я объясню, почему. Дело в том, что гастрольный график коллектива «Вологодские зорьки» очень мощно совершенно расписан. И, конечно, Тула стоит в графике, но, по-моему, уже они там были. То есть, ну, в графике уже она зачеркнута. Вы, по-моему, как раз 2 недели, как из Тулы, да?
3: Ну, как из Лас-Вегаса приехали, так и
1: сразу,
3: в Тулу.
1: Сразу, да, туда. Так что ждите ближайшие.
3: Ясные поляне выступали.
1: Следите, попросту говоря, за рекламой, да? Ну, еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Девушка.
1: Алло.
7: Алло.
1: Да, говорите.
7: Я к девушку.
1: Вы только не волнуйтесь. Да.
7: Я не волнуюсь.
1: Да, говорите погромче, как-то вас не очень хорошо слышно.
7: Девушки, знаете ли вы такую украинскую песню? Ох, ты не тычь меня в жопу соломинкою. Если вы не знаете, выучите, пожалуйста, ее. Спасибо.
1: Спасибо. Но, насколько я знаю, слово «жопа» в украинском языке, по-моему, во-первых, произносится, если и
3: дупа,
1: есть, то с другим акцентом оно.
3: Дупа.
1: Да. Поэтому вы как-то с точки зрения народного искусства некомпетентны. Вот. Но, тем не менее, вы бы могли сами спеть ее. Да. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, уважаемый.
1: А вы как-то в волнении. Ну ладно, говорите.
8: Вот, у меня, значит, несколько вопросов. Ну, начнем с замечательного дуэта женского. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас, так сказать, на пение? Что было вот этой вот искрой или, позвольте сказать, позывом? Вот, и, значит, еще один вопрос к Эдуарду. Эдуард, скажите, пожалуйста, вот, чтобы быть вот критиком, вот, или... журналистам, вот, разбирающимся в музыке, нужно ли вообще уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или там петь? Вот. И даже, скажем так вот, к Александру. Александр, сегодня ваши Чайковские просто замечательные.
1: Спасибо. Я всегда подбираю музыкантов очень хороших, закулисных. Ну как, будете отвечать на вопрос? Я сейчас, прежде чем вы пока сперете с мыслями, такое-то интересное сообщение смешное пришло. Прям Катя очень волнуется. Этот рассказ на самом деле написал Даниил, а дальше идет непонятная для меня аббревиатура ХАРМС. А ваш так называемый Хариус, это рыба такая, я-то рыбак известный, ну, подземный. Обыкновенный плагиатор, пишет Куприян. И Катя тоже сейчас такую же телегу Харрис обворовал этого же самого ХАРМС. Вот. Ну, нашим радиослушателям виднее, может быть, конечно. Мы-то... Да, ну теперь, может быть, ответьте на вопрос, который...
2: Что подвигло нас петь? Ну, это смешной вопрос. Это ж ничто не может подвигнуть. Это не наигранно. Это от души, от сердца.
1: Вот знаете, как бывает, сидит, например, женщина на реке, стирает мужнину рубашку, да? И вдруг как начнет петь, как из ее...
4: Как загласит
1: да.
4: По водной глади, как это понесется
1: сквозь туманы, да.
4: Дымку...
1: И плещется она повсюду, да. Это необъяснимое чувство.
2: Говорят, что народная женская песня произошла вот, в процессе дубления кожаной шкуры, что вот, очистка мездры сырой шкуры, это такой утомительный долгий процесс.
4: Очень, да, да.
2: И женщина, вот, стукая каменным скребком по коже, всегда машинально пытались бормотать себе под нож, что там три шкуры, три, будет сыну шапка. Ну, угу. А оттуда уже пошла, собственно говоря, народная песня женская.
1: Также вот пели грибцы и бурлаки тоже.
3: Да, ну это так называемая теория трудовых выкриков вообще. Да, вот язык, ну, зародился.
1: Например,
3: так,
1: эх, дубина, дубинушку ухнем. Вот, да, из этой, да, же, да, серии. Да, то есть все это. Или крик ура. Вот. Ну, то есть почему крик из крик ура не получилось, да, песни, пока непонятно. Ну сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим нашу встречу с коллективом «Вологодские зорьки».
4: Не могу. Не могу не ответить на вопрос, должен ли уметь журналист, критик играть на музыкальных инструментах, музицировать или петь. Ни в коем случае. Вы только представьте, например, себе человека, профессионально занимающегося вином, спиртными напитками и постоянно пьющего. Это же будет законченный алкоголик, а социальный тип. Человек отравленный не алкоголем, а человек отравленный своей профессией. Вы понимаете, чтобы оценивать явление, нужно находиться вне его, смотреть на него сверху и чуть сбоку. Нужно быть беспристрастным сторонним наблюдателем. И только так вы сможете постичь любое явление, только так вы сможете его структурировать, разбить сложное на простое и объяснить непосвященному читателю, слушателю, ученику суть явления и позволить ему погрузиться в мир неизведанного.
1: Я даже мог бы сказать немножко проще. Вот ответ на этот вопрос. Представьте себе, если у хирурга, ну, такого, который занимается всем вообще, то есть, ну, хочешь там режет, хочешь шьет, да, спросить прекрасен, красив ли данный человек, да, то есть совершенно нереально. Естественно, искусствовед любой, он должен быть отрешен от предмета, который, так сказать, у него на анализе. То есть он не должен его препарировать. Ну, совершенно, да.
4: Нужно ли быть фекалиями, чтобы исследовать фекалии? О, нет.
1: Нет, нет. Вот так, вот тут сообщение пришло. Я не хочу. Странные слова какие-то. Я не хочу, чтобы меня считали плагиатором. Да. Я прочел данное произведение, которое действительно мне не принадлежит лишь поэтому, а потому что хотел ознакомить остальных слушателей программы с искусством этого великого человека, то есть Даниила Ивановича Хармса. А, это, оказывается, человек. Мы вот тут были в недоумении, думали, что за странное, в общем-то, название. Спасибо вам, Харрис, за такую действительно просветительскую деятельность. И, конечно же, извините Катя и Куприян за то, что мы усомнились в правильности ваших претензий.
4: А радиослушатели звонят ли нам, Александр?
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Доброй вам всем ночи.
1: Вам так же.
9: Сергей Александрович Ладошко вас беспокоит.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Александр.
1: Да.
9: Вот все поют по телефону, и вот девушки, а вы все молчите.
1: Дело в том, спасибо, я понял намек, дело в том, что это, знаете, как в том тупом анекдоте, кругом станки, станки. Я сейчас отдыхаю душой, я сейчас общаюсь с умными, интересными людьми, да, и не хочу вставать к станку.
4: Александр,
1: да.
4: А мне хотелось бы спросить девушек.
1: Да.
4: Известно, что серенады всегда поют мужчины. А вот вы, как не то что профессионалы, как рожденные петь, вы своим любимым поете ли? Какие моменты поете, и что поете, и как они любимые?
2: Вы затрагиваете такую болезненную тему. Мы уже говорили о тяжелой ситуации с нашим любимым
3: мужчиной.
2: Да. Слушайте, он нас, в общем-то, по-моему, не очень хочет.
3: Не может.
2: Дело в том, что распорядок дня в том заведении, в котором он находится, никак не предполагает прослушивание такой поздней ночной передачи.
1: А извините, а что за заведением? Если вам, конечно, не
2: понимаете. Понимаете, он был несправедливо осужден.
4: Его, по-моему, зовут Илья.
3: Нет.
1: Илья это другой.
2: Нет.
1: Который вот в машине ждет.
3: Нет, вы путаете.
1: А.
3: Его зовут Юра. Его фамилия Костоправов.
4: Да. Я же, значит, да.
2: Как... А Илья, ой, вот сейчас я в тот самый момент, когда я рада, что в этом вот заведении не разрешено слушать ночные передачи. Вы чуть было не заложили нас на всю страну, Эдуард.
1: И тут еще нужно сказать, что, в принципе, вот такие вещи, да, как, например, радио «Привет», да, то есть передай там привет кому-то, или как хорошо, что нас слышит кто-то, кому сейчас трудно, это же на самом деле очень плохо, потому что человек, находящийся в экстремальных условиях, вот что ваш Юра, вдруг услышав нас сейчас, может дать в этих жестких условиях слабинку и попросту вернуться уже совершенно не того пола даже, или там, или вообще, не дай бог, не вернуться, понимаете?
4: А я бы просто, например, передал привет водителям, находящимся на московской окружной
1: дороге.
4: Автомобильной дороге.
1: Будьте осторожней, да, за рулем.
4: Рядность соблюдайте.
1: Ну, может быть, сейчас послушаем все-таки песню какую-нибудь в исполнении замечательного женского дуэта «Вологодские зорьки».
2: Ну, давайте, раз у нас уж пошло такое вот этническое, национальное пение.
1: Сейчас я только Малера потише.
2: Давайте мы споем еще одну.
3: Этническую.
2: Да, этническую.
1: Акапельно песню. Она будет, да, звучать?
2: Вы знаете, да, она будет звучать акапельно. И это песня с родины Моцарта, которая так вот замечательно сейчас играет здесь за сценой. Песня называется «Дитироллер синт люстыщ».
3: То есть тиролец, он всегда весел и бодр.
4: Она на две октавы ниже обычной композиции, исполняемой девочкой. Это связано с особенностями немецкой фонетики.
2: Dittiroler sind lustig, Dittiroler sind froh, sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala, Rudi, Rudi, ralala, ralala. Erst trägt sich das Weibchen, dann trägt sich der Mann, dann trägt sich alle beide und tanzen zusammen. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala, Rudi, Rudi, ralala, ralala. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, Rudi, ralala, ralala.
1: А вот скажите, пожалуйста, в первой песне немецкой тоже звучало там Володя все время. Бах-бах, Володя. А сейчас про Рудика поют. Вот,
4: По-моему, про Райля.
1: Ну, это одно и то же. Рудик, Райль, в принципе.
4: Это перечисление. Один Рудик, а...
2: Я могу перевести содержание этой песни. Да. Тирольцы, они всегда бодры. Единственное, что они делают в этой жизни, это они танцуют и смеются. Вот так вот. Руди-ра-ля-ля. Это вот звукоподражание тирольскому смеху, который беспрестанно раздается по Альпам, там, над долиной Циллерталя, над Инсбруком летят эти звуки. Второй куплет звучит так. Сперва крутится самец, потом крутится самочка, потом крутятся оба вместе и делают вот так. Руди-руди, ра-ля-ля, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля. А куплет третий, это, собственно говоря, является всего лишь повторением первого.
4: У меня есть к девушкам вопрос. Давно с ними работаю, но как-то не решался спросить. Я думаю, сейчас самое уместное время. Вот как связано пение и секс? Известно, что птицы поют именно в брачный период, и вот эта вот натуральность. Я не говорю про некие технократические жанры, а ваше аутентичное пение и секс, сексуальное возбуждение, как оно связано? Вот.
2: Это напряжение внутренних мышц в обоих случаях.
4: Малого таза.
2: И большого горла.
1: Замечательно, анатомические
3: подробности. Но потом, вы знаете, мы, раз уж тут немецкие песни стали петь, то вот наши коллеги-студенты немецкие научили нас, что есть в немецком языке даже такой глагол «фёгель». Это означает заниматься сексом, но перевести этот глагол можно как «птичить».
1: Птицу,
3: да?
1: Птичить, да.
3: Птичить, да. Друг, да. Друга, да?
1: Да, да. А вот,
3: прямая тут... связь.
1: Да, Эдуард, вы, кстати, заметили, что вот данная песня, звучавшая сейчас, она чем-то напоминает по мелодике небезызвестную песню про, опять же, имя Августин, да?
4: Все, вот. Все прошло, все.
1: Да, но... Нет, это вы Сулико спели. Милый Сулико, все прошло.
2: Захвар лиса плас в эцепти, вернахе дахвар хулико, в нимоски лиса хварде, захварде саплас Сулико.
1: Вот, видите, Эдуард. Но насколько, да, вот эта песня, в принципе, считается немецкий язык воинственным, да, таким грубым, что ли, А, ну, насколько замечательные девичьи голоса, да, придают ему вот это очарование и даже определенную милую сексуальность. Хотя, конечно, вот данные вот кокошники немножко не идут все-таки.
4: Оно даже вот углем, смотря кто на стенке нарисует, понимаете? Один выможет, а другой...
1: А другой, да, а другой сделает
4: картину. Птицу нарисует.
1: А, ну, может быть, обратимся опять же к телефонным звонкам, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер, Александр Алексеевич.
1: Здравствуйте.
10: Экстремист-плавщик. Скажите, вот у меня есть такие три вопроса даже. Первое, как вы относитесь, вот имеете мнение свое, наверное, по поводу того, что горячая эстонская девчонка занимает такой высокий государственный пост в Финляндии? Вот.
1: Угу.
10: Вы, наверное, имеете свое мнение,
1: да? Да, да, безусловно.
10: И следующее. Вот вы когда были по телевизору, то вот на вас такая ковтенка-то черная была.
1: Да, да.
10: Ну, дедушка мой это тут говорит, что ну как, говорит, у нашего это Петьки-то сварщик-то приходит выпивать. Такой же на рынке отоваривает.
1: Да, да, да.
10: Вот, спасибо.
1: Ага, то есть, ну, на все три вопроса я дам, конечно, исчерпывающие ответы. Действительно, в Финляндии к власти пришла женщина, в Австрии неонацисты рвутся, что, в общем-то, где-то схоже, поскольку женщина, которая как-то пытается себя в политике реализовать, волей-поневоле является фашистующей, в общем-то, феминисткой, да, поэтому я предлагаю, в общем-то, Америке, высказывающейся, что твой Ленин по любому поводу, высказаться и по этому поводу отрицательно, так бойкотировать и так далее, поскольку это великая опасность для финляндского, в общем-то...
3: Вокзала.
1: Извините.
4: Так родина Санта-Клауса в опасности, мне кажется, потому что там же живет...
3: Елапукин там живет.
1: Да.
3: Да. Санта-Клаус.
4: Ясен Бубин.
1: А также замечательный финский писатель.
4: Ну, вот это противопоставление полов. И, ну, я чувствую, Александр, как вспомнили его, он сразу о себе, о Финляндии. Я предлагаю вернуться к песне.
1: Сейчас вот тут секунду, тут пришло замечательное сообщение на... По поводу фуфайки я не буду отвечать, да, к тому же это моя кожица такая, я не знаю, почему на эту тему нужно ерничать, да. Взгляните на окно. Вот как, взгляните на окно, друзья.
4: Не смотрите, девушки, не смотрите туда.
1: Нет, там это голову мужчину я уже снял. Вот что, ну, конечно, у нас постоянно маньяки лезут. Уже все, его нет. Можете смотреть. И увидите, как легко, непринужденно падают снежинки. Так почему же вам не спеть что-нибудь этакое, гармонично сочетающееся с данной природой, с наилучшими пожеланиями Иннокентия?
2: Здравствуй, гость зима. Можно спеть первый куплет?
3: Угу.
2: Здравствуй, гостья зима, про...

0: лугам и долам.
1: Все.
2: Действительно, вот такая мощь Байкала воспринимается. И видели ли вы этих котиков, в общем-то, прочих, которые, в общем-то, припорошены все, но при этом шевелятся, и шевелятся радостно, да? Вот посмотреть на горожан наших, они припорошены, и как-то и вроде и шевелятся активно, а все равно все это выглядит как-то вот...
3: Эти иглы, эти якуты, вылезающие из иглы, подтягивающие.
2: Да, да. Как ни странно, зима — это второе лето, особенно зима, когда вот снег именно такой, как сейчас.
1: Так себе лето тут.
3: Ну, такое вот.
2: Ну, следующий телефонный звонок. Да. Здравствуйте.
3: Звонок из Москвы стоит 25 рублей.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Вы волнуетесь?
4: Нет, нет, что ж.
2: А то, если волнуетесь, вы можете позже позвонить.
4: Нет.
2: Нет, ну, когда говорить.
4: У меня вот вопрос, в частности, к Эдуарду. Вот, Эдуард, как вы можете прокомментировать? Некая Тамара Геннадьевна Нерест хранит 25 лет верность одному эстрадному певцу, которого она слышала еще 30 лет тому назад. Сейчас женщину показывают по телевидению, она, собственно, девственна. Что вы можете сказать?
2: Спасибо. Ну, это известный, кстати, Эдуард, феномен про Нерест. То есть такая женщина... которая обошла все обложки, буквально. То есть она сходила на все обложки уже.
3: На эту тему я отказываюсь говорить.
2: А почему? Может быть,
3: нет.
2: Не хотите. Ну ладно, я тоже не буду высказываться только по той причине, что меня не спросили.
5: А мне показалось, это очень трогательная история.
2: Мне тоже, кстати. Она, кстати, вот этот человек, в которого Нерест влюблена, его же можно назвать, по сути, убийцей детей.
5: Может быть, она лет через 25 просто однажды выйдет к Тихому океану, пройдя 4000 миль.
2: Кто в смысле?
5: Нерест.
2: Может такое и случиться. А может
5: так
2: быть,
5: делают что? Угри, например.
2: Угри.
5: Они тоже 50 лет хранят девственность всем на свете, а потом уходят далеким тихоокеанским атоллом и откладывают там миллион икринок.
3: Как угорь на сковородке слышал я где-то, да, что за...
2: А
3: любовь
2: что?
3: Это страшная штука, по-моему.
1: Нерест, это страшная сила.
2: Нерест, да. Ну, следующий, видимо, телефонный звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Ой.
2: А, я вижу волну. Да, попозже тогда. Да. Дело в том, что я просто хочу сказать, что не нужно волноваться в момент, когда подъем происходит трубки, да, то есть вот ничего страшного.
3: А
2: да.
3: Нужно как спирт на выдохе это делать. Вот. Оп.
2: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Еще раз.
2: Здравствуйте.
6: А перед тем, как отправиться в страну ночных сновидений, я бы хотел, с вашего позволения, прочесть прекрасные шатенки стихотворения Омара Хайяма.
2: Это вы сами выдумали это смешное вот словосочетание Хаяла Омар?
6: Нет, это
2: вот Омар, это я знаю, едал Омара недавно в Египте. Мы ездили на Хайме. Да, извините, я перебил вас. Ну, да.
6: Вот, значит, я буду читать тогда, да?
2: Давайте.
6: Красавица, что сердце мне разбило, сама в селок любовный угодила. Могу ли себе лекарство я найти, когда в плену недуга лекарь милый? Спасибо за внимание.
5: Спасибо. Прекрасная рубака.
3: Александр,
2: да.
3: Может быть, девушки что-нибудь споют хором и... Девушки.
5: Следующую песню мы хотели спеть. Она немножко шутливая. И она написана нашим приятелем, который вместе с нами учился вот в том учебном заведении, которое мы оканчивались. И вот обе песни он посвятил нам в свое время. А мы сейчас просто в память о нем хотим ее исполнить. Класс восьмой, он взрослый в школе, Таня, Галя, Витя, Оля. Все они, наверное, повлюбляются. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница, тебе не кажется. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница, тебе не кажется. За тобою пацаны ходят в школе, пишешь ты, кавалеры сами набиваются. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница, тебе не кажется. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница, тебе не кажется.

0: Верь, что это мне не кажется.
1: Я вот сейчас подумал, действительно, и школьная тема была затронута, и тема сена, в общем-то, и даже военные песни звучали. Заметили ли вы, что с наступлением вот этой модернизированной эпохи, в которой мы сейчас все имеем несчастье пребывать, исчезло такое вот такое великое направление искусства, как детские хоры, которые каждое утро будили заводчан своими звонкими голосами. Обычно запевал какой-нибудь мальчонка или девчушка, а вот детский хор подхватывал эти звонкие бубенцы, я помню, так назывался ансамбль с Поволжья, детские звонкие бубенцы, «Золотой ключ», хор мальчиков такой был. Все эти записи тоже сейчас как-то, к сожалению, то ли утеряны, но не переиздаются. Вот как вы считаете, есть ли реальная возможность восстановить этот мощный пласт нашей культуры? Да.
2: Дело в том, Александр, что приходится констатировать, что обострившаяся ситуация с сексуальными маньяками, а педофилия предупреждала лавинообразный рост, понимаете, и сдерживать это приходится жертвовать этим музыкальным жанром, чтобы избежать скопления детей. Вспомните, как эротично были одеты дети. Они были одеты в короткие штанишки, в белые рубашечки. Их нежные детские шейки были перетянуты алыми, будоражащими сознание педофила галстуками. А когда дети поют, они же широко открывают гортань. Понимаете, это двусмысленный жест, вот этот синхронный 30, 50, 150 открытых ротиков детских. И просто никакие силы, органы правопорядка, они не способны держать эту мутную грязную лавину педофилии. Поэтому пока что это купировано движение. Приходится переводить его в латентные формы. То есть это скрытые такие сообщества, где дети могут петь, но где, к сожалению, это выступление не публичное, просто для поддержания некого культурного пласта. Но вот детский хор, он сейчас временно приостановлен как явление культуры. Все-таки девичья мощь и вот отпор, он куда сильнее, чем детский. И за девушкой пригляд все-таки нужен, но не такой.
1: Насколько все-таки вот такая действительно серьезная, неожиданная и в то же время неприятная причина вот отсутствия того явления, о котором я сказал. Ну да, увы, дорогие радиослушатели, таковы реалии это... Как там дальше-то? Сейчас посмотрю. Таковы реалии сегодняшних будней. Вот, ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку и послушать, что думают наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый ночи.
1: Вы как-то, по-моему, в волнении, потому что...
3: Да нет, ни в коем случае.
1: Ну, говорите тогда.
3: Да вот я хотел спросить, у вас что, Эдуард является специалистом по всякого рода, так сказать, извращениям, он что, специалист по педофилии, он все время как-то волнуется.
1: Понятно. Ну да, Эдуард, вот такой вопрос, я бы сказал, с этой, сейчас посмотрю, погоди, с намеком.
2: Я бы сказал, что вопрос чисто патетический, разве можно не волноваться? Когда речь идет о таких вещах. Безусловно. Мы же говорим о музыке.
1: Во-первых. И, кстати, о настроении. Вот давайте просто вспомним, что было раньше, да, когда, опять же, тысячи заводчан шли, в общем-то, куда ни попадя ковать, что попало, и пилить. И что сейчас? Просыпаешься, помню, да? Пьешь вот этот кофе из такой банки этой, ну...
4: Майонезный.
1: Да, вот.
2: Там. А пиво из пакетов из-под молока?
1: Да, пиво с утра Александр. Никто не пьет. Понимаете? По утрам-то Александр. Я... Эдуард, подожди.
4: Искусствоведы,
1: да. Они все никак не работали, не знают, что такое мазут, понимаешь, да. И вот этот хор поет детский, да. Никакой тебе вот этой грязи, никакой политики. Ты приходишь в цех, кидаешь эту карточку, ну, типа, что пришел, дескать, да, там уже Витя.
2: Александр.
1: Да.
2: Как никогда я чувствую, всем своим телом чувствую, как уходят, убегают минуты. Минуты, проведенные вместе с этими чудными девушками.
1: Да, извините, я забыл.
2: Понимаете?
1: Да, простите, да.
2: Это
1: да.
2: Два самородки.
1: Да, самородицы, я бы даже
2: сказал. Двух самородиц, да.
1: Да.
4: И... Самородище.
1: А, сейчас будет, я так понял, песня под гитару,
2: девушки,
1: да?
2: Девушки рождены, чтобы петь, поэтому они достают гитару.
1: А что будет за песня? Сейчас, может, объявить? Да?
5: Это песня, которая, с нашей точки зрения, символизирует собой просто город Вологда.

Шухер в городе поднялся, объявились воры. Говорят, что эти воры обокрали все ларьки. Говорят, что воровали все, что можно и нельзя. Говорят, что оставляли стены

И начальник уголовки тех воров решил поймать. С линзой ползал на коленках, чтобы след их отыскать. Детектив тут получился, не увидишь и в кино. Много ценностей украли, а потом ушли на дно.

И начальник с уголовки с толку сбился, как и мы. Днем и ночью он гадает, как воров тех изловить. Цвет умело маскируют, как найдешь теперь его. Ох, грамотные люди, это самое, это

начальник Мура, что воров тех не найти, что куда бы ни пошел, он все расходятся пути. Но стукач к нему ворвался, про воров все рассказал, и начальник уголовки ему долго руку.

0: Па-ра-па-па, па-па.
1: Тут устроили облаву, половили всех воров, поработали на славу, наловили, будь здоров. Наловили, будь здоров. И сказал начальник вура, что попались, ага.
0: Вот теперь прокуратура,
1: вот теперь прокуратура.

0: Хотя, конечно, несколько расстроена была гитара у девушек, но насколько энергия... А вы бы видели, вот, уважаемые радиослушатели, вы бы видели вот... Ну, вообще, эти два замечательных создания, они же плясали, сейчас танцевали. Конечно, у вас еще, прежде всего, шоу присутствует. Шоу, и, конечно, здесь вы не меняете вот так наряду, но я знаю, что на профессиональных выступлениях, телевизионных выступлениях вы практически после каждого номера меняете вашу одежду, да? И хотелось бы вот узнать немножко о том, в общем-то, модельере высокой моды, который для вас это все шьет. Вот
1: это как... наша бабушка.
0: Вот я всегда думал, что вот эта народная жилка и будет в будущем, ну, и в высоком...
2: Если бы только жилка, Александр.
0: Ага. Так, что тут еще у нас? Очень много всяких сообщений. Ага, ага. А тут просят, опять же, что-то на английском языке. А, ну, есть у вас какая-нибудь песня на английском языке еще?
1: Дело в том, что наше произношение на английском настолько сомнительное. Но, в принципе, можем...
3: Куплетик какой-то изобразить.
0: А может, ну, или просто что-нибудь сказать можно. А? Или...
1: Ро-ро-ро, your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is not a dream. Ну, вот у нас вот все такие.
3: Да,
1: вот,
3: или короче. Там show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. I don't ask why. Ну, и так далее. В общем, в этом роде.
0: Душевные шотландские.
3: All my travel is not far away.
0: Да, известная песня Rolling Stones, да, известного американского коллектива. А я предлагаю послушать телефонный звонок. К тому же у нас остается совсем немножко времени. Просто дело в том, что у девушек завтра ранние гастроли. В 10 утра они поют для делегации. Им уже, конечно, нужно отдыхать. Поэтому телефонный звоночек быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, в общем-то, да.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Всем присутствующим в студии.
5: Доброй ночи.
4: Сергей Александрович Мелюзга вас беспокоит.
5: Очень приятно.
4: Александр, у меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Неужели сиамский близнец настолько обиделся после того случая, что мы больше не услышим его голос?
0: А кто
4: в
0: это?
4: Программе?
0: Это кто?
4: Сиамский близнец?
0: Да.
4: Ну, Александр.
0: Я не знаю такого человека. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, не молчите же, да? Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что звонков очень много, и то, что вы так волнуясь, как-то молчите и сопите, вам же на пользу не идет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, я же стал довольствоваться. Девушка,
5: да.
6: Ну, прекрасно же можете спеть что-то для рабочих, на рабочий класс. Спасибо.
0: Вот, я тоже хотел попросить. Это звонил наш постоянный радиослушатель Куприян.
1: Для рабочих?
3: Ну, про рыбку, может. Вот короткая у нас про песня рыбку. Есть. Да, про для рабочих.
1: Да, да, есть.
3: Рыбка плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, жизни в жизни не нашел. Эх!
0: Замечательные песни для рабочих. Ну, я думаю, что, видимо, на этой замечательной ноте, на этой замечательной, я бы сказал, даже энергетической такой волне нам и нужно закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо, спасибо замечательному дуэту «Вологодские зорьки».
1: И вам спасибо за то, что вы столько времени нас слушали.
0: Да что вы, я готов, как и наш радиослушатель, просто часами и вообще транслировать и слушать. Эдуард, спасибо и вам большое за таких замечательных гостей.
2: Александр.
0: Как только выйдет пластинка, вы обязательно нам приведите, мы ее поставим в музыкальную ротацию и будем крутить даже посредине новостей, в общем-то. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, и т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, людям. Но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм — это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как бы прокат был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапка и гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войска.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой,
0: да,
1: резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, то мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим львом, ощеренным. Там он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда убитого такого льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу,
1: да,
0: на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
1: да,
0: было,
1: ну, очень-то... даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет, и клава идет тоже где-то рядом.
0: Греческая.
1: Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: как все... воронка такая.
1: Да, и все, да, прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому,
1: ну,
0: мы говорим, что...
1: крови происходит.
0: Отток крови. Он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду,
1: да,
0: там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые имеешь сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. И Петр Первый, он такой и был. На самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Там, сидели,
0: потом
1: ели.
0: Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят.
0: Ну,
1: они
0: здесь,
1: даже
0: здесь
1: хуже
0: немножко,
1: видели.
0: Здесь вы немножко не правы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидки, и канат постоянно лез. То есть, это
1: и
0: такая...
1: был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральфа, и так, Ральф, вот, то, как бы, вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут, да, их увеличены. То, что творилось под столом, как бы, все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты в рам валились, и специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты, вот так и звали, канатный, ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный, и канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство, не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезами. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: прям вот... вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторая, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях, вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удостаивались. Поэтому вот великие, значит, поедали животных, и, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральф, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе, и сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда, и вот на приеме там партийные боссы, там приемы,
1: икру,
0: свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать, а вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: И круглый щит такой, блины на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще, дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился их, и именно вот слово блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
1: но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему есть... отсюда и пошло первый блин комом там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого куска, та, из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тут кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем, он заново все отмывает щит, это, потому что щит...
0: Прям в водах. А, собственно, вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах. То есть, когда вот они плыли...
1: Они гребут, грибуны, к ним подходят и каждому дают укусить. И вот проходит
0: большой блин. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное, чтобы
1: калории...
0: Вот там
1: на кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные, да, они там сидели. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой, с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычные, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, просто... блин опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: рыбами. Гоняли вот этих мужиков по кругу.
0: Чтобы тех канат был, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу... канатную уходит.
0: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то в легкое.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям тупо плевать и типа рыбу.
1: Кроме лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, и все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Они сверху, и все остальные соответственно.
0: То есть как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да, вот, и там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там, присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть, как бы вот в суе, дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды, для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные. А вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь. Он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть подходил и сёк их. Ну, сёк и плёткой. Там же были...
1: Создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А... То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и да. женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, а остальные гребли. То есть,
0: да, чтобы
1: он
0: не
1: ушел,
0: было...
1: отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически
0: да,
1: не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот. Ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
1: да, лишь
0: что
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: но это, кстати,
0: там, спившуюся
1: тоже,
0: какую-нибудь.
1: Что, кстати, да. тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, я, так сказать, мягко
1: и
0: перехожу к теме альфанизма.
1: А, альфа. Ну, это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают.
1: Да,
0: выкинут
1: да.
0: старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически. А поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех вместо вкладышей, значит, вот, и клапанов... существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу да. прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, с, значит, с мечом коротким и с такой да. круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лад пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Насколько ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот
0: тоже.
1: Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на
1: да,
0: сейчас
1: ну,
0: в офисах.
1: Нет, ну, тип, нет,
0: но жалюзи зря, у них там... Здесь я домой унес
1: нет,
0: их уже.
1: Нет, это вот да. типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так раздвинулись.
0: Да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Вот, ну, так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну, да. там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это вот, естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот.
0: Uh-huh.
1: То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там... Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна да. в другую, а об жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть да. такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот, древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал стал так канат как-то вообще струиться, ну, прямо перед,
1: да,
0: врагами.
1: Страшно там, то есть, да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится. Ну,
0: что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, а открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Да. То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем
1: видели
0: это тоже делали...
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да. И ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: бы... Пищу давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только башмажных, ведь это такая редкая была, типа, как герой Советского Союза.
1: Только там, старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну, и неважно, я знаю зато.
1: Вот нет, там, ну, Спартак, да, это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы, сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которые долбят землю. Ну, знаете, такая привязанная такая конструкция остроугольная, и она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник, и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... Как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Mm. Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: А, ну, мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет. Да. И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог выполнять...
1: Показывали фильмы специальные, настраивали...
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Перепутал.
0: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
1: А, вы имеете в виду плыть по воде?
0: Да.
1: А, ну тогда да.
0: А, ну я вас перебил, собственно.
1: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
0: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
1: Да, то есть без латов, на которые... Вот, девственники, так сказать, в этом смысле, в латном. Вот. И они с 10 лет начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
0: на
1: даму.
0: Улице прям.
1: Нет,
0: а, извините.
1: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
0: Кого не было?
1: Улиц.
0: А мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
1: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
0: Причем скачнуло это очень резко.
1: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
0: Да, и стал вот курить. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики разные, их же не сравнить с первобытными их предками. То есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
1: им
0: такая...
1: Им специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
0: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
1: вот,
0: комок.
1: От их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
0: Исключительно, да.
1: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
0: Ну да,
1: грузики
0: да.
1: всякие.
0: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше, и сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья, вообще такой очень маленький, очень шустрый.
1: Они, по-моему, все были почтовые.
0: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. Те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
1: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
0: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
1: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чьем переводе это читать. Вот. Дело в том, что там тогда ум голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
0: Ну, или делали подвяз просто лапный.
1: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
0: Ну, как, на женских волосах это все. Там нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
1: Да, да, да.
0: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
1: Остригали их на лосы.
0: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, тростниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лосы. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, к альфанизму.
1: Да, альфанизм. Ну, в принципе, Наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфа-анизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-греческим древним.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
1: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот эта Клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как
1: заказ был, да.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто. Да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны — это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было, это если, значит, гребень выше и блестящий, да. И меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать, да.
1: Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот. Ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить, видеть
1: нас. На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
0: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очарователь. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, вот они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот. Как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот, как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот и... если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя же Сова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну какая там шнобель такой.
1: Ну, и, да, правда... еще есть противоположный искусств. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не продумываю. Или там типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там... Да. Или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойница немножко там узковатая и кирпич, типа, в амху вот такого.
1: И неровно лежит еще, кладка
0: да,
1: неровная.
0: То есть плохо, плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: А, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
0: Это очень мало.
1: Ну, это, конечно, грудничковые посылы такие.
0: Совершенно. Да.
1: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случаи, когда тебе нравится эта девочка, а да. Мне не нравится. Это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщины.
0: Ну, я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди, это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы, поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы
0: нету копыц.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина.

0: То есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать, от того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И как бы микросхемы способны там уже на многое.
1: Вот
0: частота изображения, поэтому как бы... А вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например...
1: Даже ничего. Они зернисты, скажем так.
0: Да.
1: Как вот телевизор, зерна вот эти.
0: Вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
1: они,
0: тоже
1: по-моему, сложность. Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
0: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
1: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорить уже.
0: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
1: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
0: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что, когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
1: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
0: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
1: Я начал-то с того, что да, как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
0: Ну, это
1: вот
0: как,
1: у меня кошка есть дома, да?
0: Да.
1: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково. Ну, то есть как у нее не выпадают зубы.
0: Во-первых, она... морщин не видно.
1: Морщин не видно. Потом...
0: Вымя обвисает.
1: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
0: Это как бы да. Потому что происходит оттяг губными, значит.
1: Да.
0: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к примеру...
1: Ну, в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
0: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
1: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
0: да, безо всяких каких-то
1: комплексов.
0: Тем более,
1: комплексов. В основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
0: Ну, я не думаю, что здесь...
1: такая. Нет, не кошка, а
0: да, женщина. Я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
1: Ну, по архитектуре все,
0: ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
1: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
0: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
1: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
0: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
1: Ну, у них и денег даже нет.
0: И денег нет.
1: Как-то вот. Странно, да, кто живут все без денег. Нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
0: Прям долгие годы там.
1: Да.
0: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
1: На величиной щит вот этот греческий.
0: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на, там, ее пуделя, там.
1: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт, вот, на

0: какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот,
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, в так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там... По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Я мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел. Вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Это, либо да. Удава, то есть это вообще вверх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. А одно питание.
1: Куда блюдечко ставить с молоком?
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: Это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапах. Вот. Вот даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Ну, да. Так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи,
0: вот
1: он склизок.
0: Да, да. У него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот. Такой пот ужинный. Змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный воздух, вождь в перьях, затем там, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что ну, там да. Есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевание.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: То есть это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да, вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще, вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом. Значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, как? Ну лайка, это уже доказано, что это эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и
1: взамен
0: хотел
1: вышки, сказать, его, дескать, да, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да.
0: Ну, да. Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там, ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказатель, что спутники
0: летают. А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла. Да, что они там будут стоять привязанные, глазами хлопать в монитор.
1: Никакого.
0: Это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: что... Еще отломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Иосиф Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин многое принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой ходит, так сказать, объять Вселенную и, значит, там испытать оргазм во Вселенной, вот как бы.
0: Но и для этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу. Там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но как бы вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Иосиф Валерьевич Жингл еще денег как бы дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство как бы животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против. Бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет. Вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечниках и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: Дело в том, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот. Дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что как бы он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прям вот типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял в свое время на морозе. Вот он такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем, пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовался.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Дело, ну, правда, том... слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно. Вот.
1: Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: Это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: Airplanes очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Этим вот мотивируется, вижу, что батискаф, потому что этот батискаф ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему,
0: вот
1: что-то
0: уже
1: неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: Но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: за закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы стало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, кадр. А, кстати, вот там видно, что дама в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо очень красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И,
1: то есть как бы вот воротник получился, сроднился с холкой как
0: да, бы. То есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая, весь
0: А нет, да. Это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский. То просто там летит, да.
1: Со всякими
0: классиками. Вот, а вот видите, да, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилия профессора Айсберг.
1: А, так вот как он выглядит.
0: Айсберг, да.
1: А,
0: вот, вот он. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был, да, как а коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, а это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да,
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он загрызет. Там,
1: то лысину. Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как-то постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы так произошел распад, отслоение. От,
1: она тут туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него на другом месте разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками. Вот,
1: о,
0: посмотрите.
1: Вот я вижу, вижу. И, кстати,
0: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая,
1: морду, да,
0: да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвы, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит.
0: Вот,
1: и синие лежат все.
0: И все.
1: И ну, прям, я кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... Два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, быть... что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такое расперды чисто физическое? Или
0: это молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
0: да,
1: бы на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот
1: это
0: мы
1: бы...
0: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: За зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин верещал, а... суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать,
0: требует. Не суеверности, а суверенитет.
1: Да, да.
0: Вот, но насмотрится этих телевизионных,
1: да, да,
0: программ.
1: И давай суверенитет, да, требовать. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы, да, все-таки. Вот, ну, ему дали автономию пока.
1: Ну, да, выключим, да, этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем. Или...
1: Давайте.
0: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
0: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас.
0: Можно
1: и сейчас.
0: Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозвонятся до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Ну, вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. Не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы... В общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не ловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эхо Москвы.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Гринпис состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там...
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, что хочу сказать. Вот был у вас на концерте... В смысле, не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Ну, так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: да, да, бывает. Вот,
0: нет, я включаю. Как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А
0: и,
3: для умных?
0: Нет, ну просто там называется. Что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые
3: да,
0: говорят...
3: Да, да, вот, да, это да.
0: И там несколько...
3: каналы появились, вот, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там.
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа.
3: Да, там...
0: И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально
3: бежать,
0: прям вот ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр а надо вот вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное.
0: Угу.
3: И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот, запропастилась.
0: Угу.
3: Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. Говорит, до сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно.
3: Оказывается, сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый
3: спокойно.
0: Товарищ
3: спасибо.
0: Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный. Ну, там,
1: да.
0: Целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так как, а как хотели все совершенно.
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делится.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все в Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушала.
0: Так, так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите.
4: Игры, да?
0: Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое... приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: Что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом.
0: О,
4: путаете людям сатанизм. Сознание. Этого делать нельзя. Что-то за игры, я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо. Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Ну и потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как ну, те смешно, гречки, да, которые смешно. И даже размытость лица не определили.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
5: Это говорит Саша Токарь. Я хочу прежде всего извиниться, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарк.
5: Нет, они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их, как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходило иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи,
0: да,
5: земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, морские ежи. То есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну да, или мутации. Ну, в общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки, там, некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их. И... Да. Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот, кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда ее вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди не спрашивают у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, там как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. Мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Ну, только на пузике, видимо.
1: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, ага, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, ну,
0: а
1: все
0: то
1: вот...
0: есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да,
0: как бы. Ну, чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы, плиту. Видимо, такие проделали, да.
1: Да, чтобы уже к полу.
0: Через прям дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
1: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это распирды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
0: Канат этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ну, ножом же.
0: Этой вот, дын-дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезями для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще.
0: Это он даже в трюме который, и не вылезает.
1: Это который сразу уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это
0: там
1: как
0: надо.
1: Грибной вот на тех греческих.
0: Даже
1: лодках.
0: Под грибной.
1: Да, тоже подобная лодка.
0: Запасной пригребли,
1: вот.
0: Как бы.
1: И он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт
0: шандарахнул.
1: Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто
0: не успел.
1: Да,
0: никто.
1: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
1: ой,
0: значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: что... На лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный вот взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже участвовать частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную плиту запер. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также.
1: Да, это плита, она имеет такой газончик. Да,
0: то есть
1: травочка,
0: выглядит
1: так,
0: с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, с кошечкой, вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: Кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть, ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да. А тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Но ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, да, и вообще какую-то любую штуку там.
1: Yeah.
0: Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так,
1: то это можно уже как бы в нахаляву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы сейчас.
1: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животные доставляют неудобства только в смысле сброса каната. Как с этим бороться? Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: перчатку резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть.
0: Странный,
1: применяется,
0: кстати, ракурс,
1: для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже,
1: получается,
0: видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее.
0: То есть,
1: если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в ими не загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, и в пятки. Вот
0: и будут так они передвигать, хлюпать. Да,
1: значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная
0: да.
1: картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Мануш, то есть вы как бы вот, как вы видите, все
1: предусмотрели. И потом холодец, он выпаривается. Он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное.
1: Да,
0: ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
1: Да.
0: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок.
0: О,
1: он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
1: это
0: прям,
1: как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка, она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка, то есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет,
1: а,
0: ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но
0: сказать.
1: Как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом.
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в СССР.
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот, ведь,
1: а
0: кстати,
1: это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы. То есть вы достаточно его надрезать и вынуть. Это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200% годовых.
1: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают, это для того, кто производит, это для того халява.
0: А, ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот
0: не. Ну что, следующий канал.
1: Да, пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприличный.
1: Вот мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, Генриетта Тихомировна СПИ. Ну, кстати, она всего лишь лаборантка, и тогда была в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да.
0: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна СПИ, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь. Я помню, да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: А это, я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей...

0: этим занимались.
1: А, кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
0: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
1: То есть для среднего класса населения.
0: Ну, такое. Там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
1: Ага, то есть три как бы основных категории. Да. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот...
0: В основном разделение идет на грудничковый период и не грудничковый.
1: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как может. Бы это учитывается тоже.
0: Да,
1: то есть анализы нужно
0: есть
1: сдавать.
0: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое...
1: Приходите, брат.
0: Да, приходите в наш кабинет.
1: Анализы приносите.
0: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
1: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
0: Диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
1: Почему-то как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
0: Не, но мы достаточно так подробно
1: описали. Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
0: Не, ну вот эти, конечно, там три в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
1: Ну что ж, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
1: Неправда, вы нас это самое обманываете,
2: как
1: потому что
2: неправда.
1: У нас шторки, да.
2: А признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомирова изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
1: Ну вы где-то видели просто эту фотографию и все, до того.
0: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
1: Это было почетное, ей как бы почетное.
0: То есть а последняя фотография только черно-белая у нее была.
1: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди вот, Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот вы тут заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
1: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
1: Мы активисты у каждого мысли. Свое место у станка.
0: Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
1: И к тому же тут дело в том, что как бы смотря что вы подразумеваете под Greenpeace. То есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный. И совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы.
1: Вот, видимо, та другая, да.
2: Понятно.
1: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там по диапроектору показывали.
0: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит подъехать, чтобы мы показали документы.
1: Нет, подумайте сами, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
1: Да. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
1: Здравствуйте, господин Гусев.
0: Здравствуйте.
3: Вот знаете, что хотел сказать? Вот мне, конечно, про свиней очень интересно было, там про Greenpeace, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, вот у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
0: Расперды,
3: да.
1: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
1: После
3: акваланга.
1: Ее выпучило.
3: Выпучило страшно. Слово. Вот надо заняться этим. Что
0: да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
1: момент.
3: Я вот сам боюсь. Мне такое расперды не вышло.
0: Кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот фамилия Гусев, да?
1: Нет, да, просто если как бы тут, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
1: Да, ну
3: не
1: что же.
3: Теперь.
1: Спасибо вам за серьезную проблему, понял господин Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько

0: скачковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
1: Нет, все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферой как-то?
1: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно. Вот,
1: и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент ногами.
1: Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
1: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
1: Да. Просто повлияло на них.
0: Травмирует вообще. Кстати, да. Вот мумификация – это как бы не самое гуманное средство. Вот.
1: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
1: в силу того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
1: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходят мексиканские, именно мексиканские сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
1: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
0: Хороший весельчак такой. Он еще военную кафедру вел.
1: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
1: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала.
0: Да.
1: Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
1: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
1: мысль. Ветер мысли подобрал.
0: И принес ее как бы к ней туда.
1: Да.
0: Ну, да, да. Вот, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И
1: да,
0: потом
1: вот
0: там есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду. Просто
1: да, я помню этот случай.
0: Поедание ужас. Опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
1: Кстати, его сейчас тоже, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
0: Но он сам совершенно и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал, а сейчас все вообще
1: чучело. Все, у него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
1: Дворники и не дворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто да, красоту. Вот ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
1: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
1: А вот я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как у недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.
0: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только ну, страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
1: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
1: Наших домохозяек.
0: Домохозяек. Это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию толкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
1: А, по-моему, да. Вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека, если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором сидела
1: вот,
0: Генриетта.
1: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
1: представляет,
0: да.
1: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
1: До следующего там это такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
1: бьют,
0: срубили ботву кому-нибудь,
1: да,
0: к примеру.
1: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
0: которые создают всю атмосферу,
1: да,
0: я бы сказал.
1: Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Ну,
1: они,
0: многие.
1: Они просто...
0: Промимо, дескать, да. Намимо. Но вместо
1: на
0: этого...
1: На быстрой скорости проходит.
0: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
1: да,
0: клав...
1: можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть это не за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платится деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
1: Да,
0: оно,
1: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
1: Чужды.
0: Да, чужды. Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что, чтобы резину купить шипованную.
1: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственны человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
1: Теплолюбивых, вот этих слабеньких.
0: Растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
1: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
2: Ну, я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
2: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
2: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
2: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
1: А, по-моему,
2: ну,
1: на
2: вот
1: пятки
2: они умудряются все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прям.
2: Да, да, когда их
0: значит,
2: много...
0: вы очень привлекательны, видимо.
2: Видимо,
0: вы, наверное,
2: да.
0: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
2: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бигудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
1: Фиксировать крылышки.
2: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
1: не,
2: нравится.
1: Не, ну он тогда прыгать будет.
2: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
1: он
0: значит...
1: Он
2: нет, вот в том-то...
1: Сдвигаются
2: нет.
1: Ребра.
2: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бигудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
1: А,
2: это уже
1: вам-то проверено. Виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
2: Да, но если это я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
2: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
0: за
2: со
0: шкаф,
2: стола, да.
0: За шкаф, главное.
2: И за шкаф, да. То потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
1: Это, наверное, более богатых людей.
2: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Но зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну как?
1: Позвякивание золота, опять же, оно завораживает.
2: Это у новых русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Ну, понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои.
1: Мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
2: Начинку? Это что, ногу, что ли?
0: Конечно.
2: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
2: Да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
1: Да. И, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да. Если она рванется крылами, да. Прямо останутся.
1: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там после третьего-четвертого качка.
0: А вы знаете, действительно, вот ваш метод,
1: лучше,
0: ваш метод гуманий.
1: Лучше, не, ну,
0: резиночку
1: тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
0: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
1: Дело
0: там
1: в том,
0: танцы
1: что
0: брачные пеликанов там.
2: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот
0: совершенно.
2: Она не сможет...
1: Ну, у нее же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И кстати, дешевле, согласитесь.
2: Да,
0: на порядок.
2: Гораздо дешевле.
1: Животный бетон, он сейчас подорожал.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
1: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
3: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
3: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
3: Просто слышать да... невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так.
3: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума».
0: Угу.
3: Такие ребята, ну, такую чушь, это просто
0: невозможно. Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
1: Да,
0: кто-то любит
1: вот
0: капустник,
1: сразу.
0: Да, кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
1: Ну, вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
4: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот. Я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
1: Ну, мы же советовали колпачок
0: от ручки.
1: Или, опять же, в цемент.
4: Ну да.
1: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
1: Нашлепка.
0: Да.
4: Ну да. А что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
1: Да,
0: это как бы все больше в местах лишения.
1: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
4: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
1: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
1: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Алло, алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики-то и темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
5: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
5: Старичка Дарвина-то.
1: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
1: Да, а это значит, он является большим изгоем.
5: Загипсовали, значит.
0: Ну, что ж поделать, он, так сказать, увековечили...
5: Антропоморфы.
0: Так, как вы говорите?
5: Ну, зооантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали. Сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
5: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
5: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста. Вот это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
1: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
1: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
6: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
6: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы? Животным, как они вообще выживают,
1: да,
6: потом?
1: Выживают, спасибо, ну, по-разному. Вызывают вообще... Не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое... Ну, очень много же. Это
0: полно. Просто сейчас многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
1: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да, собственно. Да.
1: И потом их мало.
0: Да, конечно, вы же, то есть в сравнении там это все
1: я
0: равно...
1: Я не думаю, да, что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: И, конечно. Ну,
1: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
1: Автограф там,
0: Торшин,
1: да,
0: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.

Здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательно. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе, маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось вещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Скорпионс, Слейд и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот, и сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да, ну да, Сюшенса.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта ФРГ-ровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая. Ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает и возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю, не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Называется
3: импотенция.
1: Ну тогда я должен переставить на другую сторону-то. Ну, кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это,
1: ну,
3: все
1: может,
3: в комплексе.
1: И с ним.
3: Это все в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию. Иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки. Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Да, просто так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды-то понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Но я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: А люди, наоборот, берут поросей и вот пьют так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке. А не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение, дальнейшая эрекция даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы, в каком-то блаженном состоянии. Один раз заел у нас, а она умерла просто. Старушка. То есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать. Ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: Ну, у нас все песни проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и
3: стоматология,
1: любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога, сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Нет, нет, человек, стоматолог сошел с ума, и То есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы, а получилось вот язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. А студентке одной просверлил.
3: Ну, вот, интеллигентные люди.
0: Да, ну, конечно, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им ни этот, ни все вот эти средства жевательные, которые вот...
3: Зато с духовностью у человека вот все
0: с духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Откроем пошире ротик.

0: между тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печатях ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, артисты, да, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я там, его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава, то есть...
2: Ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояло.
1: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то
1: вот,
2: есть пока только вышел.
1: Да, даже и еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Только. Сегодня, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
2: Премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает. Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли. То есть, как говорится, чаша терпения

0: У нас очень музыкальная крыса. Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит.
1: Мы ее очень иногда любим. Бывает подпискивает, если я в кайф особенно.
2: Да. Большое или животное?
0: Очень большое.
2: Интересно, самочка или самец?
1: Не проверяли.
0: Не было случая.
2: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. Она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это... Очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянные печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что?
3: Ну, ладно, песня, я на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай, а поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что? Ты что?
2: Извини, я простудился.
0: А в каких местах? Можно указать.
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
1: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
2: Нет, в Нюре я нашел, в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты, мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
1: Ну, в какой-то степени.
0: В какой-то степени, да, такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется, мы ее так любим. И формы, и...
1: Русские формы.
0: Русские формы любим, да. И думаю, как раз вот завершать тему с женофобией или женофобией.
1: Нет, наверное, все-таки женофобией.
0: Да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти проблемы все отпадут сами собой.
2: Ну, да, я полагаю, что да.
0: Ну, а пока, я думаю, что...
2: Пьеску, да?
1: Надо послушать Нюру.
0: Да.
2: Тогда полное имя Анна.
1: Полное Анна австрийская.
2: Полное имя,
3: да,
2: Анна.
3: Да, захватила Францию.
2: А погонял его Нюра.
1: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном, спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Вы спросите, почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах все, что твоя грудь. А, просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. А, ну вот... Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы. На Тверской мы рельсы повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там, это, всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки повсюду, то есть везде кучки разложены, да, все вроде вспышки. Лизат, опять же, да. Вот, тем не менее, приходят и письма. Но я так понимаю, что это происходит, скорее всего, из-за желания просто наших граждан не дать умереть этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. О радиостанциях Москвы, программа «Монморанси». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромные, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Вот он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни «Лимаранцы», транслируемый по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемия которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпок, поскольку мама использует перхоть свою в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли, какие-то люди в телогреках».
3: А как же head and shoulders?
1: Я не знаю это слово.
2: Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
1: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
3: Я думаю, что да.
1: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а масса груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы. Мало,
0: да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр, у басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что... Уважаемый господин Московский, прошу вас отследить, вот, и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьесу.

0: гостях у программы «Монморанси». Сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер. Его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии, в ориентации. Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще, в модных салонах, Лена, принято
0: салонах,
1: давно уже
0: салонах,
1: говорить...
0: Пап, салонах.
1: Давно уже принято говорить не ориентация, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже, да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал, Белань, спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Да. Маша, действительно, вот, ну, и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритузы, то есть Маша просто спросила: Саша, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах? Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду описать ритуз. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного грязно-грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
1: Цвета беж.
0: Вот, а, да, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, я хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
0: Да.
2: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить по обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги. Мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы. И я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы, ритусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепный, мощный.
0: А что, мы катаем коллективы по стране. Не, ну, знакомы, да? Коллективы
1: конечно
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на звание «Не помню», «Помню куплет»? «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты». Говорит, пойдем на кухню, я отдам все у плиты, спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
1: Но это первый альбом песня.
2: Да, у нас будет это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
2: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
2: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. Вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
2: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковой шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
2: Очень хорошо кубик нор супный.
0: То это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
1: Аллергия.
0: Чего? Да. И еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда
0: это
2: движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
1: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
3: Надо помочь.
2: Я думаю, что надо помочь.
3: Надо помочь.
2: В исследовании недр.
3: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, то, в общем-то, с каким-то лассо там.
1: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. И то теплокровное. Вот. В общем, да, да, ну что же, я...
1: Собаки, они как лягушки, по сути.
3: А рыба тоже хороша.
2: И рыба хороша, лошадь.
0: Но рыба, она дурное животное, она, в общем-то, плывет.
1: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Горячие бывают, но...
3: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
1: Это очень, кстати, религиозная штука.
0: Кто ж спорит?
1: Hot fishes – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света. Что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
1: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающей агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да,
1: Вениамин?
2: Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самые обычные.
3: Самые обычные песни. Немножко проблемные, немножко с другой стороны. А все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножечко напрячься, и все будет нормально.
4: А я бы от себя добавил, что известный философ и мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди, то есть распродали, обложку вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: А очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу вопроса.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы это холодец, Сергей. Птичий холодец, пх, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшие.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки я думаю, что живое исполнение все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. Решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах, вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: ну, целиком полностью согласен.
1: Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так вот,
1: но,
4: засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник.
5: Трехтомник, да кто же?
1: Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки в трехтомничке.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извини.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. Она нарисовал это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Но тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, ну, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Ну да, и поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: Да, ну, в Березняке. И мало того, обитаю, в общем-то, ну, скажем, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью, о притолоку так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно верно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. И даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Чужие удары, кстати.
1: Ну, чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, ну, протискиваются, что твой пузырь. Ну, то есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: блеск,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитация вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, да почему, дескать, не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да, о, гости, вот видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: Ну, а что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет,
4: и
1: родничок затянется. Да. Родничок, знаешь слово такое?
4: Это рижский журнал такой был, по-моему.
1: Рижский журнал. Рижский ОМОН был. Рижский собор был.
4: Рига, конечно, очень много сделала.
2: Рижский бальзам.
1: Рижский бальзам, да.
4: Хлеб.
1: Бабы. Вокзал. Тоже рижские.
4: Бабы, кстати, не сказал бы.
1: Нет, ну иногда встречаются.
4: Это,
1: ну,
4: ты,
1: как правило, приезжие,
4: наверное,
1: туристы.
4: С ковчанками путаешь.
1: С псковчанками. Ну что же. Я думаю, что нам пора пойти пощупать за вымя Прохора. Вы, я вижу, проявляли интерес. Удачи вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.

0: И таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Солнечный Саторшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступают огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают, ну, естественно, избавиться от западалого хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг западалого?
1: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова — это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова — это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то — это значит то, почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
0: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
1: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
0: Нет.
1: Вот, мы не говорим о политике, но...
0: Мы же серьезные люди.
1: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
0: Ну, тут, кстати, извините, что вас прерываю, есть еще момент. Ведь Выдвигалова и Западалова кардинально разные вещи.
1: Да,
0: вот заметьте,
1: нет,
0: Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова.
1: Решила пойти от обратного.
0: Вот
1: от Западалова.
0: Он, хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
1: Даже баба. Вот. И, скажем... Вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалова? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола — запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие на какое-либо музыкальное течение, третьи на какую-либо кухню. Четвертые западают на интерьер.
0: Ну, извините, я буду иногда поправлять. Ну, не то, что поправлять, а координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию. Вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
1: Да, ее сложность многие недопонимают. Но... Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И Выдвигаловым нашей программы является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. все. Вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что, двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща и сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
0: Да, известная, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась еще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это та, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, оно в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
1: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж. Где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
0: Конечно.
1: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Ми он сегодня плохо взял.
0: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество пациентов и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, майна, майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерки, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке. Зачем?
1: Ну, одна резина стоит, ну, да, на джип грин, ну, 200-100 будет.
0: Конечно. Плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, помысли, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запал я вот на нее все, как на красивую вещицу. Тоже, зачем пенсионерке колесо от джипа?
1: Подожди, Саша, да. Неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот.
0: Ну, я-то вижу, но пенсионерка.
1: Я вот для себя, протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат. А тут...

0: жертв в пыль вот эти печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
1: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да. Между прочим.
0: Вот, кстати, меня... прислали сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
1: Нет, кстати, Куба – отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фидели Кастро, да?
0: Но также там дешево продают кокаин.
1: И проституция там очень дешевая.
0: Но, с другой стороны, бедность повальная. Она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные. Все,
1: да, выросли на социализме.
0: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, ждут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
1: Чунга-Чанга.
0: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, изобилие. Да. А они вот ходят там и нищенствуют.
1: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
0: Да, вот это
1: вот
0: интересно.
1: На Кубе, да, бананов просто море.
0: Не бей лежать.
1: Что, а самое... возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. И типа всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
0: Да.
1: Как ее решить?
0: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
1: Дело в том, что люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
0: Он нарисовал и в стол убрал.
1: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
0: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он девочку это нарисовал. Либо, значит, на шар он ее изобразил, либо на кубе.
1: Я думаю, пора...
0: Вообще, на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
1: ну,
0: на шаре.
1: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
0: Не знаю.
1: Вот, ну... Я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
0: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
1: Ну да, у меня не фотогеничное
0: лицо. Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших грудей сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там, да, на свою... Говорит, да. посмотрите, что он... А он встает и говорит, это у нас такой художественный гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да? И я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он вот явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
1: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк. с деньгами, решил праздник себе.

0: отметить дома. Ну и думаю, а что мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам, говорит: ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит: да вот, купите барабан. Он говорит: ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Стразивари делал. Он говорит: ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. Парень выкатывает котлету стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит: ребят, ну у меня есть незабвенный. Они говорят: что? Барабан. Они говорят: ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все в школе-то учились, говорят: ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда. А барабана что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. Это он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
1: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в 3 экземплярах, я прочту, и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
0: Смотря о чем говорить, о метро или о...
1: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
0: Во-первых, да, профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
1: личностью,
0: музыкой.
1: Музыка. И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока, знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в их обязанности. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут отвечать, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться. А все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж, ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
0: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
1: Да.
0: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот. Сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости клаустрофобии. Ну, допустим, вы. Да-да, вы. сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает, а многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны, и вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха. Хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет, вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
1: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот эти ситуации парадоксальные, да, вот люди ходят на концерты. Огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шум и настать такой менее официальный обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все-таки у них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже и находится покоя. Вот если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
0: думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови. Залысина. Слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
1: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
0: Вышла.
1: Вышла, видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так.
0: Хорошая идея,
1: каковы,
0: да?
1: каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
0: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
1: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные вот притязания.
0: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да. Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
1: А вот такой момент. Если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс. Такая перестрелка импульсами. Как выбрать самые сильные импульсы? Вообще, как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
0: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
1: А вот справедливо ли это?
0: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
1: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная
0: баба. Как минимум пятый размер, да?
1: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
0: нет,
1: мне кажется.
0: Дело в том, что я сам себе противоречить,
1: да,
0: не могу. Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так. Хотя он уже сильнее, чем мы.
1: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди. Что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет эталоном...
0: А знаешь, почему?
1: Нет. Нет, я-то знаю, но это...
0: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им, что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели, да, где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
1: Значит, исходя, вот из этого, это... исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы.
0: Ну, естественно.
1: Да,
0: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
1: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
0: А какая разница?
1: Откуда? Согласен, да.
0: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
1: позволила
0: может...
1: себе вот,
0: да,
1: ущемить собой?
0: Да, посягать на собственность частную, скажем
1: да,
0: так.
1: Да.
0: В себя... так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а, ну, как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
1: Но с другой,
0: человеческими правами.
1: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пиво», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
0: Саш, ну вот посмотри, ты...
1: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
0: Хорошо.
1: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда.
0: Нет,
1: потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
0: Подметайте, я уже привык.
1: Уведите его отсюда. Все, туда.
2: Уйди, сказал!
1: Все, заходи.
0: Козел.
1: Да, конечно, козел морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
0: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
1: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
0: места
1: сказать...
0: Места общественного пребывания.
1: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
0: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как туда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
1: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшенбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
0: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
1: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы начали говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, это болезнь западала. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни западало, или даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром западало, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называем, то есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях Западаловы поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впуклых все-таки.
0: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
1: Да, то есть впало.
0: Да. Давайте. Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалово. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Западалово. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
1: И это называется по-другому. Это глаз видит или, а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
0: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого
1: количества. Тот самый случай, когда фантазия опережает возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
0: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как мятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Ну, как можно смотреть в мятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил. Похожими на правду. Опять стих. Спешишь такой-то. А вот, осталось установить только один пункт. Впукло.
1: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
0: Это внутренняя опухоль.
1: Да.
0: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышащий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная,
1: пахнущий как фафн,
0: и зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
1: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафан, да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, так сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
0: Но у него появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
1: Да.
0: Но дело в том, что те же впалы или в метость, они ему не конкурентоспособны. Но, залог ухаживания — это деньги.
1: Нет, но они, кстати, вот могут быть вовсе не впалой, не в метостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
0: Третья величина — это впукло.
1: Ну, впукло, да.
0: Больше величин нет в этом деле.
1: Впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впала и в мятость своих...
0: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
1: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, и уж тем более,
0: чем
1: для
0: этого нужны психологи.
1: Вот.
0: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма. Чтобы спасать себя.
1: Ну, здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и в мятость, рано или поздно, попадают в одну общую корзинку, называемую западалом. И там они все равны.
0: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
1: Безусловно.
0: Все равно. Просто.
1: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукл, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки ну, более приятно эта категория в мятости. Потому что в мятость, по крайней мере,
0: она
1: происходит от
0: чистоты.
1: Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
0: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают в мятости.
1: Да. Но в мятость она действительно общая, более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.
0: Дело в том, что как бы я мог бы назвать мятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну, да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
1: Это в мятость.
0: Мятость,
1: это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
0: Да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подщечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
1: А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем вот, женщинам, в частности. Если к вам подходит в мятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
0: Больше театра нужно.
1: Да, больше театра, чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
0: Попытайтесь его перевести в стадию впал. Хотя бы,
1: да. Вот они, чтобы он немножко...
0: Этим вы будете ближе к впукало, когда...
1: Да, ну ведь тут такая ситуация, что впукло, оно... Я очень болею впукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории в мятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукла? В том, что он настолько впукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
0: Да,
1: даже...
0: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
1: Да, да.
0: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором, более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
1: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
0: Музыкальная пауза.
1: Да.
2: 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигареты, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей в пукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
3: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни? Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
1: Да.
3: Поэтому она стремится именно к людям с категории пукла.
1: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она: за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория в пукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих пуклых, скажем так, потребностей. Но у пукла есть два слабых места. Первое слабое место – это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не в мятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я в мятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
3: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
1: Ну, как правило,
3: когда
1: она начинает
3: солярий и прочее.
1: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина впадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
3: Ну, дань моды. Небольшая.
1: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
3: Не, как подожди, ни странно. Люди впукло, они же в основном толстые люди. И
1: да.
3: Женщина, она хоть и хочет ну, не то, что хоть, она и согласна быть рядом с толстым мужчиной,
1: да.
3: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
1: Дело не в этом.
3: Да, да, да.
1: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
3: Да, она дороже, да.
1: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает он вегетарианскую пищу, вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов, тем самым демонстрируя свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мятости.
3: Да нет, дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем в мятости. Потому что, ну, в мятости не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества. Потому что, ну, как бы ему просто не положено.
1: Ну, даже не то, что не положено, он, может быть, в мятости не осознает их. Вот впало, оно, он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А в мятость, она тем-то и отличается, что...
3: Но в мятость это более серые люди.
1: Ну,
3: которые не,
1: с точки зрения эмоциональной, да.
3: Не только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
1: Ну да, как лягушка без лапки.
3: Жалкая картина.
1: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но не понимает.
3: Подожди, вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
1: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир в мятости, то вы понимаете, как ему трудно.
3: Я прошел через это, мне не надо это понимать.
1: Вот.
3: Я это знаю.
1: Но с другой стороны, опять же, в мятости, это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но это стадия с самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
3: и,
1: может...
3: И ну, прогресса нет, уже не
1: и
3: будет.
1: И прогресса не будет. Нет, это, ну прогресс у них вообще. Тут вот...
3: Заторможенная цикличность. Все.
1: Да,
3: это человек-тормоз.
1: Да.
3: Все, который просто остановился.
1: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
3: Я
1: больше.
3: Я больше согласен быть в мятости.
1: Вот.
3: Я больше согласен, чтобы развиваться.
1: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости...
3: Ну, подожди.
1: Да, ладно. Хорошо, оставим пока две. Как минимум две стадии. Первая — это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно — западалово. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
3: Грядущий залом.
1: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и в мятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
3: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
1: Да.
3: А от западалова есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто, ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
1: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в Западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пятью с раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в Западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и вмятость назад вам четко закрыты. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в Западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из Западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, Западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, пукло, впало и вмятость, если взять их живые существа, встретившись в Западалове, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, пукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки в пуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, была впуклость. А впало может стать впало, может впуклость, в принципе.
3: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
1: При этом
3: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
1: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть впукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
3: Нет. Родители вообще не влияют.
1: Никак не влияют,
3: вообще.
1: Я об этом говорю. Мы оба об этом говорим.
3: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
1: И по впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о Западалове. Западалово — это своего рода...
3: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
1: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
3: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к Западалову. Да. Это задача каждого.
1: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
3: Нет, подожди, ты говоришь о заломе, это высшая категория.
1: Залом
3: это высшая.
1: Да.
3: Это в некотором смысле приближение к светлым силам, так.
1: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
3: Очень интересная мысль.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь. Мы с радостью это сделаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ревер там работает.
3: Кто здесь?
1: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
3: Я все-таки вмятость рассмотрел вмятость бы в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой. Молчу.
1: Но с другой стороны, суда...
3: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
1: Так, может быть...
3: Рассуди это нормально.
1: Нет, ну, впало тоже...
3: Впало – это более высшая категория.
1: Ну как впало? Ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
3: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
1: Или он, что-нибудь, он, да, он, я понял.
3: Он,
1: я понял.
3: Он как бы так, ну, проявил свой ум. Потому что в мятости это все-таки более низшая категория людей.
1: Конечно, конечно. Ну, еще так попробуем, да. Здравствуйте, вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, дрожайшие.
3: Вот, уже.
4: Да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
1: Вот. Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот в мятости. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что в мятость она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
3: Понимаешь, надо, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто.
1: Чтобы
3: мы
1: впало
3: позвонил. Мы разобрались, да.
1: Хорошо, а может быть, кстати, сейчас и в пукло позвонишь. Давай проверим.
3: Давай проверим.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание.
4: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
1: Да.
4: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
3: Так сын или...
4: Вы слушаете?
1: Да-да-да,
3: да, конечно.
4: Вот как объяснить? Когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком. Говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот. Я его могу... по-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
1: Понятно. Понятно. Мы поняли, пап. Мы поняли.
3: Ну, на лицо. На лицо.
1: Вы знаете, да, так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз впало.
3: Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
1: Да. Это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
3: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, ну, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
1: сильная.
3: Он жертва в мятости.
1: Вот, но вот, в мятость
3: как
1: окружает...
3: Как это непарадоксально звучит,
1: в мятость повсюду. Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если в мятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии в мятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
3: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
1: Да.
3: Соответственно,
1: нет, а я пока
3: содержит в себе впало и вмятость.
1: Не согласен.
3: Впало, соответственно...
1: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные, скрытые такие, как файлы.
3: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
1: То есть пукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две. Ну, начнем с одной, это категория впертости. Соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует мятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и в мятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных, впалые в мятость. Но впалые в мятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впала или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукло существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно АП в пукло? Ведь это же слабая струнка. Человек в пукло и одновременно в мятость. Потому что серьезное раздвоение личности.
3: То есть... Дело в том, что впукло — это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он впукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
1: А это самое главное, безусловно.
3: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
1: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
3: Я думаю, вот, это суперчеловек уже. Вмятость сочетания впукла, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
1: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости — это гнутость или все-таки это впертость?
3: Или
1: нет, подожди, давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
3: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком. Ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
1: Ну, это же уже получится гнутость.
3: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
1: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту и настучать по репе, ни за что, ни
3: да,
1: про то.
3: Да, это все-таки злое выражение.
1: Злое.
3: Впертость. Но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
1: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
3: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
1: Ну, то есть как борец в вольном стиле.
3: Политик. Вот.
1: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот полюсный, скажем так, субъект.
3: Не знаю, как разнополое, но...
1: Нет, разнополюсное.
3: Я придумал выражение «впертая гнутость».
1: А вот что это? Что это за психотип?
3: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... Навсегда и навечно.
1: Да.
3: И при этом он использует еще и гнутость. Не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
1: Ну, это своего рода, я думаю, такая
3: аристократичность, образованность какая-то. Гнутость – это да. Концепция хитрых и умных людей, а впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
1: Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалово они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот. То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из впукла, впало и в мятость, как ни крути, происходит.
3: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
1: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что, если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть,
3: чисто по словам, слышно уже некоторое объединение этих схем.
1: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут не

0: каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот кнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, ну, с нее
1: и
0: же...
1: пройдя через пало, впукло, то Западалово прямая дорога. Это гарантировано.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или в пукло, или в пало, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что, Замялово? На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово, это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залом и Замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что Замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло Замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же там вот эти стадии, то вот впукло, впало, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо, хорошо, давай, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай,
0: вот,
1: давай заново.
0: Давай
1: заново.
0: Заново.
1: Заново,
0: значит,
1: да.
0: Есть вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. Есть
1: сны.
0: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать впукло. А реальный
1: не,
0: путь...
1: Не, подожди.
0: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
0: Да, ну это я уже беру...
1: Ну это
0: да.
1: Такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть впукла – это деньги. И
0: да.
1: Не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
0: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, деньги, они и дают уверенность в себе.
0: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
0: Впуклость, конечно.
1: Вот.
0: Ну
1: это
0: так хорошо.
1: Да.
0: Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда его впукло. И впало, где они все втроем, впукло, впало и вмятость, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впертость. Не бывает никогда, никогда в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии да. вмятости попадаешь
0: давай
1: в западалово...
0: Давай только не я. Вот пусть он, вот которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо.
0: Это скотина.
1: Хорошо,
0: да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии вмятости попадает в западалово, то его западало гораздо западалее, чем
0: впуклости. Так понятно.
1: Гораздо, гораздо.
0: Так именно для этого вмятости дается возможность как-то трансформироваться в пуклость, чтобы смягчиться в западалое, чтобы не быть вмятостью западалого.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западалое может быть впуклым западаловым, а может быть вмятым западаловым. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалого вмятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная...
1: Вот смотри, вот еще такой
0: значит,
1: момент.
0: Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой, из этой прямой...
0: Примитивную вещь не можешь понять,
1: я
0: смешно.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой, из этой прямой. Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так либо подожди. Уходишь вверх в западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, а я, наши радиослушатели не понимают, о чем речь. Вот,
1: не, короче, они, впертость... они все рисуют.
0: Нет,
1: сейчас.
0: Впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Понял,
1: значит,
0: хорошо,
1: это вниз.
0: Вниз. Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких заломая.
1: Ну,
0: заломая,
1: да.
0: В общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову все-таки.
1: Нет, залом. Залом выше.
0: А что туда...

0: стремиться, я с тобой не согласен. Ты сам себе против...
1: Может,
0: подожди,
1: тебе не, незачем туда стремиться.
0: Подожди, подожди, давай не на мне, вот на мальчике давай. Ты подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонат.
0: Слушай, слушай, подожди, залом, залом, это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда в пуклу, впалы и вмятость попадают, вот, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через, мне так кажется, вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялого. Замялого – это такой момент, когда ты, ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять эту проблему. Пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не способен это даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремятся.
1: Понимаешь,
0: замять проблему.
1: Эта, вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают, обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
0: нет, обладают,
1: сливание,
0: подожди.
1: Сливание.
0: Хорошо,
1: сливание
0: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так. Перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт. То есть только гнутость впукло. Ну, впукло забарки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди.
1: Но если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть. Я только сказал.
1: Я сказал, что у гнутости есть.
0: У гнутости есть прямая стрелка в перегиб.
1: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
0: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом впукло, уже из пукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она в своей состоянии вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее впукла, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта. То есть только через впукло. Вот. Но с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в замялого закрыт. Ну как она? Как может вмятость попасть в замялого?
1: Это не может она туда попасть.
0: Вот я о том, что тебе и говорю.
1: Просто, ну, нет пути в замялого.
0: Нету. А мы
1: это
0: вот...
1: безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
0: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в замялого. Они стремятся в залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что
0: вот
1: они хотят
0: через
1: попасть...
0: перегиб. Через перегиб они стремятся.
1: Впукло и впалово выбирает вот этот путь только для того, чтобы попасть в замялого. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в западалово.
0: Да, подожди. В западалово. А, вот
1: они
0: ты
1: идут
0: как
1: сразу,
0: да.
1: Они идут сразу
0: нет,
1: да,
0: не
1: да,
0: прав
1: да.
0: Ты, нет. Я тебе хочу сказать, что замялово и западалово — это звенья разных цепей, не одно. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
1: Они не пересекаются.
0: А ты только говорю, что сказал, что они попадают в замялово, чтобы потом попасть в западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спица и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть. То,
0: чья-то?
1: Они... они через, ну, то есть вот люди впукло и впало, они через впертость, гнутость посредством врезалого попытаются попасть в замялого.
0: Попытаются.
1: Да, но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к западалову. А вот в чем дело.
0: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб – это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
0: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, зависят, смотрят на Замялово?
1: Я считаю, что в Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
0: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
0: Подожди, Западалово – это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это болезнь, грядущая болезнь
1: это
0: грядущего
1: центр,
0: века.
1: Это центр.
0: Да никакой это не ну, центр, ну, нужно вот, понимаешь, что туда проще все слиться.
1: Из пуколов западало, из палов да, западало, из мятости западало.
0: Да, это аналогичная дренажная система. Вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как вот, как в пуклы, как... Как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
0: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу, да. А Замялово вверху.
1: И у Замялово больше схем.
0: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
0: Давай, я посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, ты неправильно смотришь. Нет,
0: так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит перед...
1: Перегиб? Да? Нет, перегиб да. – это низшая стадия. Низшая стадия, когда человек понимает, что в Замялово ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
0: Нет. Перегиб – это отстойник. Вот, перегиб – это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в Западалово, опять же, минуя стадию.
1: Здесь нет схематических линий.
0: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста, вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть, и впертость.
1: Так.
0: То есть они, кстати, гнутость, впертость, они никак не пересекаются.
1: Да,
0: они
1: у них нет схематических линий.
0: Нету,
1: да.
0: Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им может быть спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит. Либо все-таки отправиться в Замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в Западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
0: Ну, низшая, естественно, на низшей он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб это такое место, где оказывается определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
0: Конечно, самое это корысть. Корысть – это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
1: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
0: Вот.
1: Они
0: знаешь,
1: более
0: кстати,
1: подвержены азартным играм.
0: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация. Обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
1: Но это если они обходят врезалово.
0: Да, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, в этом гадком стыде, то впертость,
1: люди,
0: она кидается со всей открытой душой.
1: Во впертости проявляется
0: характер,
1: сила личности,
0: сила,
1: характер. Да.
0: И это иногда из-за
1: гнутости
0: этого...
1: гнутости наоборот.
0: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в Замялово, если ей повезет.
1: Она же может в мятость уйти легко просто.
0: Может.
1: Если ее не примут в Замялово, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком выходит в мятость.
0: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников они обсуждают это, конечно. Не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного
1: периода, я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
0: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она сильнее,
0: безусловно. Но впертость импульсивнее. Если впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через Врезалова.
0: Да.
1: А Врезалова – это некоторые... Друшлаг, скажем так,
0: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
0: Чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот Врезалов, это либо такие мелкие банки, вот, аналогии с социумом, либо какие-нибудь частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
0: Конечно.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо поздороваться, да, так чисто.
3: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
3: Ну, в общем-то, я хотел...
1: Вмятость чувствуешь?
0: Да, да. Говорите.
3: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился... того, что вас начали показывать по телевидению.
0: Да, это было.
3: Хотел бы спросить у вас, кто был, вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенные на канатах.
0: Понятно. То есть суть вопроса.
1: Вот, Саш, смотри, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот слушал, и вот тон.
0: Затронул
1: все твои положительные характеристики.
0: Мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, минуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в другой стороне.
1: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
0: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
1: Это надо детально рассматривать уже, раскладывать все по ячейкам.
0: Видимо, фотография.
1: Вот на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
0: Ну, не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
1: Ты слышал его заискивающий тон?
0: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекаются. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
1: Через пало.
0: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
1: Через залом вообще ничто не может происходить. Залом это выше.
0: А через в перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадется перегиб. После перегиба попадет, через западалово в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость попадает через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу сейчас предположительно.
4: Саш, дело в том,
0: чтобы оправдать
4: что,
0: как-то твое невежество.
4: Моя практика говорит о том, что даже Врезалова, уже Врезалова, может пройти через впертость.
0: Ладно, сейчас мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалово, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалы, и у впуклы, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее. У нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да, если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западало и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западало, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего пукло, которое не может попасть ни в перегиб, ни в впертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схемы черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукла на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
1: Да, конечно, мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость — это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность — это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория, как называется, теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово — это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да. Вот. Но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
1: мы работаем над ней.
0: Мы работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
1: Видимо, в этом вы видите недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
1: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том,
1: что... Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он впукл, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впало, никуда не стремись, у тебя луп настал, у тебя нормально. Также вмятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей вмятости. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но... Внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Вот состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалы, и впуклость, и вмятость, и впертость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала, через стадию лупа попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
1: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
1: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
1: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, вмятость не может попасть ни в впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, вмятость в стадии лупа, переходящей в выгоралого, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
3: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, вмятость, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гнутость?
3: Да, в замялово однозначно.
0: Думаете, в замялово. То есть, значит...
1: Нет, это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгоралово, получается, для вмятости есть благо тогда.
3: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через впало.
1: Замялово — это наивысшая точка, из нее нельзя попасть из низших точек. Поэтому...
0: Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба вмятости в стадии выгоралово.
1: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
1: Там есть следующая стадия, есть, мы ее рассмотрим позже.
0: Что вот вы хотели узнать, или, может быть?
3: Вот у меня случилась вмятость.
0: Да.
3: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
3: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
3: Как вы определите психотип Прохора? большие ли он приносит дивиденды. И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот, но уже вот нагнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
1: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгоралого, куда будет двигаться?
1: А, мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
1: Нет.
0: Меня это дико мучает.
1: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более выгоралову, поскольку...
1: это вообще сильный момент.
0: Да.
1: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, выгорало...
1: Редкое явление.
0: Явление. Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть какова
1: когда
0: она
1: попадает ваш взгляд, в стадию лупа?
0: Ну, из стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, в стадию выгоралого. То тут же ведь...
1: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялого. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралого.
0: Да, а после выгоралого?
1: А после выгоралого она может, опять же, перейти в выпадалого, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралого.
0: Так, какая? Вот я хотел о ней узнать.
1: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
1: Да,
0: дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово, да? Тогда, как выпадалово, может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
1: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой, я об этом
1: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень невнимательно.
1: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на
0: слова. Впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в расперды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадалово.
1: Мы можем только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадалово, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
1: Случайность.
0: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой, называется.
1: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно, можно. Но он, предположим, он избежал.
1: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно
1: сразу
0: попасть в луп, конечно,
1: сразу.
0: Можно, можно. Но, с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгорал, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
1: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще ты выпадалого ведет?
1: То есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
1: Второе рождение получается.
0: Да, да. Но это для... В том случае, если впукло нацелено на гнутость. Если впукло нацелено на впертость, то уже достаточно зрелом возрасте находится, то...
1: Да, там уже через выпало, через выйти выпадало, на вмятость.
0: Мне кажется,
1: выйти, да.
0: Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
1: Там уже энергетического столба не хватит.
0: Конечно,
1: просто.
0: Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против. Против.
1: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот
0: здравствуйте.
4: У меня такое мнение, да, что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
5: господин Энджел Сейторсон.
1: Да,
5: вот,
1: какое внимание.
5: Вопрос. Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители. Родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот. Как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять? То есть уперся, как баран, то есть нет, упертость, есть впертость. Вот. То есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно? То есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятный. Спасибо. Вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот. А как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху. Как я уже сказал, мы говорили выше в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
1: Молчание – знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы, ну, неожиданно относительно, неожиданно это через выпадало, то есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадало. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, вмятость на пути во впало, когда вмятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа вмятости она уже ушла, в стадию психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгорало с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впало, впукло, в гнутости, в пертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. И после этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в угоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мозг, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в угоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалово. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалово. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялово – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялово попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Так, как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялово все-таки... имеют эту возможность, впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. Соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость – это достаточно верхняя стадия, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, а мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой и вмятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии. Потому что мы рассмотрели Допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость пала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую, что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялого, или, кстати, не замялого, извините, выпадалого. То есть, выпадалого может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало, или там из впало в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути из мятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования и опасность выгоралого. Единственный вирусный, такой вирусный момент — это выпадалово. Но оно... Вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете. И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как да. Минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с
1: то
0: другой стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле впукло может легко стать вмятостью. Потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало. Потому что их...
0: Ну, их очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них вот не случится, не дай бог, выпадалово, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалово, залупирование выгоралово, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во мятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалово в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, в пукло берем, да, в пукло. То есть, или весь путь сначала, дальше сначала. Да. В мятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало
1: стало пукло.
0: Совершенно верно.
1: А
0: далее.
1: Тут два пути. Гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там, до впукла вот эту самую вмятость не залупировал или выпадал, не нашел, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Потом стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. Из выпадалого оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях. Там,
1: не в квадрате проблема, а именно на линиях. Переходный момент.
0: Конечно, луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицей, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну да.
1: Если, когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат выпадалого на линию, И если организм справляется с выпадалом, то выпадалово выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А замялого, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию выпадалого.
0: Выпадалого, да, да. После выпадалого он
1: попадает в откровение. И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх, у него есть еще один шанс еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после выпадалого через откровение, через угоралого?
1: Нет. Да. Дело в том, что выпадалово – это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Как, прямой путь?
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: А потому что для пукла?
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение,
0: подожди,
1: нет. Откровение – это наивысшая точка…
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, в мятость может
1: попасть. Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, в палово, в пукло, гнутость, в пёрость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, он, у него просто один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в замялого легко сразу.
0: Да не в замялого он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный, то есть практически если в пукло,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри, в пукло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило до вот выпадалого. Из выпадалого тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция, у нас попадает в откровение.
1: Где она... Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалово с откровением не перескакивает. Залупирование с выгоралово совпадает, да? То есть, если он залупился, потом у него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум в откровении может попасть через выпадалово только после лупа.
0: То есть, поскольку выпадалово у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через западалово.
0: Я понял. То есть получается, что через выгоралово.
1: Через
0: луп выгоралово, откровение из откровения выгоралово. А выпадалово, оно в откровении, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно может
1: в мятость опять отправить в мятость. Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Разница между выгоралово и выпадалово такое, что у выпадалово есть еще шанс, а выгоралово только в откровении уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия выгоралого. После выгоралого он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип угоралого.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа угоралого какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после западалого...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После западалого у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После замялого, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после угоралого мне все-таки кажется... Или вот, подожди, угоралово это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в тёртости, и гнутости, или как
1: или отдельный все-таки, да. В состоянии угоралого находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. Потому что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Александр, вопрос такой. Я давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот что вы ответите?
4: Понятно, понятно.
0: Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотипа и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для опыта, для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием индифферентной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, вот.
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Мы поняли, извините, мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли.
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз и означает кручение на одном месте.
0: Нет,
5: это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово loop означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
1: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, но и для американского населения.
5: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Ведь недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Да. Да, понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия loop — это стадия именно верчения. Ну, даже не верчения на одном месте, потому что вот слово, это попросту, да, цикличность, это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения, даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в Огоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет...
0: трубку.
6: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
1: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, расскажите.
6: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа.
1: Вы громче звучите.
0: Да.
6: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
1: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
1: Мы серьезно берем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
1: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
1: меня
0: что...
1: Меня вообще не радует вопрос сегодняшний.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое несерьезно.
1: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и блага.

0: Ну, это, в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
1: Нет, вот. Гибучесть – это вот в волейболе принято.
0: Ну, мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с балу... Извините, я очень болею. Пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
2: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
2: Не, в Угоралова не замял, мечту кто
0: не, ну, в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Ну или, ну давай так, давай
2: так. Не, в Угоралова почти все попадают.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
2: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
2: Поэтому, поэтому...
0: Ну, хорошо, давай так поставим, хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И, может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. Вот. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
3: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
2: А в этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, ну, давайте будем повнимательнее. Да, давайте будем повнимательнее.
2: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Ну, чтобы до конца
0: да,
2: все чтобы... поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да,
4: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот думаю, что гнутости легче попасть. Замялова.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
4: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите, спасибо, Лариса. Вот берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре колесо, рулетка, чудес стреляет дартсом куда-нибудь попадя в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, на впертости, на этот психотип, против, вернее, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
2: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть
2: не... Впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумство храбрых, поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим, имел именно впертость, то есть человека, который, психотип, который, несмотря на бурю,

0: общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
1: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалого.
0: Да.
1: Такой
0: да.
1: Некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
1: Но, опять же, впертость, если использовать врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Знаешь, больше.
1: Вот, сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
1: Александр, насколько сильно попадалово?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
1: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее это все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили за там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот тяжелый временной рубеж.
1: Многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
1: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас. Потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
1: Опять
0: это непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
1: Так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
1: Пусть отвечают тогда. А, спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... у них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
1: и что это вообще такое? Есть, я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замялого гораздо более длинен, чем путь перегиба.
1: Но я... И из перегиба выпадало то... очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это такая стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого в западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого, от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да. Редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе. В принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какой-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами. Да? Ну вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот,
1: ну, а вообще, да, их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
1: ты... гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб — это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний, это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, вмятость серая или впала, или впукла, дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот, либо, нет, ты чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
1: подумай. Нет, дело в том, что да, в тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: А, ну я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
1: Нет, откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
1: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, мне про тут рассказать, про перегиб, или да, я вкратце-то.
1: Да,
0: ну,
1: бог с ним, с этим перегибом.
0: Ну, тут правильно.
1: Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
1: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение и будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И, слушай, из откровения, да.
1: Из откровения, в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
1: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
1: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощения?
1: Да.
0: Угу.
1: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой вмятости у них прямой путь, минуя впалого и впуклого, в замялого, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в Угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
1: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
1: Индивидуум должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
1: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
1: Второй раз попасть в откровение?
0: Да.
1: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения, третий. То есть либо Угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, Угоралово — это все, это кончина уже, там некуда. Если он в Угоралово вылез, да, из откровения, все, человек
1: вот
0: конченый.
1: Три момента выхода из откровения — это Угоралово, раскрепощение. И от слова «философ», как бы.
0: Ну, философирование, но я не сторонник, да. Я не сторонник этой стадии.
1: Да, тогда в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
1: Дело в том, ну вот сам по суде, индивидуум проходит...
0: Психотип.
1: Психотип проходит один круг...
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там, на каком-то пути, там, на...
1: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем впукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, вы кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в Выгоралово. Из Выгоралова он попал в откровение. Согласен?
1: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в Угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
1: Нет, стоп.
0: Почему? Нет. Все правильно.
1: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
1: Из откровения он может попасть в мятость обратно. Подожди, он не может попасть...
0: Так из откровения он может попасть в мятость через раскрепощение.
1: Подожди, Александр. Да. Из откровения в раскрепощение...
0: Из раскрепощения в мятость назад?
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Да,
1: Только на втором круге. Только на втором круге он может попасть из...
0: Ну, на втором круге. Так я же второй круг. Второй имею в виду круг-то сейчас.
1: Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу вставил. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
1: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впало.
1: Во впало он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
1: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
1: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути... Вот у данного психотипа случится выпадалово. Ведь оно может случиться.
1: Но у этого выпадалово при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в Угоралово. А Угоралово, соответственно, переходит в откровение. И
0: нет, Угоралово нет.
1: Выгоралово.
0: А в Угоралово можем.
1: Да.
0: Нет, а никак.
1: Угоралово — это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, Угоралово — тупик, но из Выпадалово в Угоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
1: Нет, у них мост, реверсионный мост у них получается.
0: Нет, нет.
1: Да, реверсионный мост.
0: Нет, нет у них рыжего
1: у тебя какого образца схема, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже... Ну,
1: дело в том, что я...
0: Слушай,
1: основал...
0: подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипов мятость, настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пошел впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралово он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да. Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
1: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Да, но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
1: А как они связаны? Но, реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
1: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
1: Дело в том,
0: давай
1: что
0: на примере в мятость. Вот трансформация в мятость.
1: Ты забываешь да. о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути. Из мятости впало, из замялого в перегиб. Где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
1: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
1: Внимательные люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации из психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
1: Дело не может в том, просто... что из выгоралого слушай, легко попасть
0: в откровение, а из выпадалово...
1: Мятость, нет, из выгоралого один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалово ты никак, никаким образом не попадешь в откровение.
1: Ну вот у меня схема прям вот...
0: Да не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
1: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
1: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
1: На основе опыта.
0: Да, на основе опыта. Через выгоралово, да. А выпадалово — это просто внезапная фатальность.
1: Да,
0: она приводит сразу в угоралово. И все.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет, есть
0: да.
1: шанс, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не вижу. Ну,
1: мятость.
0: Только. Ну, из выпадалого во вмятость.
1: Да.
0: Через раздор.
1: Путем обогащения опыта, раздора.
0: Но тогда не путай с выгораловым. То есть не может выпадалово трансформироваться в выгоралово. Потому что выгоралово — это мудрость лупированная.
1: Есть, в схеме есть квадратик раздора между выгоралово и выпадалово.
0: Ну хорошо, хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
1: Через гнутость.
2: Запросто.
0: То есть гнутость получается... Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей все-таки.
1: Да,
0: может
1: да.
0: быть, они нарассудят.
1: Они
0: я,
1: нас
0: не
1: рассудят.
0: Я вообще, честно тебе скажу, я бы вот не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Для меня очевидно, что фатально.
1: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выплыл? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
1: Мы не хотели сложно представлять схему.
0: Давай будем делать такую, систему доступов, посадок. О, то есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
1: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно. Конечно,
1: потому
0: не
1: что
0: может, я не спорю.
1: Сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, ну, у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
2: Но это они идут от впертости.
1: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
2: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
1: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
2: Нет, вмятость в данном
1: допустим,
2: случае...
1: Хорошо, относительно... я объясняю.
2: Да, давай, давай.
1: Вмятость 20%. Да. Перешел в пауэр уже 40%. Перешел в пукло уже 60%.
2: А хорошо, а погоди.
1: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
2: Нет, как только в пуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только в пуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только в пертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно, неправильно у тебя схема.
3: А если зарахнет залом?
1: А в заломе большой процент плюса.
2: Большой.
1: Но самое... Несмотря на его минус.
2: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс это в замялове. А знаешь почему? Потому что...
1: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать гнутости, не в одной передаче.
2: Да, гнутости очень много гнутости в замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
1: А вот да. Перегиб несет нулевой процент.
2: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб,
1: а вот редукт, если да. вмятость попасть через выпадал, вот будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть выпадалово, чем выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10 плюсами процентов.
2: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь вмятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
3: А если он шарахнет залом?
2: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
1: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
2: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадало. Чем больше кругов, тем больше риск вируса
1: личность,
2: этого.
1: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется тоже.
2: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас?
4: Алло.
2: Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Добрый вечер, уважаемый Александр.
2: Здравствуйте. Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
4: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
2: Хорошо. Значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
4: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому, ну, все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. И это с вами говорит настоящий экстремист-плавщик.
2: Понятно.
0: к сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, вы слушаете нас?
5: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
5: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
0: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
5: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
0: Нет, извините, сперва
5: слушаю,
0: все-таки...
5: Вот, я слушаю вас
0: знаете,
5: уже
0: извините,
5: целый час.
0: Извините, сперва ну, хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я вас спрошу. Нет, давайте сперва я вас... Извините, извините.
5: Да.
0: Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
5: Да.
0: Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием,
5: да.
0: Что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
5: Да.
0: А, значит, вот данный психовирус, как мы его называем,
5: да.
0: Именуемый Выпадалово,
5: да.
0: Может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
5: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Вот, представьтесь, как вас зовут?
5: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
1: А я думал, Лариса.
0: Вот, Виктория, да. Вот, пожалуйста, почему женщина более восприимчива к этому?
5: Да, я думаю, что нет. Но
0: вы
5: у меня
0: молодцы.
5: К вам вопрос.
0: Да,
5: понимаете,
0: да,
5: у меня
0: да,
5: такая
0: да.
5: Дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со твердостью. И я никак не попадаю в Замялово, а все время попадаю в Западалово.
0: Вы знаете...
5: И каким образом я могу попасть в Огоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Знаете, вы до чего вы умные женщины. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос, на что эта радиослушательница ответила. Действительно, Выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует ЗУП, который приводит затем к Выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
1: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут нечем обрадовать.
1: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз, но ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в Угоралово.
0: Напрямую.
1: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и при том ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости без
0: паловой
1: впуклости, без вмятости.
0: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
1: Да.
0: Может быть, и третий круг.
1: Не первый это круг, это видно.
0: Слушай, и даже умудрилась не попасть под Выпадалово ни разу. Смотри, это редкость такая.
1: Хорошая игра,
0: жизнь.
1: Но, а концовка какова?
0: А концовка?
1: Просто Бугаралова – это спившаяся личность.
0: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но, может быть, послушаем.
1: Ну, а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
0: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, слушай.
6: Алло. Я из Москвы.
0: Да, говорите.
6: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь, я был в литературе, вот мне как-то даже страшно становится.
0: Вот.
6: Он тему взял...
2: Понятно. Кстати...
6: Вы понимаете, не надо взять какую-то философию, хоть философствовать.
2: Понятно ваша тема. Вот что меня радует, это, знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, это... Ну, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
1: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
2: Может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
1: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
1: Какая скромность.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи.
1: Какая наглость.
2: Рассказывайте.
7: Ну что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
2: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
8: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
2: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
1: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
2: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
1: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована. Просто...
2: Да, то есть мы, кстати...
1: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
2: Разработать. Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Да, очень странно слышно этот перепад такой идет. Одно с трубки, другое сам.
2: Угу.
9: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
2: Да, вот интересно, да.
9: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
2: Понятно. Ну, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впала, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что вмятости и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
10: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
10: А вы знаете, вот было в Горалово, Западалово, вот масса нюансов.
2: Да.
10: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
2: Угоралова, почему же? Угоралова у нас есть.
1: Тупик.
5: Почему он продолжает? В какой в вашей схеме? Какое место занимает?
2: Угоралова идет после лупирования в Угоралова, потом идет откровение, после откровения идет стадия уже Угоралова. Это Угоралова, Западалова, Замялова, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова – это положительная стадия, это мечта, Западалова – это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да, вот, а Угоралова – это, в общем-то, такой низший беспредел, куда попадает после Западалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в Амятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
5: А из Угоралова...
2: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
1: Там уже смерть.
2: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
11: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Я хочу сказать, можно?
2: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите мне.
11: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
2: Ну, скажите. Жалко, что ли?
11: Мне открыли глаза.
2: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли. Да. Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
2: Рассказывайте.
11: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот, я именно это имел в виду, и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
2: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипа, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
12: Ему в залом не попасть никогда.
2: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
1: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
2: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь.
1: Чтобы подсказать, донести, да?
2: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Жилец. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
13: А, доброе утро.
2: Здравствуйте, Б.
13: Все, конечно, очень забавно.
2: А что же забавно?
13: Что вы говорили.
2: А что вас пугает вообще? А почему, вот, почему вы считаете, что это забавным?
13: Нет, я вас... Я воспринимаю это...
2: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
13: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались составлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайший.
2: Не жилец.
0: Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, чем несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло. Алло, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
14: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
2: Понятно.
14: У него хороший развитый литературный язык. Mm. Но тема, вы знаете, но все просто издевательство над нами.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
2: Поленилась на одном участке.
0: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы...
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Я хочу по поводу предыдущих.
0: А почему вы смеетесь?
15: Сказать вам.
0: Да.
2: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
15: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня, ну это я не о себе говорю, о другом человеке, человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
0: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так.
2: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
0: Да, да.
2: Аффект
0: да,
2: это
0: да.
2: Откровение.
0: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или, чтобы не случилось, раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да. Ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Меня зовут Илья Альдобаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины пухлость и выпуклость, как инь и янь. То есть мужское и женское.
0: Вы знаете, я сразу отвечу, психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
16: А почему вы сказали, к сожалению?
0: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
16: То есть корыстно?
0: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
2: Да, и залом накроет любого.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
17: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
17: Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так, ну, довольно симпатичная женщина.
2: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
17: А?
0: Ну да, говорите.
17: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись. И вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать. Вот как мне быть? Вроде, может, посоветуете что-то?
2: На самом деле, попасть в замяло очень сложно. У вас произошел залом.
1: тем более залом, отягощенный перегибом.
0: А вот скажи, как ты считаешь, вот позвонивший только что, грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
1: Грядущий. Она то уже пережила
0: есть,
1: это, да.
0: То есть есть еще
1: вариант. Дело в том, что из залома она попала в Выпадалово. А из Выпадалова в Откровение. И вот
0: пошла
1: именно
0: по второму кругу, думаю.
1: Нет, еще не пошла. Она сейчас находится в Откровении. И вот уже скоро вы держитесь. Уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюсов. И у вас все будет проще.
0: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица. В общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
1: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
0: Да, а также мы берем огромное количество молодых брейкдэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На всем мы и прощаемся.

Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, ночь, всем ночь добрый. А вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, ну то есть как бы нас двое, и плюс еще мы. А вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я-то рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах, но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не соскалка, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас. Вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы сурбопереводчиком на

0: телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку два раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже две. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
0: Да, то есть надо только два раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
1: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги. И она у нас издастся в России.
0: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку. В то время уже книжка посвящена, собственно, рыбам.
1: Да.
0: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на две вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
1: То есть душевный мир рыб – это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года мне становится жалко, что вот я тоже так же... Ну, я сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, в лучах славы, а может быть, просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот. И что же привело нашего ихтиолога, уважаемого, глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. У очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще себя он называет их ихтиофилом. Во. Ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
0: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра, вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она пыталась, хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
1: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
0: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича.
1: Ну, это радиослушателям объясняй, а не мне.
0: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то какими, каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
1: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему Вагифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот. И у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот, и как бы, если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть, если вы видели, как плавают рыбы, они плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. и правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз — это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
0: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот, давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
1: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть, это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что наши старые радиослушательницы будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот этой вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут, я же... Сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и, в общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что, я думаю, нам не поносить их.
0: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
1: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
0: Да. Композиция.
1: Да.

0: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают в своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывало он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будущая. Выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда вот мы в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка
2: была. Нет, это... поняли, Пемза — это
1: Коралл
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все Пемза. Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это Коралл такой. Но им еще старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно, я обиделся на это все дело. Но акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался. Но когда одна из акул, проплывая мимо, меня задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот. И говорят, что он был неплохим мужчиной. Ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, ну, Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано... Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и... Решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире,
2: в поздние годы, да.
1: Да, вот он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так
2: даже
1: я вхожу...
2: Фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял. Перепут...
1: Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
2: Нужно
1: вообще тут, за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, что с ней рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Но... Да. Спутница. Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же, носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот, приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть...
1: Чуть-чуть вперед на... и вбок, ну, в бок, да. Вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть ли гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: ну, она вообще внешне там, у нее такие вот... Ну, это даже, можно сказать, многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора. Она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: по полосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный,
1: да,
2: что он закрывал зрение.
1: Да,
2: ему.
1: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прямо в камни. Но со временем, ну, мать природа, то есть все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход. Есть,
1: да,
2: в обход.
1: Не, не в обход.
2: Ну, не, ну, в смысле, так вот, ну, огибающее зрение. Так.
1: Не, не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть, как бы, ну, вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну, как бы, это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение, там, ну, прямые лучи.
2: А поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги? Парашютиста,
1: то есть нам деньги платили, что ли? Я
2: нет,
1: вот это не
2: помню. Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню, нет.
2: Ну, который напился там.
1: Да там, по-моему,
2: мы прыгали,
1: все напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, угу. Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, а они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. Если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот, в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотел знать.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие». Да, амёба вот, или как ее называют. Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
2: Нет, в общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну, давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот в ванну вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну, да, сейчас я об этом, ну, да, расскажу. Да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
1: Селезенками,
2: прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он, вот, там, где принято считать, что у него мозг...
1: мозг только в глазах.
2: Да.
1: Который все и остальное действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну, и зачем раку? Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот. А на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые, вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда вот тебя другой человек мнет, потому что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Причем часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут там... кожу, она от этого тоже постится. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет. Да.
2: Вот, а Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но
1: да.
2: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
2: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
1: Да,
2: вот такая. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
1: Злой.

0: и напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами, и что помогает ему, помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение. Ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста. Я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленькая. Если есть у вас в доме сантиметр, либо линейка, то, купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает
1: надгробие.
0: Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока
0: течет вода... такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил. И он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не подозрев...
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы? Типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этого аквариума, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такое... Обряд как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез. И рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. Вот, как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет, было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь, то есть вот он... вот этой фразой он опустил все человечество.
2: Stopped.
1: Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят этот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тибетеечка такая. Но она сделана то есть... из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот
1: шерсть,
0: я уже пощупал, да. Пока он спит, вот я
1: да.
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева. Но она отпорота, но нитки остались торчать. И долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было... Ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Кстати, мы не
1: сказали...
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я...
0: А,
1: не послышишь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился же в то время. Да. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да.
0: Ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди.
0: Да.
1: Ну, да. Сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что, ты хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. Нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы, что старушка приболела, или как, или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурвопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю. Потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок, старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот, а когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены. Но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная помощь,
0: да,
1: вот
0: да,
1: ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка, вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизом.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у нее...
0: Я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, рыба стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыбы происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. И упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк. Дело в том, что... Да,
0: ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть

0: Ее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
1: Нет, наоборот. А, да. Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. как раз это самое реверс.
0: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот, на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
1: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я да. знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас да, зеленый светофор.
0: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
1: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная, то есть ее...
0: Да. Потом... Есть такое понятие, да.
1: Да. Вот на самом деле в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
0: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
1: Да, да, неподалеку вот от Баку.
0: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. Ты, как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
1: Вот. На один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то.
0: Ну, кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот когда река заканчивает свое течение, когда он впадает в море, там тоже

0: Это место как-то называется? Я не помню.
1: Дупло.
0: Дупло. Нет, как-то по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
1: А еще в зубах бывает дупло.
0: Ну да. Ну это, кстати, тоже от соли.
1: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах. Потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
0: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
1: ну, дабы тормозить.
0: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
1: Их даже тренируют таким образом. То есть...
0: Кого, рыб или вот этих мужиков?
1: Ну, и тех, и других.
0: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда, как горнолыжники, спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
1: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта,
0: да, да, да.
1: Потому что там больше очков.
0: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну, а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь. Вот. То они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
1: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
0: И осетр подмигнет вам левым глазом.
1: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
0: Да. Но, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба, то есть осетр.
1: И шары отдельно, вот, подводные... три субстанции получаются.
0: Да, вот. И осетр... он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
1: То есть
0: очень
1: такой, получается, у него водяной скафандр. Ну.
0: Да. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
1: Ну, типа душек будет такой.
0: Да, то есть он умоется заодно.
1: Да.
0: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
1: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор, как бы...
0: Ну, от нее
1: так и
0: пошел
1: ходит,
0: рот.
1: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
0: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго, там, о котором поют девчонки. Вот. Ну и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася... то он цветометаллик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й. Вот цветометаллик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они... у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот. И они черные все.
1: Ну, кстати, вот я предлагаю...
0: А глаза белые.
1: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
0: Вот это вот печальная история о рыбаке,
1: да,
0: и рыбе.
1: Да.
0: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну, ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лают без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, баллонки. Все, да.
0: Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути. Ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. Я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем просьбу.
0: И еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать наших
1: передачах. Из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность им обоим.

0: нет хода никому.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все ребята и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Это бизон.
0: Ну, а привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский. Поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Ну и, соответственно, я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: И можно начинать концерт.